0: окружающего мира. Наша личность складывается из наших друзей, вида работы, которую мы по какой-то причине делаем, страны, в которой мы живем, и даже того, что мы видим в окружающем мире, например, из архитектуры города и вида квартиры, в которой мы живем. В науке это называется place identity. Это идея о том, что, изменяя окружение, мы влияем на нашу внутреннюю сущность. Например, если в школьном кабинете переставить мебель вот таким образом, плохое поведение учеников становится гораздо более редким, а их вовлеченность в предмет вырастает. И, судя по всему, дело не в том, что стулья стоят как-то по-особому, влияет сама трансформация окружающего мира. Другими словами, если изменить внешнюю реальность, то наше поведение, а иногда и видение самих себя, тоже начнет меняться. Ровно как изменяется поведение отстающих студентов, которых переводят из одного университета в другой университет такого же уровня. Эти недавно еще слабые ученики вдруг начинают преуспевать в учебе. Дело не в том, что программа стала проще, а в том, что изменение внешнего мира позволило перевернуть мир внутренний. Студент буквально стал другим человеком, а переезд позволил это изменение создать. То есть, среда — это и есть мы, по крайней мере отчасти. И поэтому, если вы ленитесь и вот уже полгода не можете заставить себя заняться важным делом, попробуйте изменить мир вокруг вас, например, переставить мебель в квартире. Это, на первый взгляд, незначимое действие во внешнем пространстве может запустить цепную реакцию и стать отправной точкой новой внутренней жизни. В науке это называется эффектом свежего начала. Ученые заметили, что если ставить цели в начале нового года, месяца или недели, то их гораздо легче достигать. Символические даты придают нам дополнительные мотивации. Например, начать систематически ходить на тренировки с понедельника оказывается на 63% легче, чем со вторника. Когда мы приближаемся к юбилею, мы чаще начинаем задумываться о смысле жизни и изменять ее, причем эти изменения гораздо более эффективны. Например, 48% всех, кто пробегает марафон, это люди, которые совсем недавно отпраздновали юбилей. Однако, как выражаются исследователи, эффект свежего начала не ограничивается особыми датами. Он касается вообще любых изменений в жизни. Когда вы переезжаете в другую страну, квартиру или даже просто переустановив Windows, наблюдаете чистый рабочий стол, появляется окошко для более эффективных внутренних изменений. Психологи считают, что это помогает отличить бывшего себя от нового себя, разделить их, приоткрыв себя с чистого листа. Итак, если вы нуждаетесь в таком разделении, если по какой-то причине застряли в пучине лени, протаптывая тропинку от дивана к холодильнику, то есть смысл переставить их местами и, зацепившись за это визуальное изменение в окружающем мире, изменить самого себя. Честь и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Николай Вавилов, известный российский китаевед, публицист, человек, который прожил больше 10 лет в Китае, и на самом деле это очень важно для темы сегодняшнего выпуска, потому что говорим мы про Китай, про его влияние на нас с вами, на мир и на наше с вами потенциально светлое будущее. Николай, спасибо
2: большое. Приветствую вас, да, Александр, спасибо большое, что нашли время.
1: Предлагаю начать, значит, со следующего. Вот я просто поделюсь своим восприятием и отношением к тому, что сейчас происходит, да, и попробуем разобраться в этом. Значит, у меня есть ощущение очень четкое, что года 4 назад про Китай говорили все и вся. Я только и слышал с каждого утюга, экономика растет, дешевый труд, все там развивается, все летит и так далее. Сейчас у меня этого контекста нет. Был какой-то всплеск в 22-м году, по понятным причинам, особенно в российском поле, скажем так, информационном, да. Сейчас этого нет. То есть у меня создается ощущение, что хайп Китая, он куда-то улетучился. Так ли это?
2: У меня тоже есть такое ощущение. Более того, последний квартал у меня даже ощущение, что Китай на пороге каких-то очень серьезных, таких неприятных, непопулярных экономических решений. Да, формально статистика 5% роста, там 4,8% по третьему кварталу ВВП. Но, тем не менее, ну, давайте вообще с большой картинки начнем, да, самое главное, что нужно знать про современный Китай. Колоссальный рост за последние 10 лет. Вот то, что Си Цзиньпин, например, в 2012 году пришел к власти, к 2024 году экономика удвоилась. Она была примерно там где-то 7-8 триллионов долларов. Примерно, она чуть больше, чем японская экономика. То есть, вот представьте, да, как бы движение историческое. Япония такая, ну, мощная страна большой семерки. И, значит, спустя 10 лет две Японии. Уже 17,8 значит, триллионов долларов, больше, чем Евросоюз. Переросло население, перестало значит, расти. То есть, может быть, перед нами какой-то пример вообще исторически невиданного по скорости роста. Может быть, сами китайцы... Может быть, это просто слишком заезженная тема стала. Да? Может быть, он перешел из количества в качество. Потому что Китай, вот там, если мы смотрим там, по роботизации показателей, он, в принципе, с Южной Кореей где-то вот на первых местах делит по количеству, на долю населения и так далее. Спутниковая группировка, квантовые компьютеры, микрочипы. Но несмотря на то, что давление на США началось в 2021 году, то есть практически, значит, им начали поддушивать их микрочиповые отрасли, они начали делать такие, ну, простейшие пока, ну, там, 32 нанометра, но все-таки начали делать микрочипы сами. То есть речь о чем идет? Что, может быть, вот этот хайп прошел из-за того, что началась какая-то вот фаза открытая китайско-американского противостояния, и, может быть, начались какие-то проблемы серьезные в экономике. На их фоне этих больших проблем этот хайп нивелируется. Да? То есть, ну да, 5%, да, в США там порядка 2% рост, в еврозоне 1% рост. У нас тут тоже специфичные показатели, там 3%, но мы знаем, да, значит, из-за того,
1: как
2: что
1: считать?
2: Эмиссия, да, там определенная, значит, есть некие вложения в связи, значит, с запуском оборонки и так далее. Вы правы, абсолютно, вы как бы вот чувствуете момент, значит, сейчас Китай встал на пороге каких-то серьезных решений. Мое глубокое убеждение, во-первых, все, что касается экономики, почему Китай это, с одной стороны, интересно, и очень, с другой стороны, спекулятивно, потому что китайцы практически ничего не говорят, ну, доподлинно точно.
1: Открыто и понятно для остального мира.
2: Понятно, то есть транспарентность – это не их черта. Вообще, причем исторически, да, значит, эта история. Дело в том, что у меня есть такое ощущение, что тот накопленный долг, который есть и который стимулировал эту экономику, проценты по нему сравняли с ростом ВВП. То есть мы сейчас вот на таком историческом Рубиконе, когда просто уже долг нельзя будет обслуживать. Да? Что значит? Значит, надо менять модели роста. Да? Значит, был вот, опять же, не хочу никого грузить, там в Китае есть компартия, у нее есть там, значит, пленумы, есть съезды каждые 5 лет, вот был каждый год пленум. Пленум экономически откладывался с октября по, соответственно, июль. То есть вообще это невиданное за последние 30 лет значит, событие, что китайцы очень любят четенько, значит, там каждый год, октябрь-ноябрь, пленум, что-то решаем. Вот это экономические решения, причем он прошел и ничего не приняли. То есть обозначили серьезные проблемы в экономике. То есть зная китайцев, значит, они говорят, что есть серьезные проблемы, там какая-то близкая к катастрофе ситуация. Как они это будут решать? Значит, через какое-нибудь там тайваньское СВО, значит, через какие-нибудь там особые значит, какие-то, не знаю, другие методы решения. Но то, что на внешние премиальные рынки опираться нельзя, на Соединенные Штаты. Мы знаем, что самый главный вот показатель, да, откуда, значит, сальдо положительный торговый баланс, откуда валюта черпается, это Евросоюз и Соединенные Штаты. Ну, примерно расклад там по США где-то 300 миллиардов долларов, 300-500, из Евросоюза там примерно там 250-300, да. И мы видим, там электромобили было блочат, да, значит, в китайские в Евросоюзе. Очередные ограничения, значит, там в США и так далее. То есть Китай перед поворотным моментом, куда ему девать всю свою промышленную продукцию, значит, а ее колоссальное количество, может ли, что говорят американцы, говорят, у вас вообще как-то избыточные производственные мощности, вам вообще все порезать, значит, безработность, безработица, конечно, скакнет, у вас там будут проблемы, но миру, вы, ваша позиция по безумному вот этому экспорту, она не устраивает мир. Что говорят китайцы? Нет, постойте минуточку, да, значит, мы сделаем так, значит, к 2030 году каждый второй в мире автомобиль будет китайским, то есть сейчас это каждый третий, но это в основном в Китае то, что продается, да, то есть что это значит? Смерть каких-нибудь Mitsubishi, Ford'ов, Renault, значит, Peugeot, все остальное, все будет заменено там на вот эти нечитаемые там разные аббревиатуры китайских, значит, автомобилей, то есть о чем говорит, что это речь идет о том, что китайцы открыто объявили промышленную экспансию на, значит, глобального масштаба, но не только автомобили. Ну, по гаджетам вы уже знаете, что Huawei там, ну, тоже, значит, все время вытесняет. А телеком-оборудование вытесняет. Дальше, значит, локомотивостроение, там, самолеты, прочее, прочее, прочее. В книжке подробно очень написано, что Китай в 2007 году сравнял с США по промышленному производству. Да, значит, есть такой Далио, известный наверняка вам, значит, инвестор, да, очень значит, его хорошо принимают в Китае. Он считает, что переход мирового лидерства происходит следующими этапами. Вначале промышленное производство, потом туда переходит финансово-торговое лидерство, и потом уже политическое. Вот мы сейчас видим такой момент исторический, от США это переходит к Китаю. В 2007 году это сравнялось. Сейчас на США примерно 15-20% мирового промышленного производства, на Китае 30%.
1: Прервать здесь хочу, немного фактуры как бы накидать по поводу вот, значит, китайского долга. То есть у нас, например, экономика США – это экономика долга, да? То есть, например, я вчера только смотрел цифры, боюсь здесь соврать, поправят меня, если что. А, значит, в следующем году у США порядка 40% бюджета будет уходить просто на обслуживание государственного долга, что абсолютно феноменальные цифры. И как бы очевидно, что... То есть все сейчас понимают, что это рано или поздно закончится. Непонятно когда, может быть, в этом году, может быть, через 20 лет. Ну, на нашем веку, скорее всего, мы это застанем. Да. Значит, если мы все-таки попытаемся в такую практическую плоскость опуститься, посмотреть на китайские цифры, что у них с точки зрения долга?
2: Вообще, в общем, не в бровь, а в глаз вопрос, потому что США-то, они долг распределяют на весь мир, то есть ФРС печатает, то есть, абсолютно, по сути, они могут бесконечно...
1: Сами себе бабки выпускают,
2: могут,
1: сами себе
2: они могут там купюры в 1000 долларов, грубо, они могут инфляцию 1000%, потому что это будет наши проблемы. У китайцев такого нету, то есть они печатают деньги для себя. Да, но что произошло? Поворотный момент, где-то вот 22-й год, да, это очень поворотный момент для финансов китайских. Впервые прямое указание Министерства финансов осуществлять агрессивную, форсированную юанизацию внешних расчетов. То есть середина 23-го года... Первый такой исторический показатель, когда использование юаня вовне, то есть во внешней торговле, оно сравнялось с использованием доллара. То есть, например, там, в 2010 году это будут считанные проценты, 2-3%, сейчас 50%. Значит, примерно 6 триллионов юаней используется во внешней торговле. За этот год рост порядка там, 20%. Это очень много, опять же, могу... Ну, двузначные цифры точно, значит, идет. Китайцы могут дальнейшую промышленную экспансию осуществлять только и воевать с долларом, только если будут интернационализировать юань. То есть они, у них совокупный долг, у них, в принципе, по больнице нормальный, то есть 300%, такой же у Японии под 400%, такой же у Евросоюза, то есть они предела долга достигли, но пока еще жить можно, еще можно, значит, печатать, они этим занимаются. Вообще вот этот год, это год очень много валютных интервенций в спасении недвижимости, белый список, там, значит, ну, много чего, значит, каких-то различных типов интервенций, значит, Центрального банка, Народный банк Китая. То есть они, используя вот эту вот финансовую форсированную юанизацию, первое, у Ближнего Востока. Вообще, это меня, конечно, умиляет. Ближний Восток и Россия – это зона наибольшего, ну, скажем так, проникновения китайского, ну, использования валюты, да, и финансового проникновения.
1: Я перебью на секунду. Я как раз хотел сказать, что тут еще важно не только, какая масса юаней используется, а именно сосредоточенность в определенных регионах. Да, потому что если мы посмотрим карту использования, то есть, например, и там возьмем Европу, Соединенные Штаты, ну, как бы там процент будет очень низкий, или отсутствие его. Да. А если мы возьмем как раз Среднюю Азию, например, тут, естественно, Россия, вся эта гуща есть, как бы, юаня. Это, к слову, про то, да, многие размышляют, что может ли, например, например, юань стать, вот, заменить доллар,
2: скажем очень, так. Очень просто, но тут очень важный момент. Так же, как во внутренней экономике, во внешней нетранспарентно. То есть, что это значит? Вообще китайцы ведут войну, на самом деле, финансовую, глобальную, но никогда об этом не говорят. То есть, по их правилам нельзя ничего объявлять, то есть, надо объявлять только победу в этой войне. Значит, о чем идет речь? Значит, реально по свифту использование юаня – это порядка 3%. Mm-hmm. То есть, он где-то вот там между евро, ну, чуть ниже фунта, вот это где-то там телепается. Реальное использование юаня, значит, и либо вот по поводу криптовалют тоже важная история. Резидент, ну, то есть, в основном держателями этническими до половины, это мое такое глубокое убеждение, биткоина, точно биткоина – это китайцы. То есть, китайский рынок, вот сейчас всплеск биткоина снова на 71 ушел, да, скорее, это рынок опасения китайцев по поводу китайской экономики. То есть, у меня есть какое-то вот такое ощущение, да, скажем, ну, непроверенное, интуитивное, что каждый раз всплеск биткоина связан с какими-то паническими настроениями внутренних китайских инвесторов, ну, или глобальных китайских инвесторов, они все равно так или иначе завязаны. Вот, возвращаясь, значит, к юанизации планеты. Во-первых, не по свифту очень много идет транзакций. Нигде, не, соответственно, они не фиксируются. Каждый раз, когда Китай приходит в какой-то, значит, со своими кредитными условиями, там, в Латинскую Америку, в Бразилию, в Саудовскую Аравию, есть условия, он кредитует эту страну, но реструктуризация долга не может быть в парижском клубе. То есть, как бы он создает вот этот пузырь, чисто вот это вот китайское, значит, финансовое присутствие. В Ираке то же самое, например, там, значит, ну, ОАЭ понятно. Но самое интересное, что вот эти страны, где очень сильно и политическое, и экономическое влияние Китая, вот и не видно, чтобы вот здесь в Дубае было что-то много по-китайски. Ну, вот я в Абу-Даби видел Лувр, вход-выход по-китайски написано, значит, и все. Uh-huh. А в книжном магазине нету каких-то китайских книг, китайских туристов довольно, ну, не, они есть, видно, что они где-то гуляют по молу, как и многие другие, значит. Но не надо забывать, что Китай – это самый крупный торговый партнер всего Ближнего Востока, за исключением Израиля. У Израиля это второй крупнейший партнер, первый США, логично. То есть, грубо говоря, Ближний Восток, всю нефть почти, ну, там есть плюс-минус Евросоюз, что-то они продают, но большинство нефти и газа, углеводородов продается в Китае. И большинство товаров тоже получается из Китая. Причем, ну, и стратегического характера в том числе. Например, Китай – это тот, кто создает, ну, программу ракетную для Саудовской Аравии. Что это означает? При наличии волевого решения все из Ближнего Востока может просто технически перейти на юань. Никто этого не заметит. То есть, грубо говоря, торговля никак не пострадает. Там вся нефть продается, значит, здесь продаются все товары, там, автомобили, не знаю, там, телеком, Huawei, вот этот весь, и так далее, и тому подобное. То есть, в принципе, но поскольку здесь в Бахрейне находится база, если не ошибаюсь, 6-го флота США, то все вот это очень плотно, значит, все вот эти военные контингенты американские и прочее, то это не происходит. Но это, скажем так, перспектива ближайших 5 лет. Потому что так или иначе, вот эти все Палестина, ну, мое глубокое убеждение, что и Украина-российский конфликт, и Палестина-израильский конфликт, это все, ну, скажем так, некие крупные составные части вот этого большого процесса исторической смены экономического гегемона. То есть все-таки это Китай, который очень серьезно поддерживает Россию, и это США с другой стороны. Да, но это нельзя сказать, что мы там марионетки, это в наших интересах. То есть здесь идет такой вот, ну, высокоуровневый процесс договоренности, то есть нельзя говорить, что мы там за Китай воем, свои интересы воем, тем не менее. Но все равно вот этот вот палестинский конфликт, возвращаясь к Ближнему Востоку, да, когда-нибудь он расширится и на Иран. И когда-нибудь Китай, который, ну, не склонен к прямым действиям, у него всего одна военная база, в Джибути находится здесь, да, он будет поддерживать те силы, которые будут суверенны, которые будут выталкивать влияние США. То есть, в конечном счете, все равно закончится юанизация региона. Альтернатив нету. Ну, многие говорят там, что Индия может какие-то позиции занять, но у Индии промышленное производство, ну, дай бог, там 3,5-4% мирового. Ну, вы сами знаете, что там не все, там процент брака айфона решили перенести, там половина брак, все равно вернули, значит, Китай все это производить. То есть конкурентов у Китая в этом гигантском пространстве в принципе нету. Но есть момент, что в принципе Китай, он очень инокультурный, он, у него другая мировоззренческие подходы. Китайцы, ну, совершенно, скажем так, они не образуют тесных культурных связей, глубоких с какими-либо не китайскими общностями. Mm-hmm. Да? Это не только России касается, это и арабов и так далее. То есть всегда возникнет вопрос, а как Китай будет управлять вот этим регионом, то есть он не сможет базы здесь поставить, да, и его не будут принимать, то есть если это смогли сделать там англичане, турки, там, не знаю, американцы, то у китайцев вряд ли это получится. Вот это самое главное, как Китай будет управлять, как это будет прокси-управление выстроено в этом регионе, да. Может быть, это будут элиты, которые будут все время, каждый год ездить, значит, там, на какой-нибудь саммит арабских государств, арабы-Китай, там, и так далее. Может быть, это как бы религиозные какие-то особые, значит, способы управления. Ну, будем смотреть в любом случае. Очень интересно, что это уже было в мировой истории. Для нас, как бы, Китай – это вот что такое? Что-то, ну, фабрика, да, какой-то там. Ну, для меня еще застал Китай, впервые приехал там в 2006 году. Это вообще такой колхоз, очень отсталая страна, что-то там выбирающееся из состояния Африки. Но это ведь ситуация аномальная для Китая. То есть он большую часть истории был мировым центром, да, и вот когда был арабский халифат, ну, по сути дела, он влиял на всю западную айкумену, да, то есть, по сути дела, контролировал там, ну, если битва при Пуатье, до Франции дошли арабы, да, там, то есть, это была серьезная такая политическая сила. На самом деле, он выполнял функцию транзитного государства, династии Тан, китайская династия, на нее приходилось 50% мирового ВВП. То есть сейчас, ну, на США приходится 22. Можете себе представить, что это такое?
1: Ну, так и даже если взять... Я недавно смотрел большой документальный фильм по поводу вот опиумных войн китайских, да. Там же, собственно, как бы проблематика-то была в чем, да? Как бы Китай был настолько большой и настолько успешный,
2: да,
1: что...
2: Да, да, нельзя было никак справиться.
1: Нельзя было никак справиться. И, собственно, именно по этой причине, как бы, американцы там и европейцы пиратским способом начали завозить туда опиум, как бы.
2: Ну, это вообще отдельная история, потому что как Запад смог вскрыть Китай, это, ну, это вообще отдельная, очень большая, интересная стоит, потому что Китайская империя на тот момент это 36% мирового ВВП.
1: Да-да-да, я
2: уже прям гигантский, это центр, то есть, ну, как бы, полтора США, что это все там говорят, тут Китай закрылся от остального мира, да ему просто не нужен был остальной мир, то есть, как бы, вот, и он допускал в один город, только Гуанчжоу, можно было, значит, с государственной компанией заключить контракт и с ней торговать, остальное было нельзя, ну, у русских было там посольство в Пекине, мы могли сухопутным путем торговать. Как смогли вскрыть Китай? Дело в том, что Китай неоднородный. В Китае есть внутренние элиты, есть северные китайцы. Да, там в каждой провинции население от 50 до 100, там 10 миллионов человек. Да, провинция Гуандун, там 110 миллионов населения. Свой язык. То есть мы воспринимаем изначально Китай неправильно. Мы думаем, что это какая-то единая масса, которая... Значит, всей ордой на нас пойдет, захватит завтра и так далее. Но это, скорее всего, не совсем так. Это больше напоминает Евросоюз, если бы у него была бы армия.
1: Угу.
2: То есть, ну, кто-то скажет, ну, у Гитлера тоже Евросоюз, значит, у которого была своя армия, значит, и он смог там, значит, дойти до Москвы и так далее. Но, тем не менее, большинство, вот как бы, если вы там, про армию тоже есть там глава, соответственно, да, если вы смотрите, большинство войн Китая – это внутренние войны между провинциями, да, то есть за контроль внутри Китая.
1: Угу.
2: И обычно дальше Китая это не выходит, если только это не степная держава, то степная именно династия какая-нибудь, да, типа маньчжуров, это они Тибет присоединили, значит, Синьцзян-Уйгурский автономный район, там саму Маньчжурию, соответственно, вошла в состав этого единого китайского государства. То есть, когда вообще вопрос задаем, да, как европейцы вскрыли Китай, то есть они очередной какой-то подгадали к династическому кризису, да, то есть к упадку и, значит, деградации правящей элиты и смогли воспользоваться внутренними противоречиями, потому что, ну, сами, без самих китайцев никогда не обходятся в этом деле. И то же самое, когда, вот, например, многие говорят, что вот Россия становится зависимой от Китая, но я не вижу, значит, признаков этого, потому что если Си Цзиньпин приезжает к Путину через 10 дней после своей инаугурации, первый визит спустя 10 лет день в день, это скорее уважение, это попытка опереться на внешнего игрока, что часто очень делали императоры, искали каких-то союзников извне.
1: Это, кстати, вот по поводу... так, междуусобных, скажем так, конфликтов, да, внутри страны, то есть это же по сути, ну, то есть там вот, если мы берем азиатскую часть, то там много таких подобных примеров, даже Япония, например, да, во времена, когда католики заходили, собственно, они же на что опирались? Они устроивали, как бы, провоцировали конфликты между разными регионами для того, чтобы, как бы, заносить туда интересы, и там, с одной стороны, были торговцы, да, с другой стороны, католики, которые хотели строить церкви, ну, там, и так далее, по сути...
2: Горная вот это, на самом деле, это все упирается в то, что иная структура общества, но большая попытка предпринята именно антропологического исследования сравнения с Западом. У нас культура более воинская, это подразумевает товарищество, то есть образование связей между малознакомыми людьми, не родственниками. Китая больше семейно-клановая. И мы сейчас как бы, очень у нас такая первая там часть разговора, все обо всем, мы так, значит, тема на тему скачем, ну, в большей степени я, конечно, да, но, значит, подводя к бизнесу, да, если вы работаете с какими-то китайцами, скорее всего, это вот представители какой-то крупной большой семьи, да, вот, значит, такая вот семейная структура организации компании, она, скорее всего, конкурирует еще с такими же одинаковыми, значит, производителями, там, неважно, что вы закупаете, там, обувь, электроника, я не знаю, там, все что угодно, и они используют вас в большой такой конкурентной игре. То есть, например, та же Сила Сибири, вот она пошла, ну, собственно говоря, она появилась. Логично, газ поставлять из России в Китай. Но почему-то только в 2014 году к этому подошли. Дело в том, что за китайский газовый рынок, крупнейший потребитель сжиженного газа, значит, за него борется и США в том числе. Там еще есть Катар, Австралия и так далее. Но, соответственно, Сила Сибири, она пошла по побережью. То есть ее Си Цзиньпин использует для борьбы с конкурентами, которые, значит, соответственно, другими, значит, посредниками китайскими, которые продают этот газ уже, ну, американский. И так везде. То есть в данном случае мы видим, почему очень важно следить за геополитическим изменением ситуации, почему вообще Тайвань важен. Ну, потому что там, ну, экономики гораздо больше мировой в двух морях, Восточное и Южное Китайское море, это современное Средиземное море мира, потому что там 50% мирового трафика.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит в стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!
1: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что у народов Дагестана орел считается олицетворением независимости и свободы, мужества и храбрости, гордости и стойкости? Его можно обнаружить на большинстве гербов районов Дагестана. Судите сами: Акушинский, Гумбетовский, Дахадаевский, Дакуспаринский, Казбековский, Кулинский, Левашинский, Табасаранский, Унцукульский, Хунзакский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский и Шамильский районы. На гербе Гунибского района изображена стела с журавлями – символ подвига жителей района и всей республики в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Что касается других животных, то на гербе Ахвакского, Дакуспаринского, Рутульского и Чародинского районов изображен тур. На гербе Лакского района – золотой сокол, на гербе Цунтинского и Тляратинского – медведь. Важно отметить, что Дагестан – единственный регион в России и в Европе, где на сравнительно небольшой территории сохраняется богатейшее разнообразие природного ландшафта и высочайший уровень биоразнообразия.
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Одним из перспективных рынков для экспорта российских продовольственных товаров является Азербайджан. В Азербайджане доминирует корпоративная управленческая культура с иерархией семейного типа. С учетом этого, рекомендуется договариваться о переговорах с руководителем компании и отправлять на них лиц высокого ранга. Назначать встречу нужно примерно за 2 недели до ее проведения. Ближе к назначенному времени следует письменно или по телефону подтвердить свой визит, а за день до согласованной даты связаться с азербайджанской стороной еще раз. В Азербайджане широко распространен русский язык. Многие предприниматели также владеют английским. Однако большинство встреч проводится на государственном языке. Обязательно узнайте у азербайджанского партнера, на каком языке ему удобнее вести переговоры. Традиционное приветствие – крепкое рукопожатие с прямым зрительным контактом. При встрече мужчины и женщины первую руку должна протянуть женщина. Если она этого не делает, мужчине будет достаточно кивнуть ей и слегка поклониться. При обращении к мужчине произносите после его имени уважительное «бей», «господин», а после имени женщины «ханум», «госпожа». К старшим и уважаемым людям, а также к мужчинам, чья работа связана с интеллектуальной или образовательной сферами, обращаются «муалим», «учитель». Обсуждению деловых вопросов всегда предшествует светская беседа. Приветствуются вопросы о семье партнера, спорте, культуре и кухне. Избегайте разговоров о политике, религии, этнических конфликтах. Азербайджанцы известны как жесткие переговорщики. Ожидайте долгого и упорного торга. Будьте готовы провести несколько встреч, пока будут достигнуты какие-либо договоренности. В Азербайджане считается вежливым отказаться пару раз, прежде чем согласиться на что-либо. На первой деловой встрече подарки вручать не принято. Это допустимо при более близком знакомстве.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Петр Горяев, доктор биологических наук.
2: Оказывается, и мы это увидели сами в своих экспериментах, последовательность нуклеотидов ДНК, которые составляют тексты, они еще построены по законам красоты. И если вы делаете простейшую вещь, которую сейчас уже делают, каждый нуклеотид, вот каждая буквочка в генетическом тексте, она имеет определенный спектр, спектр частот. Если ты эти частоты, вот всего 4 буквы ДНК, аденин, гуанин, цитозин, тимин, если ты их перевел, так сказать, на частоты человеческой речи, на килогерцовый диапазон, и ты начинаешь проигрывать, так сказать, молекулу ДНК как нотный стан, как нотную запись, то ты слышишь музыку. Потому что ДНК построена по законам красоты. А музыка построена по законам красоты. А если ты туда ввел вот неправильные, так сказать, последовательность нуклеотидов за счет вот трансгенных вот манипуляций, то возникает какофония. Знаете, какофония, которая убивает людей. Сейчас на Западе, особенно в Соединенных Штатах, продают просто... Это целая индустрия, когда продают музыку генов. Вот их, так сказать, привязали к нотным знакам, так как я вам сказал, за счет частот. Более того, белки то же самое. Белки – это копия ДНК, только как бы на другой, переведенные на другой язык. Белки тоже издают музыку. Если это правильный белок, он будет давать правильную, хорошую мелодию. Потому что все в мире построено по законам красоты. Но кроме красоты еще хаос есть, которому биосистема противостоит. И если такой хаос внедряется в молекулы ДНК или в белки, то вы получаете генно-белковый хаос, звуковой. А если все правильно, будет прекрасная мелодия. Потому что нормальные гены дают очень просто великолепную мелодию. Вот мы этим занимались, и очень много сделали таких программ, и давали людям. Каждый человек имеет свою мелодию. Если ты считал информацию, например, с его капли крови, то это можно превратить в музыку. Более того, все в природе построено по законам гармонии и красоты. А это противостоит хаосу. Вот, например, мы считали информацию с одной из звезд созвездия Плеяд. А Хаббловский снимок взяли, хороший снимок, да? Взяли наиболее яркую звезду на фотографии. И эту фотографию считали лазером. Проецируя, так сказать, лазерный пучок на звезду. По определенному алгоритму получили музыку. Музыка была потрясающая. Я показывал композиторам. Это, говорит, неземная какая-то фантастическая музыка.
1: Петр Горяев, доктор биологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи подтвердили, что рацион действительно может влиять на скорость метаболизма. По словам диетолога Кэтрин Джервасио, если обмен веществ работает против человека, замедляется, то и растет лишний вес. Также появляются усталость и проблемы с пищеварением. Как передает ИТНТ, еда высокой степени обработки повышает уровень сахара в крови, вызывает ощущение вялости и плохо влияет на обмен веществ. В этом смысле стоит быть аккуратнее с сухими завтраками и батончиками мюсли. Кроме того, есть у специалистов опасения, связанные с искусственными подсластителями. Так, аспартам и сукралоза в большом количестве могут влиять на кишечные бактерии, замедляя обмен веществ. В список продуктов, которые могут мешать разгону метаболизма, попали рафинированные углеводы и некоторые растительные масла, такие как соевое, кукурузное и рапсовое. Сами по себе продукты с высоким содержанием быстрых углеводов не замедляют метаболизм, если есть их в умеренном количестве и находить удачные сочетания пищи, указали врачи. Забраковали специалисты и жареное. Такая еда разве что приводит к ускоренному накоплению жира, отметили они. Медики добавили, что недостаток клетчатки – одна из самых распространенных проблем в питании. Именно пищевые волокна помогают поддерживать нормальное пищеварение, держать сахар в норме и улучшить метаболизм.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Дагестанцы стали реже брать розничные кредиты в банках. Снижение составило на 10%. Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах увеличился за год на 13,1% и на начало апреля этого года достиг 169,7 миллиарда рублей. Рост в целом по России составил 14,2%, по Северокавказскому федеральному округу – 14,7%. Пресс-служба Национального банка Дагестана отмечает, что у жителей республики снизилась долговая нагрузка. На 1 апреля этого года обязательства граждан перед банками составили 196,6 миллиарда рублей, что на 0,7% меньше, чем на ту же дату прошлого года. Такая динамика в основном поддерживалась снижением потребительского кредитования. За год объем этого сегмента сократился более чем на 10%, до 94,5 миллиарда рублей. При этом ипотечный портфель увеличился на 9,8%, превысив 102 миллиарда рублей. Финансовое поведение жителей Дагестана меняется. Граждане отдают предпочтение сбережениям, несмотря на снижение ставок. Это объясняется стремлением зафиксировать привлекательные проценты по вкладам, отметил управляющий отделением Банка России в Республике Дагестан Мурат Идрисов. Спрос на товары и услуги стал более сдержанным. Люди отложили несрочные покупки, которые ранее планировали оформить в кредит.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Армении общепринято, что принимающий человек представляется первым, а потом гость. Для приветствия армяне используют долгое и крепкое рукопожатие. При этом расстояние между людьми может быть меньше, чем обычно. Армяне очень ценят личное общение и уделяют большое внимание установлению тесных дружественных контактов между деловыми партнерами. Деловые переговоры стоит планировать заранее и стараться не опаздывать на встречу, даже если ваши партнеры из Армении не столь пунктуальны. Во время самих переговоров не стоит проявлять бурных эмоций. Это может

Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки –

0: народов Кавказа на радио Диалог ФМ. Аварская пословица.
1: Хитингу шарап цали ганчидабик равнакаш. Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Хитингу шарап цали ганчидабик равнакаш. Олгу дунял сюрана, алжану кубатана. Весь мир обошел, рай дома оказался. Олгу дунял сюрана, алжану кубатана. Бицунаре хекуге, хекуларе бицунге. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. Бицунаре хекуге, хекуларе бицунге. Яхки халихатиги хабаши цаддаху бишунеб. И совесть, и подлость с собою человек в могилу унесет. Яхки халихатиги хабаши цаддаху бишунеб. Худула стаса хинке, тушмана стаса хинкуге. Остерегайся друга, а не врага. Худула стаса хинке, тушмана стаса хинкуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Завистники – это те люди, с которыми я не хотел бы общаться, не хотел бы иметь ничего общего, и общение с которыми я всячески стараюсь избегать. Это то качество, которое мне сильно не нравится в людях. И знаете, в основе зависти лежит не созидание, а разрушение. Завистники – они это те люди, которые не хотят, чтобы у меня было, как у них. Они больше хотят, чтобы у других перестало это быть. Они больше желают разрушения у других и появления у себя. Поэтому изначально мне не нравится намерение и посыл завистников. Завистники – это ужасные люди, с которыми лучше не общаться. И вы знаете, вообще зависть – это крайне плохое чувство. Если вы ловите себя или в себе такое чувство, постарайтесь его максимально искоренить. Понятно, может быть, даже с помощью психологов понять причину, откуда она появилась, и постарайтесь это ускоренить. Это качество сильно тормозит ваше развитие и не позволяет вам достигать ваших целей. А если у вас этого качества нет, то я вам очень сильно рекомендую избегать таких людей и исключить из своей жизни завистников.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кака. Аул расположен в Самурской долине, в 8 километрах к западу от районного центра Ахты. К северу от села проходит Самурский хребет, к югу – Гельмец-Ахтынский. Селение первоначально находилось примерно в километре от нынешнего местоположения. Оно было разрушено монголо-татарами. Оставшиеся в живых жители обосновались на новом месте. Место старого селения стало хутором рутульцев. Также известно, что до распространения ислама население исповедовало христианство. Кака была образована пришельцами из разных мест. Первыми были представители Тухума-Бацарар из Рутула. Затем сюда стали переселяться из селений Мугах, Хлют и Азербайджана. Рутульцы и хлютцы, борясь за земли, выгнали один тухум в Кака, другой – в Азербайджан, а третий – в несуществующее ныне селение Тесер. В 18 веке село Кака вместе с близлежащими селениями образует Какинское бегство. Позже села Ялак и Луткун, находившиеся прежде под властью кадикумухских шамхалов, перешли под власть Какинского бека. В 1775 году Кака, Гагаз и Усур, находившиеся в составе рутульского бегства, переданы в состав Ахтыпаринского вольного общества взамен на союзничество ахтынцев с рутульцами в их войне с Хрюгом. В тот же период вместе с селом Гдынг Кака образовала Какинское сельское общество. Известно, что переселенцам в Кака не давали земли. Они сами приобретали участки у местных жителей. Существовало право предпочтительной покупки земли родственниками. Вне селения продавать землю было нельзя. В настоящее время в селе примерно 420 хозяйств. Основной доход населения составляет животноводство, садоводство и овцеводство. Жители села держат более 600 голов крупного и более 800 голов мелкого рогатого скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Как не бояться критики? Первый важный момент – понять, почему мы все-таки так болезненно и так остро воспринимаем критику в наш адрес. Очень важный момент – то, что критика – это неприятно. Критика – это порой больно, и это ставит под сомнение твою компетенцию, твои знания, а твои поступки, твое поведение и порой твою уверенность в себе. Мы боимся критики, потому что мы боимся непринятия нас со стороны других людей. Мы боимся того, что то, что нам говорят, когда нас критикуют, может быть правдой. Будьте предельно внимательны, дамы и господа, в этом моменте. Мы на самом-то деле предполагаем, почему мы так сильно остро реагируем на какую-то критику? Потому что где-то внутри есть такая, знаете, доля сомнения. И, возможно, мы думаем, этот человек прав. И, возможно, в действительности эта критика конструктивно имеет место быть. Мы порой очень сильно, болезненно, негативно и грубо реагируем на критику, которая подается нам в такой, что ли, насмешливой форме. Потому что, припомните себя, с детства вы не любили, когда над вами смеялись. Не в плане, когда была какая-то там юморная ситуация, а когда над вами смеялись. А вам это не нравилось, и это действительно бесит. Теперь очень важный момент. Вы понимаете то, что причин, почему каждый человек боится критики, их масса. На самом деле их масса. И нужно понять, что нам делать. Что делать в том случае, когда вас критикуют, и как вам быть что ли непроницаемым к этой критике. Первый очень важный момент, который можно позаимствовать с технологии «набери как можно больше нет». Мы очень часто боимся отказа в нашей жизни. На самом-то деле, когда мы боимся услышать «нет», когда вы что-то предлагаете, свое время, свою любовь, свою поддержку, свои услуги, вам говорят, нет, нам это не нужно. Это больно, это неприятно. То же самое нужно использовать с точки зрения критики. Получайте критики как можно больше. Более того, фиксируйте эту критику и поймите, что на самом-то деле это не так страшно, как вам кажется на первом этапе. Когда вас будут критиковать не раз в пятилетку, а когда вас прокритикуют там 5-10 раз за день, вам станет, во многом, поверьте, совершенно фиолетово на критику. Потому что когда я открывал свой YouTube-канал «Включай себя», из 5 комментариев, которые я получал, было там 2-3 критики, 2-3 комментария, где была критика, это, конечно же, немножечко подбивало меня. А сейчас, когда ты получаешь сотни комментариев, ты эту критику вообще уже не замечаешь, потому что ее столько было, это для тебя становится нормой. Следующий важный момент – это научитесь сами себе давать обратную связь. Потому что, когда нас критикуют, мы злимся, потому что где-то внутри предполагаем, блин, а это может быть правдой. Может, и в действительности я так плохо делаю. Может, и в действительности я так плохо выгляжу. Может, и в действительности я ни черта не понимаю и так далее. Можно этот список дальше продолжать, если креатива хватит. Очень важный момент. Научитесь сами себе давать обратную связь. Следующий очень важный момент. Разрешите себе допускать ошибки. Вы так сильно боитесь критики, вы так сильно и остро на нее реагируете болезненно, потому что вы запретили себе сам факт возможности того, что вы будете допускать ошибки. А теперь, дамы и господа, от этого нужно избавиться, от этой мысли, и понять тот факт, что вы всегда будете допускать ошибки. И более того, я вам скажу, чем больше вы допустите ошибок, тем лучше же для вас, потому что вы будете нарабатывать важный, ценнейший опыт, который вам необходим. Поэтому разрешите себе допускать ошибки. И когда вы будете их допускать как можно больше, конечно же, вы будете получать больше критики. И, знаете, в один момент вы почувствуете, критика – это норма, это часть вашей жизни, и вы вообще на нее не будете обращать никакого внимания. И последний финальный момент, дамы и господа. Помните то, что критика – это норма. Критика была, есть и будет. И чем больше критики вы будете получать, тем лучше. Мне всегда нравится выражение. Если тебе плюют в спину, значит, ты первый. Если вы получаете как можно больше количества критики, значит, вы где-то кого-то раздражаете, значит, вы где-то кого-то бесите. Понятное дело, порой критика бывает конструктивная, но чаще всего от людей, которые заинтересованы в ваших успехах. А чаще всего вы будете получать критику совершенно деструктивную от людей, которых вы просто бесите. Вы просто их бесите по факту, потому что вы такой есть, потому что вы что-то сделали, вы что-то реализовали, у вас есть то, чего у них нет, и вы их этим бесите. Ну, это же прекрасно. В общем, дамы и господа, такой сегодня выпуск о критике. Возьмите себе эти правила на вооружение и вперед из песней все это делать. И вы увидите то, что критики будет сыпаться больше. Как только вы будете делать больше успехи, но вам будет на нее совершенно фиолетово.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Личный коуч.
1: Сегодня стало модно вести бизнес в легкости, мотивировать себя и бороться с достигаторством. В социальных сетях мы часто видим красивую картинку успешного успеха и читаем разные мотивационные посты. Но ведут ли они к реальному успеху? Насколько важна мотивация и дисциплина в достижении цели? И можно ли достигать цели, не используя дисциплину, а просто мотивируя себя визуализацией красивой и успешной жизни? Итак, для начала предлагаю дать пару определений. Дисциплина – это способность следовать каким-то установленным правилам и выполнять определенные задачи вне зависимости от того, хочется тебе это или нет, есть у тебя настроение или нет. Мотивация – это внутреннее стремление человека к достижению цели, которое может меняться под влиянием каких-то внешних или внутренних факторов. Как отличить дисциплину от мотивации? Все очень просто. Мотивация возникает у человека только тогда, когда у него есть цель, и эта цель его истинная. Например, спортсмен хочет завоевать золотую медаль, и он замотивирован двигаться к этой цели. Писатель хочет быть самым известным в России, а предприниматель – лидером ниши. И это про цели. В процессе достижения цель может поменяться, это нормально. Дисциплина – это своего рода ступеньки к цели. Те действия, которые человек совершает каждый день, чтобы добиться желаемого. Важно помнить, что мотивация у человека возникает только тогда, когда у него есть истинная цель. Если же цель навязана обществом, то как бы вы себя не заставляли, мотивации у вас, скорее всего, не появится. Например, в вашем окружении начался тренд на стройность, и все подруги поголовно начали ходить в спортзал или на йогу. Они рассказывают, как там здорово и как изменилось тело, и вы тоже вроде хотите пойти в зал, потому что все вокруг вас этим заинтересованы, но при этом вам нынешний ваш вес нравится, а тело в целом устраивает. Вам не очень интересен спорт, то есть цель заняться спортом не ваша истинная, поэтому вы и не замотивированы. А вот если вы мечтаете скинуть 10 килограмм, чтобы прийти на вечер выпускников в том самом сногсшибательном платье, удивить всех и заставить бывшего кусать локти, то это уже истинная цель. И вы замотивированы ее достигнуть. В первом случае вам вряд ли поможет дисциплина. Да, вероятно, вы будете ломать себя через колено, какое-то время пытаться и заставлять, но потом все забросите. А вот во втором случае дисциплина – ваш верный помощник. Мой многолетний опыт работы с предпринимателями в рамках бизнес-консультирования свидетельствует о том, что без дисциплины не бывает результата. Бизнес в легкости, успешный успех и все мотивирующие картинки в социальных сетях не будут работать, если за ними не стоит истинная цель – наше желание добиться конкретных результатов, а еще ежедневный труд и многолетняя дисциплина. Чем же еще может помочь дисциплина? Именно этот навык помогает выполнять разные рутинные задачи. Например, проводить анализ, встречи с линейными руководителями и персоналом, работать над улучшением продукта или заниматься другими важными бизнес-делами, когда буквально нет сил и ничего не хочется. Дисциплина – ваша палочка-выручалочка и must-have на все случаи жизни. Сейчас многие могут подумать, что мотивация не только бесполезна, но и опасна. Вообще не так. Мотивация может дать энергию для рывка, генерацию какой-то идеи, какого-то стартапа. Ее главный минус в том, что она может пропадать. Особенно часто мотивация пропадает, если предприниматель столкнется с кризисом в бизнесе. Обычному человеку достаточно простой неудачи или обесценивать со стороны близких или друзей, чтобы мотивация пропала. И вот тут как раз на арену выходит дисциплина. Если человек дисциплинированный, верит в успех своего предприятия, готов методично двигаться вперед шаг за шагом, то высока вероятность того, что он добьется успеха. Дисциплину можно и нужно воспитывать в себе постепенно. Это по силам каждому. На самом деле никто не рождается суперчеловеком. И далее я хочу поделиться с вами своим опытом и лайфхаками, которые помогли мне. Итак, как стать более дисциплинированным? Первый лайфхак – календарь или ежедневник. По моему личному опыту лучше завести два таких ежедневника или календаря. Электронный. Можно вести Google календарь или Google таблицу, Яндекс календарь. Есть много совершенно различных предложений для телефона или ноутбука. Выбирайте то, которое вам больше нравится по дизайну или по функционалу. Основная задача таких электронных помощников – это планирование времени, дня, недели, месяца и даже года. В электронном планировщике я отмечаю свои задачи, планирую встречи, консультации, но при этом у меня есть обычный бумажный ежедневник, от которого я не отказалась с приходом всяких гаджетов. Почему? Потому что, когда ты вычеркиваешь задачу в обычном бумажном планере, ты видишь весь объем того, что ты выполнил за день. Да, можно в электронном тоже использовать зачеркнутый шрифт, но в большинстве случаев там выполненные задачи просто удаляются или стираются, и не очень понятно, сколько задач в итоге ты сделал. К тому же, наш мозг, привыкший со школьных лет к бумажным тетрадям и дневникам, ориентируется именно на них. Вычеркивая задачи в бумажном ежедневнике, видя наглядно, сколько всего вы сделали за день, за месяц, за год, вы можете наблюдать свой прогресс в реальном времени и ощущать чувство удовлетворения. Еще один аргумент в защиту бумажного ежедневника – перенос записей. Если какую-то задачу вы решили перенести на другой день, то в электронном это сделать можно легко и незаметно. И вы сами можете потерять счет того, сколько раз вы уже откладывали выполнение того или иного действия. В бумажном варианте можно отследить перенос. Плюс, опять же, переписывая от руки такие задачи, мы запоминаем, как правило, лучше. И наш мозг начинает испытывать чувство, схожее со стыдом от переноса задачи, что мотивирует скорее ее выполнить. Второй лайфхак – привычки. Любое регулярное действие со временем перерастает в привычку. Даже если сперва лень, нет желания, не хочется, некомфортно или непривычно выполнять какие-то действия и так далее, то именно дисциплина способствует выработке привычки. Например, зарядка по утрам. Многие не любят ее, особенно если это первый, второй или пятый раз. Но проходит какое-то время, и организм привыкает. Через месяц зарядка перестает казаться такой уж противной. И тело чувствует себя иначе, и настроение другое. С годами именно дисциплина формирует привычку. Также и в бизнесе. Например, регулярные совещания с отделом продаж или мозговые штурмы мало кто любит. Но когда они благодаря регулярности начинают приносить конкретный результат, то к ним привыкают, и вести их уже не так страшно и дискомфортно. Третий лайфхак – контроль со стороны ментора. Самостоятельное воспитание дисциплины – непростой путь, на котором важна поддержка. Поэтому на этом пути так важна работа с ментором, чтобы буквально не съехать в бесполезные действия. Сейчас как раз-таки развивается такая профессия, как трекер. Например, когда предприниматель заходит ко мне на двухмесячное менторство, у нас есть обязательные ежедневные отчеты. Сперва намечается план действий на неделю, задачи расписываются на каждый день, и затем менти отчитывается, что он проделал, какие успехи и какие были сложности. Таким образом прививается дисциплина, а человек в реальном времени отслеживает свой прогресс. Опыт показывает, что мой контроль как ментора помогает человеку развить в себе самоконтроль, дисциплинирует и позволяет исключить хаотичные бесполезные действия, которые жрут время и не двигают к результату. Клиент совершает только целевые действия, и все вместе это однозначно быстрее приводит к результату. Еще хочется отметить такой момент, что любые курсы, учеба, просмотр видео, консультации, если они остаются без дисциплинированного внедрения, к сожалению, не более чем бесполезная трата времени и денег. Весь секрет в контроле и трекере. Ежедневный отчет, трекинг помогает предпринимателям буквально за месяц выйти на совершенно другой уровень. На самом деле успешные предприниматели совмещают в себе оба эти понятия – дисциплину, которая обеспечивает стабильность и постоянство, и мотивацию, отвечающую за энергию. Тот самый огонек.
0: Личный

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды по пути домой учитель повстречался с человеком, который куда-то настолько сильно спешил, что, обгоняя по пути мудреца, случайно задел его плечом. Тот, в свою очередь, спокойно и вежливо обратился к нему с вопросом: «Скажи, почтенный человек, куда это ты так спешишь, что ничего не замечаешь на своем пути?» «Прошу прощения», — сказал человек, не сбавляя шагу, — «спешу я потому, что занят поиском смысла жизни и не имею права промедлить, пока цель моя не достигнута». «Что ж», — промолвил учитель, — «я слышал об одном человеке, который всю жизнь искал этот смысл». «Надеюсь, истина открылась ему?» — полюбопытствовал нетерпеливый попутчик. «Да, он умер просветленным, успев шепнуть тем, кто был рядом, то, что понял, лишь умирая», — ответил учитель. «И что же он сказал?» «Он сказал, что смысл жизни — это выбор». «Что ж, спасибо тебе за беседу», — сказал человек, поклонился мудрецу и почти бегом продолжил свой путь. «Выбор — либо жить, либо всю жизнь потратить на поиски этого самого смысла», — закончил мудрец. Но его слова прозвучали уже в пустоту. Случайный попутчик был уже слишком далеко. Он спешил.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В Дагестане бурку до сих пор преподносят как памятный подарок дорогому гостю. Она хорошо защищает от дождя, ветра и холода. Бурка служила для горца одеждой и палаткой, укрывавшей от самой свирепой бури. Она заменяла разом одеяло и кровать. Неудивительно, что существует даже поговорка: «У мужчины первый дом – бурка». Воин прятал под буркой оружие. Враг даже не замечал движения руки к шашке. Просто из-под войлока стремительно, как молния, вылетал смертельный клинок. Прочная бурка порой спасала от пули и сабельного удара. А если враг все же одерживал верх, раненого или убитого выносили с поля боя на его собственной бурке. Сегодня единственное место, где валяют настоящие бурки, это аул Рахата Ботлихского района Дагестана. Селение Рахата раскинулось в благодатной горной долине на западе Дагестана, в 5 километрах от Ботлиха, столицы района. Здесь единственная в России фабрика бурок, открывшаяся еще в 1925 году. Неудивительно, что на гербе Ботлихского района Дагестана у основания щита расположена бурка – гордость и достоинство района.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Просроченные лекарства могут нанести вред здоровью, а в некоторых случаях даже привести к смерти, написала в своем телеграм-канале эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Она пояснила, что после истечения срока годности медицинские препараты разлагаются на вредные соединения, которые вредят внутренним органам, в частности, почкам. В антибиотиках может снижаться объем действующего вещества, а это тоже опасно, поскольку в этом случае лекарства не лечат, а инфекция становится устойчивой к антибиотику. При этом лекарства могут стать непригодным раньше истечения срока годности при неправильном хранении. Поэтому большую их часть обязательно нужно держать вдали от солнца и тепла, а некоторые должны все время лежать в холодильнике. По словам Павловой, лучше отказаться от применения лекарства при появлении постороннего запаха, осадка или кислого вкуса. Если таблетка раскрошилась или просто выглядит подозрительно, от нее тоже лучше избавиться, подчеркнула Павлова.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Когда ты коммуницируешь и когда ты выступаешь, не только умение как бы знать, в чем ты хорош, и доносить это до людей, но еще и как бы почувствовать каким-то образом вообще другую сторону. И мне кажется, вообще эмпатия — это такая штука, которая в сегодняшнем мире довольно претерпевает не лучшие времена, как раз за счет того, что мы очень много коммуницируем через гаджеты и меньше проводим времени там живьем, она прям не самой лучшей стадии сейчас находится. Вот на ваш взгляд, эмпатия во всей эта история, она большую роль играет? Или это все-таки второстепенно? Если просто ты умеешь чувствовать людей, то это преимущество. А если нет, ну ничего такого.
2: Ну, уметь чувствовать людей, эмпатия, это очень близко. Да, это зеркальные нейроны, которые вот откликаются у нас. Мы как бы даже переживаем боль этого человека вместе с ним. Я считаю сейчас, что нельзя выступать и коммуницировать в формате монолога.
1: Угу.
2: Вообще нельзя. Ну, какой-то очень короткий, невероятный монолог, как выступление, как спич, как тост, это возможно. Как кусочек большого вашего, возможно. На самом деле сейчас в моде беседа. И беседа подразумевает участие других людей. И вы следите за их глазами, вы следите за их настроением, за их голосами. Вы следите за их реакцией на вас. И что, конечно, надо включать эмпатию. Когнитивную эмпатию, которые от разума, да, понимаешь, ага, все повернулись там, если люди уходят, ты понимаешь, тебе не надо там иметь много там этих самых зеркальных нейронов, чтобы понять, что что-то с тобой не так. Но если они все поворачиваются к тебе, ага, они повернулись ко мне. Ты вызываешь на кейс там, на сцену людей, люди выходят на сцену, это тоже там пакт доверия. У меня обычно как-то, ну, очень быстро я чувствую, что зал мой. И это, конечно, эмпатия, это чувствуешь, ну, всем телом это чувствуешь. Я могу сесть там, я не знаю, на краешек сцены, могу выйти к людям. Кстати, я меняю дистанцию всегда. Это тоже очень, очень важная штука, чтобы почувствовать людей. Вот. Ну, мне понравилось, я недавно как раз выступала, в День влюблённых меня просили про эмпатию рассказать. И мне понравилось там, не помню сейчас, конечно, сходу, ученый, который сказал, что эмпаты же нуждаются в самозащите тоже, очень большой.
1: Угу.
2: Потому что есть люди, которые настолько растворяются в других людях, что они, ну, реально болеют, да, вместе с ними. И надо, чтобы эмпатия была действенная, а не чувственная, чтобы ты мог оказать помощь, но надо держать собственные рамки. Вообще мир станет счастливее, если каждый человек позаботится о своем счастье. Понимаешь? А не о счастье другого человека, да? Ну, конечно, другой человек, когда он нуждается в нашей помощи, он должен ее получить.
1: Ну, у меня здесь такое, что если ты сам несчастлив, это не додал себе, то
2: конечно,
1: ты другому человеку
2: конечно
1: не сможешь транслировать
2: конечно
1: счастье. Это будет наигранно, искусственно, и ты все равно будешь видеть в этом подтекст и выгоду для себя.
2: И я точно так считаю.
1: А про эмпатию, смотрите, на ваш взгляд, эту штуку как-то можно развивать? То есть есть, например, люди,
2: конечно,
1: которые чувствуют, отродясь. Ну, вот они как-то, знаете, вот прикоснулся и почувствовал другого человека. А есть люди, которым очень сложно, которые вообще плохо считывают эмоции, которым реально... Вот у меня был один гость, Гоша Соловьев, Skyeng компания, основатель, и он прямо говорит, он говорит, я не понимаю людей, то есть я вообще их не чувствую, у меня как будто бы просто не работает эта функция.
2: Он
1: как
2: уже сделал первый шаг.
1: Он уже сделал первый
2: шаг, да. Потому что у меня, например, близкий мне человек, он это отрицает, хотя, ну, как бы это всем очевидно. Да? Самый близкий, то бишь муж. Потому что он доктор наук, профессор, физик, и у него очень развит, он говорит, что это называется префронтальная кора, она так
1: да
2: развита, что она все эмоции, значит, дает. То есть он не чувствует. То, что чувствуют все, он не чувствует. И он даже мне

0: ГУ, ныне представитель ДФИЦ Российской Академии Наук. Конкурс, я напомню, что проводит Министерство науки Высшего образования Российской Федерации. В этом году на соискание стипендии было подано почти 6 тысяч заявок. Победителями стали 800 молодых исследователей из 79 регионов России. Ну и жители гостей Махачкалы приглашают на открытую тренировку со скакалками, которая состоится 31 мая, начало в 6 утра. Зарядка пройдет на площадке у Аварского музыкального драматического театра имени Гамзата Цадасы. Мероприятие проводится при поддержке администрации города Махачкалы и управления спорта и туризма. Временно исполняющий заместитель председателя правительства Дагестана Муслим Теликавов проинспектировал строительство двух крупных образовательных учреждений в Махачкале, это в микрорайоне Ветеран и в поселке Новый Хушет. Каждая из школ рассчитана на 604 ученических места. Я напомню, что на сегодняшний день оба объекта находятся на финальной стадии строительства. Планируется, что учреждение получит лицензию и откроет свои двери уже 1 сентября этого года. Строительная готовность школы в Новом Хушете оценивается примерно на 90%, ее открытие также намечено на текущий год. Заказчиком объекта выступает региональная дирекция по реализации инфраструктурных программ. Работу выполняет подрядная организация ООО «Эра». По итогам осмотра Муслим Теликавов поручил подрядчику ускорить темпы финальных работ. Особое внимание он уделил своевременному оснащению классов оборудованием, ну и проведением пусконаладочных работ, качественному благоустройству прилегающих территорий.
1: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
0: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Курс рубля превысил трехлетний максимум. Именно 19 мая в моменте он укрепился почти на 2% к основным мировым валютам. Доллар на внебиржевом рынке торгуется в районе 71 рубля. В последний раз эта отметка двигалась в феврале 2023 года. Евро ниже 83 рублей. Юань в районе 10,5 рублей. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Давай поговорим о нашей валюте. Рубль всему голова.
2: Доброе утро, Расим. Действительно, по данным Reuters, рубль показывает сильнейший за 8 недель рост. Агентство связывает такую динамику с визитом президента Владимира Путина в Китай, а также решением Америки продлить разрешение на экспорт российской нефти. Однако вряд ли это большой плюс для экономики, так считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов. По его словам, наиболее вероятно, что в следующем году мы увидим волну ослабления нацвалюты. Обычно нефть сильно подыгрывает рублю. После завершения конфликта в Иране Армузский пролив будет открыт. Соответственно, это станет минусом для рубля. У нас более низкая ставка Центробанка. Помимо этого, регулятор сейчас говорит о так называемых бюджетных рисках, так как не понимает, сколько бюджет потратит на различные стратегические задачи. При этом, по его словам, укрепление рубля не очень хорошо для экономики. Возможно, это соответствует целям Центробанка в поддержании инфляции. Но, с другой стороны, это также свидетельствует о том, что в стране падает спрос. Если дело касается в снижении потребительской активности с тем, что ВВП в отрицательной зоне, то курс рубля – это скорее симптом замедления экономики. Между тем, агентство Bloomberg отмечает, что рубль возглавил рейтинг валют мира, укрепившись с начала апреля на 12%. Агентство подчеркивает, что уже второй год подряд курс не совпадает с официальными и рыночными прогнозами, из-за чего некоторые аналитики считают рубль переоцененным. Главный экономист консалтинговой компании PF Capital Евгений Надоршин полагает, что тенденция сохранится, правда, не очень надолго. По его словам, последствия этого будут печальные, и текущие уровни курса означают скорее дальнейшее снижение объемов материального производства в гражданском секторе. Если рубль останется дорогим, то на протяжении длительного периода времени пока еще плавно нарастающее количество дефолтов, банкротств и иных проблем уже немалого бизнеса скакнет просто стремительно. Причем первый удар придется по материальному сектору. Надоршин добавил, что дорогой рубль российская экономика позволить себе не может. То, что касается хорошим потребителю, таковым является лишь до определенного момента. Вопрос, как будет происходить коррекция, пока открыт. Ранее Минэкономразвитие изменил прогноз по курсу рубля на конец года. В среднем доллар будет стоить 81 рубль, что на 10 рублей дешевле, чем предполагало ведомство прошлой осенью. Расим.
0: Спасибо большое, Рамазан, за такую подробную информацию. Мой коллега Рамазан Альбеков здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ.

Ну и за окном в Махачкале сейчас плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 23. Сегодня обещают без серьезных осадок. Гидрометцентр Дагестана. К вечеру, правда, станет немного прохладнее. Плюс 17 градусов. Настроение будет весеннее. Ветер умеренный. В общем, идеальная погода. Ни жарко, ни холодно. Куртку брать лень, а без нее, правда, рискованно. Это утро на Диалог FM. С вами я, Расим Загиров. Всем желаем доброе утро.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: В Красноярске заработала новая многотопливная автозаправочная станция «Татнефть». Это первая точка компании в городе и вторая в республике. Станция уже начала заправлять автомобили в тестовом режиме и пользуется спросом у водителей. Об этом сообщает сеть автозаправок. Новая ЗС расположена на перекрестке проспекта Имама Шамиля и улицы Амаргаджи Шахтаманова в районе кирпичного завода. Первая станция в Хасаюртовском районе, я напомню, что была открыта ранее в селе Татурбий-Кала. В ближайшее время сеть «Татнефть» планирует открыть станции в Буйнакске, в селе Габцах и Тарумовка. Дагестан стал лидером по приросту предприятий и деловой активности в Северо-Кавказском федеральном округе по итогам 2025 года. Как сообщили в агентстве по предпринимательству и инвестициям Дагестана, регион демонстрирует значительные успехи в развитии малого и среднего предпринимательства. Лидер по росту числа предприятий зарегистрировано 21 тысяча новых компаний, что стало рекордом для округа. Общее число субъектов малого-среднего предпринимательства выросло на 16,5%. Ну а в единый реестр классифицированных средств размещения включено уже 403 объекта, об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. С начала года количество классифицированных средств размещения в Дагестане увеличилось почти на 23%. По итогам прошлого года в реестре, я напомню, что числились 328 объектов. В их числе 57 гостевых домов, все они прошли процедуру самооценки. С начала приема обращений от граждан, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации, многофункциональные центры Дагестана зарегистрировали 65 тысяч заявлений на получение материальной помощи и компенсации. Наиболее востребованной мерой поддержки стала выплата в связи с утратой имущества первой необходимости. По этому направлению я напомню, что зафиксировано более 26 тысяч обращений, что составляет более трети общего числа заявок. На портале госуслуги может появиться функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Изначально власти планировали вводить ограничения по умолчанию, но в итоге решили дать гражданам выбор. Кроме того, операторов связи обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абоненту заранее оценить риски и не брать трубку. Об этом сообщает ТАСС. Треть россиян отмечали выпускной вечер прямо в школьной столовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Согласно опросу, 35% респондентов вспомнили, что столы накрывали сами родители, а главным были не угощения, а душевная атмосфера. Еще 19% выбрали кафе или ресторан. 11% гуляли на природе под шашлыки. 7% назвали вариант «другое». Чаще всего это был актовый зал или класс. 5% счастливчиков плавали на теплоходе, при этом почти четверть опрошенных признали, что выпускного у них не было вовсе. Просто получили аттестаты и разошлись по домам. Сейчас я напомню, что выпускные отмечают не только 11-классники, но и средние классы и даже начальная школа. И планировать летний отпуск на юг России становится все тяжелее. Билеты на поезда практически раскуплены. Причем туристы массово оформляют поездки сами, пытаясь сберечь бюджет, говорят собеседники. В 2026 году положение не спасает и авиасообщение. Все из-за регулярных переносов и отмен рейсов. Тему продолжит мой коллега Александр Мезенцев. Саш, тебе слово. Доброе утро.
2: Новости о проблемах с авиаперелетами и рост цен на летний отдых не повлияли на спрос на поездки внутри страны. Но они отобразились на выборе маршрута. Поэтому билетов на летние поезда южного направления уже практически нет. Особенно в Сочи, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Также в целях экономии граждане стали реже обращаться к турфирмам и планируют поездки самостоятельно, говорят собеседники «Коммерсант ФМ». Спрос на классические пакетные туры упал на 10-15%. Многие этим летом отправятся на юг России на своих машинах, рассказала коммерческий директор туроператора «Алиан» Оксана Булах.
3: С учетом того, что количество ковров повышается, востребованность ЖД еще выше. Есть регионы, такие как Анапа, Крым, где, в принципе, аэропорты на данном этапе закрыты. В этом году добавилось еще желание тех, кто раньше предпочитал самолеты, добираться наземным транспортом. Единственный способ вот остается автомобиль. Количество автопутешественников в направлении Краснодарского края Крыма последние 3 года постоянно увеличивается. Больше 1-2 человек для семьи всегда более выгодно. Если люди делают из дороги на юг отдельное путешествие с остановками в промежуточных городах, посещением каких-то достопримечательностей, Ростов-на-Дону получил приток туристов как раз благодаря транзитным путешественникам.
2: На первую половину июля выкуплено уже около 95% билетов на все поезда из Москвы в Сочи. Высокий спрос обусловлен дефицитом мощностей на железной дороге, а не проблемами с авиаперелетами, уверен генеральный директор турфирмы «Дельфин» и вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
4: Пропускная способность дороги на юг, Краснодарский край и Крым через Ростов и Краснодар достигнут предел. Все поезда, что есть, они раскупаются так каждый год. Может быть, появятся какие-то дополнительные поезда летом. Это не связано с особенностями авиасообщения в этом году и с возможной пересадкой туристов самолета на поезда. Просто, ну, реально их не хватает. Сначала выкупаются быстрые поезда, которые идут чуть больше суток, потом те, которые идут 30 часов, ну и постепенно выкупаются те, которые медленные. Туристы их не очень любят. Продажи открываются за 90 дней. Вторая половина августа еще поступит в продажу.
2: Свои услуги предлагают и сервисы такси. Путь из Москвы до Сочи, например, занимает 20-22 часа. Цена зависит от класса машины. Среди вариантов эконом, комфорт, бизнес и минивены. Минимальная цена 54 тысячи рублей, максимальная 113 тысяч. Отдельно оплачиваются платные дороги. И такая услуга пользуется спросом, рассказала сотрудница компании «Междугороднее такси» «Автокурсор».
5: Люди уже спрашивают, потому что они интересуются заранее. Некоторые уже заранее покупают какие-то путевки, интересуются, как туда добраться. Летом больше народу узнают. Если говорим именно про Сочи, у нас основные клиенты – это обычные люди, семьи, с детьми. Компании заказывают очень редко, в основном они пользуются своими машинами.
2: Цены на самый бюджетный ЖД-вариант до Сочи, плацкарт, стартуют от 5,5 тысяч рублей. Верхний порог – 17 тысяч рублей за место. В августе билеты на поезда дороже примерно на 20%. Но их еще можно купить.
0: Радио «Диалог ФМ». «Диалог-ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
1: В преддверии ожидаемого подъема уровня воды Минприроды Дагестана организовала круглосуточное дежурство на всех реках, которые предоставляют потенциальную угрозу подтопления. Для оперативного реагирования на местах уже развернута специализированная техника. На реке Акташ работают 5 экскаваторов и 3 КАМАЗа. Также один экскаватор сейчас дежурит на реке Андийская Косу и 2 на реке Сулак. Ну а готовность регионов к проведению экзаменов обсудили на Всероссийском совещании в Рособорнадзоре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана. Главной задачей в условиях ракетной и беспилотной опасности федеральное ведомство считает обеспечение безопасности. В регионах, я напомню, что действуют оперативные штабы, задача которых – утвердить четкие алгоритмы действий совместно с МЧС и силовыми структурами. Я напомню, что государственную итоговую аттестацию в Дагестане пройдут ее более 63 тысяч школьников. ЕГЭ будет сдавать 14 тысяч выпускников. ОГЭ предстоит сдать более 49 тысяч девятиклассникам в Дагестане. Ну и продолжение темы. 2 новые школы на 1200 мест готовятся к открытию. В Махачкале каждая школа рассчитана на 604 ученических места. На сегодняшний день 2 объекта находятся на финальной стадии строительства. Я напомню, что в микрорайоне «Ветеран» готовность школ составляет 91%. Здесь сейчас задействовано 35 рабочих и спецтехника. Планируется, что учреждение получит лицензию и откроет свои двери уже к 1 сентябрю 2026 года. Официальные переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня в Пекине завершились. Встреча продлилась почти 3 часа, об этом сообщает РИА Новости. Переговоры на высшем уровне состоялись в рамках официального визита президента России в Китай. Встреча началась с беседы Путина и Си Цзиньпиня в узком составе. Позже к лидерам присоединились основная часть делегации. Переговоры продолжались в расширенном составе. Но интерес к открытию франшиз снизился на 45%, друзья. Снижение деловой активности негативно оказалось на рынке франшиз. Серьезно всего пострадали те сегменты, где требуются наибольшие затраты на старт. Например, торговля, общепит, образовательные услуги, туризм и бьюти-сегмент. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
6: Доброе утро, Россия. С января по март этого года спрос на франшизы снизился на 28% год к году. По подсчетам сайта Businessmans.ru, падение интереса зафиксировали и во франшизе РУ, по данным которого падение отрасли составило 45%. Серьезнее всего пострадал сегмент образовательных франшиз, спрос на которые сократился на 55%. С января по март также снизилось количество заявок на франшизы отдыха и развлечений на 49%, красоты и здоровья на 45%, медицинские 39%, питание 35%, торговли и услуг в целом 30%, уточнили в Businessmans.ru. В Авито Бизнес 360 подтвердили, что спрос на франшизы красоты и здоровья с января по апрель уменьшился на 21% год к году, общепита на 17%, торговли на 16%. Спрос на франшизы падает вместе с общей деловой активностью с сентября прошлого года, отметила эксперт франшиза.ру Анна Рождественская. Этому способствует высокая стоимость заемных средств для инвестирования, падение покупательской способности, рост налогов, ограничение связи во многих регионах, закрытие привычных для бизнеса каналов продвижения товаров и услуг. По спросу на франшизы отрасль сейчас откатилась примерно к 2011 году, отметил основатель каталога Businessmans.ru Юрий Богомолов. Наиболее существенное падение спроса зафиксировано в сегментах, которые сильно зависят от потребительской уверенности и располагаемого дохода. Предприниматели не хотят рисковать в сложных, зависимых от волатильного спроса отраслях. Так считает партнер практики оценки бизнеса и активов НЕО Станислав Мудров. Кроме того, образование, развлечения, красота, медицина и питание – это сегменты с более длинной окупаемостью, высокой долей аренды и персонала, отметил директор практики корпоративные финансы компании Strategy Partners Михаил Жиганов. В частности, на рынке образования для взрослых и онлайн-курсов, показавшем заметное падение спроса на франшизу, постоянно растут затраты на привлечение клиентов, что снижает привлекательность этого бизнеса, отметила основательница агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова. Спад в бьюти-индустрии. Президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Ляля Садыкова объяснила повышением налогов. Хуже всего чувствовала себя непродуктовая розница, спрос на которую падает пятый год подряд, рассказала Рождественская. По ее словам, в этом сегменте практически не осталось активных игроков рынка. Почти все заморозили программы франчайзинга. Директор бизнес-направления Авито Бизнес 360 Александр Мирской считает, что рынок франчайзинга продолжит перераспределяться в пользу тех форматов, которые лучше отвечают текущему спросу предпринимателей на понятную экономику, более простой вход и быструю адаптацию к локальному спросу. Текущий год станет для франчайзинга периодом жесткого отбора. Выживут и укрепятся только те системы, которые смогут адаптироваться к дорогим деньгам, возросшей налоговой нагрузке и изменившимся предпочтениям предпринимателей. Расим.
1: Спасибо большое, Рамазан, за такую подробную информацию. Мой коллега Рамазан Альбеков здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Ну и, друзья, на календаре 21 мая. Именно в этот день люди в разные годы совершали великие открытия, подвиги и наконец-таки понимали, что пароль 123456 не очень надежный. Итак, 21 мая 1904 году в Париже была основана Международная федерация футбола FIFA. То есть именно в этот день сегодня появился официальный повод спорить с телевизором и кричать судье: «Да куда ты смотришь? Вот тебе желтая карточка». А еще 21 мая отмечается День полярника. Эти люди, которые добровольно живут там, где летом зима, зимой очень зима, а отпуск звучит, ну, прям как фантастика. Ну и главное историческое событие сегодняшнего дня. 1000 лебедей обещают себе: «С понедельника начну бегать». Да, но сегодня четверг, так что можно пока просто красиво об этом подумать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
14: Слива с яблоком вкусней.
15: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
16: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Ну и определены победители конкурсного отбора на представление иных межбюджетных трансферов для развития туризма в муниципалитетах Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. В ведомстве прошло итоговое заседание конкурсной комиссии, на которой рассмотрели заявки муниципалитетов на получение иных межбюджетных трансферов для развития туристической сферы в районах и городах республики. Финал отбора прошли 12 заявок от муниципальных образований. Ну и Федеральная налоговая служба России призывает граждан контролировать корректность оформления кассовых чеков. Важную роль в этом процессе играет общественный контроль со стороны покупателей. Кассовый чек, я напомню, что должен содержать полный набор обязательных реквизитов, в частности, отсутствие фамилии лица, который осуществил расчет или использование наименования должностей, например, продавец является нарушением установленного порядка. Для оперативной проверки фискальных документов Федеральная налоговая служба рекомендует использовать мобильное приложение «Проверка чеков». На российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. В России появится единый учебник по физкультуре. Об этом сообщает министр просвещения Сергей Кравцов. Представители ведомства рассказали «Коммерсанту», что проект пока находится на ранней стадии. Точная информация о содержании будущего учебника и его потенциальных авторов пока не сообщается. Тему продолжит с новым учебником по физкультуре мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Тебе слово.
2: Расим, доброе утро и физкульт привет. Теория в спорте важна не меньше практики, подчеркнул учитель физкультуры Юрий Шиндановин. По его словам, инициатива очень актуальна. Предмет «Физическая культура» состоит из практической и теоретической частей, и они неразделимы. Дети должны прекрасно понимать, что без знания теории практика опасна для их здоровья. Многие могут со стороны наблюдать за теми, кто занимается каким-то видом спорта с правильной техникой, но потом захотят выполнить те же упражнения, что приведет к травме. Поэтому, конечно, теория должна быть обязательна. При этом учитель добавил, что нужны конкретные детали техники, такие опорные точки, на которых дети заостряют внимание. Безусловно, это все должно иллюстрироваться. В большинстве российских школ и вузов уже используются учебники по физкультуре. Главное, чтобы подобные пособия учитывали индивидуальные особенности детей, отметил заслуженный учитель России и директор школы номер 109 Евгений Ямбург. По его словам, для одного ребенка подтянуться 30 раз на турнике не составляет труда, а для другого – огромный прогресс, когда у него получилось сделать хотя бы 3 раза. По данным Союза педиатров, в стране детей с первой группой здоровья осталось чуть более 12%. Остальные имеют проблемы, и с этим надо считаться. На сегодняшний день в России действует единый учебник только по одному предмету – это история. Уже написано, но пока не используется учебное пособие по обществознанию от Дмитрия Медведева, который занимает пост зампредседателя Совета Безопасности. В будущем Минпросвещение планирует стандартизировать программу всех школьных предметов. Как утверждает глава ведомства, это необходимо, чтобы дети из разных регионов могли на одном уровне подготовиться к государственным экзаменам. Расим.
1: Спасибо большое, Рамазан Алибеков, мой коллега здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
0: Каждому делу свое время. Свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
1: Ну и за окном в Махачкале сейчас плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 23. Сегодня обещают без серьезных осадок. Гидрометцентр Дагестана. К вечеру, правда, станет немного прохладнее. Плюс 17 градусов. Настроение будет весеннее. Ветер умеренный. В общем, идеальная погода. Ни жарко, ни холодно. Куртку брать лень, а без нее, правда, рискованно. Это «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Всем желаем доброе утро.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Некоторые особенности делового этикета в Афганистане. Официальные языки – пушту и дари. Многие деловые партнеры владеют английским, но рекомендуется заранее уточнять предпочтения собеседника и при необходимости привлекать переводчика. Важна предварительная договоренность. Встречи необходимо планировать заранее, проявляя гибкость к возможным изменениям расписания. Задержки – обычное явление, которое стоит воспринимать с пониманием и терпением. Стандартное приветствие между мужчинами – рукопожатие. В общении с женщинами рекомендуется дождаться их инициативы в приветствии. Для мужчин стандартом считается деловой костюм, однако предпочтительно избегать слишком дорогой одежды. Женщины должны выбирать одежду, которая полностью покрывает руки и ноги, а также использовать шарф или платок для покрытия головы. Переговоры в Афганистане могут быть длительными и требуют терпения. Начинать беседу лучше с нейтральных тем – здоровья, семьи и погоды. Важно соблюдать иерархию и обращаться к старшим с особым уважением. Афганцы славятся своим гостеприимством. При визите к партнеру уместно преподнести небольшой подарок – сладости или фрукты. При вручении подарка используют правую руку или обе руки, так как левая рука считается нечистой. Следует избегать жестов, принятых в западной культуре. В Афганистане они имеют совершенно иное значение. В частности, оскорбительным считаются жесты «большой палец вверх» или «знак ОК». В деловой среде нежелательно затрагивать темы, которые могут оказаться для афганца чувствительными – межэтнические отношения или гражданскую войну в стране, религиозные вопросы.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Сколько прочитанных книг в год приходится в среднем на одного американца? 2 книги. Думаю, в России этот показатель не сильно отличается в лучшую сторону. Вот вам еще один ответ на вопрос. Как люди достигают успеха? Все успешные люди много читают. Как сказал канадский писатель Робин Шарма, один из мировых гуру на тему лидерства и мотивации. То, каким человеком ты станешь через 5 лет, определят 2 основных фактора. Люди, с которыми ты общаешься, и книги, которые ты прочитал. Как вы думаете, сколько в среднем читает американский предприниматель или менеджер с ежегодным доходом не ниже 1 миллиона долларов? 63 книги в год. По одному только менеджменту Билл Гейтс, например, читает 60.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане в прошлом году был заключен контракт на ремонт двух каналов, однако работы до сих пор не начались. Подрядчик «Югстройпроект» был внесен в черный список недобросовестных поставщиков по решению УФАС Республики. В течение 2 лет компания не сможет участвовать в государственных закупках. Прокуратура Ногайского района выявила и прекратила незаконную деятельность стоматологического кабинета, расположенного в селе Терекли-Миктеп. В ходе проверки было установлено, что местная жительница предоставляла платные услуги в арендованном нежилом помещении, не имея на то соответствующей лицензии. В связи с этим прокуратура обратилась в Ногайский районный суд с иском о запрете деятельности кабинета. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Россия обновила рекорд по числу туристов, посетивших Японию. В апреле страну посетили почти 26 тысяч россиян. За первые 4 месяца года в Японии побывали 67 тысяч россиян, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В школах Томской области введен запрет на ношение одежды с надписями на иностранных языках. Решение было принято в целях противодействия радикализации и пропаганде асоциальных взглядов среди учащихся. Исключение было сделано для официально зарегистрированных брендов, если надписи на одежде являются частью товарного знака и соответствуют российскому законодательству. Telegram внедряет ИИ-ботов, которые будут отвечать на сообщения от имени пользователя. Функцию анонсировал создатель мессенджера Павел Дуров. В настройках можно назначить бота-секретаря, который будет вести переписку за пользователя со всеми контактами или только с определенными. Зумеры проживут дольше миллениалов, потому что не хотят работать, об этом заявила психолог Дарья Яушева. По ее словам, молодое поколение не склонно перерабатывать, испытывать лишний стресс и жертвовать свободным временем ради карьерного роста. Они также более ответственно подходят к своему здоровью и высоко ценят личную свободу. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Итак, друзья, доброе утро всем. Вы слушаете Диалог ФМ. Вещаем из Махачкалы до самых отдаленных уголков Дагестана. Если вы проснулись, поздравляем. Вы уже победили все, что можно. На часах утро. Кофе еще не подействовал, а начальник уже, если написал «доброе утро», запомните, это не приветствие, это проверка, живы ли вы вообще. Сегодня мы будем вас будить хорошим настроением, новостями, музыкой, разговорами, после которых даже махачкалинская маршрутка покажется бизнес-классом. Так что делайте звук громче, улыбайтесь, соседи все равно уже третий раз не слышат ваш будильник. Поехали, это утро на Диалог ФМ, утро, которое хотя бы пытается быть добрым, друзья.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Школам Дагестана запретили менять даты и места выпускных из-за соображения безопасности. Особый контроль будет обеспечен в главный день, 26 мая. Директора школ обязаны лично отслеживать возвращение каждого ребенка домой и докладывать об этом в Министерство образования. Муниципальным властям поручено организовывать полную занятость школьников на каникулах. Отсутствие досуга, подчеркнули ведомстве, напрямую провоцирует рост правонарушений. Кроме того, школа активизирует профилактические уроки с привлечением инспекторов ГИБДД. Поводом послужил рост аварии с участием подростков за рулем, которые, как отметили в министерстве, нередко садятся в транспортные средства с молчаливого согласия родителей. Власти Дербентского района Дагестана установили границы участков, улиц и мест подключения коммуникаций для строительства новых домов для пострадавших от паводка жителей поселка Маменткала. Каждой семье выделят по 10 соток земли, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Эльмана Аллахвердиева. По его словам, в ближайшие дни приступят к подготовке территории к строительству будущих домов. Ранее, напомню, что РБК «Кавказ» сообщил, что в результате наводнения в Дагестане повреждено 10 тысяч жилых домов. Россия обсуждает участие Китая в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспия с выходом на Иран и Афганистан и Пакистан. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин в интервью РИА Новости на международном экономическом форуме «Россия-Исламский мир. Казань-форум». По его словам, рассматривается возможность привлечения иностранных инвестиций в реализацию дорожных проектов. Но в Дагестане 23 мая состоится торжественный запуск нового производства листового стекла с уникальным покрытием. Инициатором проекта, стоимость которого оценивается в 2,5 миллиарда рублей, выступил завод «Салават стекло Каспий». При активной поддержке Минпромторга Дагестана предприятие смогло получить через Федеральный фонд развития промышленности льготный заем в размере 940 миллионов рублей. Новая производственная линия позволит выпускать стекла с солнцезащитными покрытиями. В перспективе доля продукции новой линии составит свыше 30% от общего объема производства. На Миноборнауке выразила готовность обсуждать с Соединенными Штатами договоренности по студенческим обменам. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на российское ведомство. Речь идет о соглашениях, которые достигнуты во время мартовского визита депутата Госдумы в Вашингтон. В министерстве подчеркнули, что Россия продолжит развивать образовательное и культурное сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами. Эксперты сервиса

0: Федеральной налоговой службы. Как подсказало ведомство, чеки надо скорректировать, то есть пробить их еще раз, но уже без НДС. В итоге льготы оборачиваются дополнительной нагрузкой, рассказывает операционный директор ленинградских булочных Александр Олейник.
1: У нас, к примеру, чеков коррекции за весь период 1 апреля больше 100 тысяч. Чтобы вы представляли, как это работает, нужно через кассовую программу каждый чек сначала отменить, а потом пробить заново каждый чек. Это физически займет, даже если вся наша команда будет это делать по 12 часов в день, нам не хватит времени до конца года.
0: Предприниматели и управляющие активно обсуждают вопросы в отраслевых чатах. Для малого бизнеса это особенно чувствительно, отмечается владелец сети лапшичных «Вокер» и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный.
2: Кроме того, что многие даже не понимают, как это сделать, это еще и плюс достаточно дорого. Люди экономят на каждом сотруднике. У многих там один бухгалтер на фрилансе, а тут ты должен фактически еще одну единицу выделить, которая это все пересчитает, переделает. По-любому 1030-50 на это еще сверху должно уйти.
0: Есть и второй вариант – скорректировать платежи единым чеком. Однако и тут у бизнеса есть вопросы. По закону это допускается только при техническом сбое. Кроме того, вся операция придется отдельно расшифровать для налоговой. Не делать ничего в принципе тоже будет ошибкой, считает член экспертного совета ФНС, управляющий партнер компании Allianz Partners Group Александр Усов.
3: Если вы не подали какую-то информацию, декларацию, например, то налоговики начислят налоги, исходя из того, что у них есть. Но оспорить это всегда можно. Вопрос только в том, что благодаря иногда лояльности нашей налоговой службы они могут продлить срок подачи налоговой отчетности в связи с тем, что, например, большое количество людей не успевает этого сделать. Мораторий такой на штрафы объявить для тех лиц, которые сдают, например, налоговую декларацию ПНДС впервые.
0: Владельцы бизнеса также обеспокоены возможными штрафами за нарушение кассового порядка. Как пишут профильные медиа, в результате поправок до конца мая бухгалтерам нужно пересчитать НДС, взносы и доходы по упрощенной налоговой системе и уточнить отчетность начала года. Но это актуально не для всех, объясняет основатель компании «Уполномоченная бухгалтерия» Оксана Каверина.
4: Эта льгота, там было главное условие, доход должен быть не менее 70% от деятельности общепита, и зарплата сотрудников должна превышать среднеотраслевую. Соответственно, если в 2025 году доход сотрудников был ниже, чем среднеотраслевой, то в первом квартале 2026 года эти предприниматели не могли применять льготу и обязаны были сдавать декларацию по НДС, платить НДС. Если же у них доходы сотрудников превышали среднеотраслевую, то они могли получить освобождение уже с первого квартала.
0: Как отмечает ФНС, отчетность по второму кварталу необходимо подать не позднее 27 июля. Юристы рекомендуют уложиться с коррекцией чеков к этой дате, но официально дедлайн не уточняется.
5: Ну и, друзья, на календаре 21 мая. Именно в этот день люди в разные годы совершали великие открытия, подвиги и, наконец-таки, понимали, что пароль 123456 не очень надежный. Итак, 21 мая 1904 году в Париже была основана Международная федерация футбола FIFA. То есть именно в этот день сегодня появился официальный повод спорить с телевизором и кричать судье: «Да куда ты смотришь? Вот тебе желтая карточка!» А еще 21 мая отмечается День полярника. Эти люди, которые добровольно живут там, где летом зима, зимой очень зима, а отпуск звучит, ну, прям как фантастика. Ну и главное историческое событие сегодняшнего дня. 1000 лебедей обещают себе: с понедельника начну бегать. Да, но сегодня четверг, так что можно пока просто красиво об этом подумать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона. Старт запланирован на начало июня. Я напомню, что сейчас в Абхазии продолжается подготовка к летнему сезону. Проводится санитарная очистка территории, благоустройство пляжей, ремонт дорожной инфраструктуры и инженерных сетей, а также восстановление исторических и культурных объектов. Ну и, друзья, порядка 100 тысяч человек рискуют потерять свои земельные участки из-за того, что они заброшены или используются не по назначению. Такие данные приводит «Известия» со ссылкой на Росреестр. Я напомню, что в прошлом году 7,5 тысяч владельцев уже получили предписание об устранении нарушений. Если реакция не последует, следующим шагом может стать суд об изъятии земли. Еще 91 тысяча человек получили первичное предостережение. Поиски, напомню, что заброшенных участков активизировался после вступления в силу поправок в земельный кодекс. Юристы советуют владельцам проверять свои участки и привести их в порядок. В первую очередь это касается дачных и садовых наделов. Ну и Китай официально продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзюкань. Граждане России с обычными загранпаспортами могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Цели поездки – бизнес, туризм, осмотр достопримечательностей, посещение родственников или друзей, а также транзит. В Пекине подчеркнули, что готовы совместно с Москвой дальше работать над удобством взаимных поездок. Об этом сообщает РИА Новости. Я напомню, что пробный безвизовый режим запустили еще в сентябре 2025 года. Изначально он должен был завершиться в сентябре текущего. В ответ Россия также продлила безвиз для граждан Китая до середины сентября. Теперь же Пекин принял решение о долгосрочном формате. Ожидается, что пассажиропоток между нашими странами продолжит расти. Ну и на Гамлета с Юрием Борисовым, о которых мы говорили здесь в программе «Утро на Диалог ФМ», где разгорелся большой скандал, там снова продают билеты на постановках, которые были вчера и сегодня. На официальном сайте МХТ появились места в партере. Цена достигает от 50 тысяч рублей, при этом еще в марте эти даты, я напомню, что полностью раскупили, некоторые критики уверены, что реакция на волну хейта потянулась после премьеры. Итак, тему продолжит Екатерина Вихарева. Катя, тебе слово. Доброе утро.
2: Гамлет с Юрой Борисовым буквально стал самым громким событием сезона. Наэлектризовал и разделил театральную общественность на два лагеря. Эстетичный триллер, начиненный китчевым модернизмом, восхищаются одни. Театральная катастрофа, возмущаются другие и призывают к цензуре в театре. Цены у перекупщиков на постановку подскакивали до 200 тысяч рублей. Ажиотаж, как с новогодним щелкунчиком, отмечают собеседники Коммерсант ФМ. Но вместо отрыва фляги, как выражаются в соцсетях, на сцене происходило что-то невнятное, говорит автор телеграм-канала Адольфина Берлускони.
3: Гамлет Юра Борисова – воин-психопат с синдромом Туретта, который окончательно свихнулся после смерти отца. В комбинезоне из фольги он кружит по сцене на роликах, а Клавди в конце и вовсе умирает под заклинание смерти от Гарри Поттера. Часть зала смеялась, а другая охала. Радует одно, с ее представления длится всего чуть более полутора часов. Кому жалко 50 тысяч рублей, советую лучше пересмотреть «Гамлет» и не крошится.
2: Андрей Гончаров – талантливый режиссер, который поставил много оригинальных спектаклей, отмечают критики. Поэтому на сцене МХТ имени Чехова зритель и увидел в «Гамлете» много китча, оригинальных ходов и смеси элементов высокой масс-культуры. От парафраз других текстов самого Шекспира до отсылок к миру Гарри Поттера и Юрию Бутусову. Связано это и с тем, что постановка – это результат коллективной работы, подчеркивают профильные СМИ. Но ажиотаж сыграл со спектаклем злую шутку, считает театральный критик Марина Шимадина.
4: Все возмущаются, хотя нет ничего такого, чего раньше не было в театре. Просто ажиотаж, как лупой, высветил все эти приемы и показал, что массовая публика к этому не готова. Билеты очень дорогостоящие, и кто урвал, теперь думает, что, может быть, они могли бы эти деньги по-другому потратить, если столько отзывов негативных. За такие деньги людям хочется гарантированного качества.
2: Театр породил чудовище, заявил худрук театра Ермоловы Олег Меньшиков. Заочно ему ответила актриса Анна Чуповская, которая играет в спектакле «Гертруду», и назвала хейтеров незрелыми. А худрук сатирикона Константин Райкин напомнил о цеховой солидарности, обязанности каждого работника театра не говорить плохо в СМИ о коллегах. Но негатив на игру актеров повлиять не сможет, уверена зрительница Олеся Романенко. Она была на премьере.
5: Что там именно негативного, никто толком сказать не может. Меня очень впечатлило, как удалось передать уязвимость каждого человека. Увиделись где-то по-новому смыслы Гамлета. Монолог «Быть или не быть», который начал читать Юрий Борисов, его заперли в ящик. И вот не способ способность справиться с чем-то невыносимым, включить этот рейв и биться в конвульсиях, как будто таким образом только можно с этим справиться. Удивительно, что этот спектакль такой резонанс создал.
2: МХТ имени Чехова в этом сезоне нашел золотую жилу у нас таки качественного и коммерчески успешного спектакля. Отмечает театральный критик, автор телеграм-канала «Слово славы» Вячеслав Герасимчук. Но указывает, о вкусах не спорят, а черный пиар тоже пиар.
6: У спектакля есть целевая аудитория. Во многом она ориентирована, например, на поклонниц Юры Борисова. Поэтому они не видят препятствий. Более того, когда покупаются билеты за 50 тысяч, это какое-то осознанное решение. Другой момент, что есть часть аудитории, которая, безусловно, бежит всегда на хайп. Для этих людей, может, кто-то и отказался от пары билетов. Хотя я думаю, что выбросили в продажу те билеты, которые, может быть, придерживались для кого-то.
2: Всего запланировано 6 показов «Гамлета». На июньские спектакли билетов пока нет.
0: Радио «Диалог ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
1: Ну и, друзья, сирень нежелательно ставить в закрытых помещениях. По словам экспертов, при длительном вдыхании некоторых летучих веществ в сирене может заболеть голова. При этом эта акция индивидуальная у каждого человека. Как пишет московский комсомолец, любые сильные запахи действуют возбуждающие на нервную систему и, конечно, не соответствуют хорошему сну. Поэтому прямо рядом с кроватью букета из сирени или любых пахнущих цветов лучше не ставить. Российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профильный искусственный интеллект будет преподавать в рамках углубленного курса по информатике. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже было включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Ну и, друзья, врачи назвали главную опасность вейпов – это неконтролируемость составов этих смесей, что влияет на рост числа поражений легких. Как сообщает Russian Today, наибольший риск связан с несертифицированными самодельными смесями, где зачастую состав вообще неизвестен. Ранее напомню, что многие специалисты оценили эффективность ГОСТа для вейпов. Меры направлены на предупреждение потенциально желающих, но не помогут тем, кто уже курит эти вейпы. По словам медиков, единственным решением проблемы будет полный запрет этих электронных устройств. Но аферисты начали рассылать сообщения от имени известных авиакомпаний, а также российских железных дорог. Они предлагают купить билеты по низким ценам или срочно подтвердить бронь. Об этом ТАСС рассказал эксперт Народного фронта Галактион Кучаева. По ее словам, мошенники используют так называемый специальный тариф. Жертве приписывают письмо с очень выгодным предложением или предупреждают, что бронь сейчас аннулирует. Внутри сообщения находится ссылка на сайт «Клон». Визуально он почти не отличается от официального ресурса переводчика. Особенно опасно, когда звонок или письмо создают искусственную панику, например, заявляет, что билет уже отменен и требует срочная доплата. Ну и, друзья, расторгнуть договор на услуги связи можно будет только через 90 дней после его оформления. Такую меру Кабинет министров включил во второй законопроект по борьбе с гипермошенничеством. Об этом нам рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что мошенники часто используют одноразовые сим-карты и быстро от них избавляются. Новая норма не даст им так делать. При этом для обычных абонентов никаких обременений не будет. Законопроект также обязывает операторов прекращать взимать плату после того, как человек заявил о желании отказаться от услуг связи. Григоренко заверил, что изменения направлены исключительно против злоумышленников, а добросовестные пользователи ничего не потеряют. Документ готовится к дальнейшему рассмотрению. Новые правила должны вступить в силу после утверждения парламентом. Об этом сообщает ТАСС. Ну и, друзья, с 2027 года ИНН станет обязательным для всех банковских счетов россиян. Новые правила коснутся не только вкладов, но и тех, кто будет открывать после вступления изменений в силу, но и уже действующих даже счетов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Финансовый аналитик Михаил Беляев объяснил изданию, что такая мера нужна для более прозрачного учета денежных поступлений и расходов. По его словам, через ИНН будет проще отслеживать реальные доходы граждан с помощью цифровых технологий. При этом россиянам, скорее всего, не придется самим обновлять данные. Эксперт отметил, что банки смогут делать это на основе информации Федеральной налоговой службы. Беляев также добавил, что такие меры помогут сократить долю неучтенных доходов. По его словам, часть заработков же работающих россиян все еще остается в сером секторе. Джей Ди Венс добавил, что Вашингтон и Тегеран обсуждали передачу иранского обогащенного урана в Россию. Но это не входит в планы США, заявил вице-президент. Бессрочное перемирие между Соединенными Штатами и Исламской Республикой действует уже почти месяц. Маловероятно, что Дональд Трамп решится на возобновление эскалации. Однако попытки сенаторов формально ограничить полномочия президента тоже вряд ли увенчаются успехом, пишут зарубежные СМИ. Подробнее Дарья Бабзулина, иностранной прессы на Диалог ФМ.
7: Голосование по ограничению военных полномочий Трампа стало настоящим прорывом для конгрессменов. Но этому законопроекту еще нужно будет преодолеть значительные препятствия, прежде чем президент будет обязан прекратить операцию в Иране. Во-первых, голосование было процедурным, сама резолюция еще не принята. Во-вторых, в зале присутствовали далеко не все сенаторы. Так как перевес голосов «за» незначительный, есть риск, что в следующий раз документ не одобрят. Но даже если все пройдет гладко, в итоге законопроект попадет на стол к Трампу, а он с большой вероятностью наложит на него вето, пишет Рейтер. При этом Вашингтон-Пост напоминает, что американский президент недавно обошел другие юридические ограничения. Так, 1 мая он был обязан вывести войска из-за рубежа. По закону боевые действия за границей без одобрения Конгресса могут продолжаться только в течение 2 месяцев. Но Трамп заявил, что конфликт на Ближнем Востоке уже закончился, хотя США по-прежнему блокируют доступ к иранским портам в Ормузском проливе. Вашингтон-Пост также указывает, что в В январе Сенат проголосовал за принятие резолюции, которая запретила бы президенту наносить удары по Венесуэле. Но спустя несколько дней документ был отклонен, потому что глава Белого дома, цитата, «надавил на 2 республиканцев, которые выступали за такое ограничение». Голосование же по операции в Иране состоялось после того, как Трамп в понедельник объявил, что США пока не будут бомбить Исламскую республику. Причина – просьба американских союзников в Персидском заливе, в частности Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Один из демократов при этом сказал, что сейчас, цитата, «самое время для обсуждения, прежде чем мы снова начнем войну».
1: Ну и за окном в Махачкале сейчас плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 23. Сегодня обещают без серьезных осадок. Гидрометцентр Дагестана. К вечеру, правда, станет немного прохладнее. Плюс 17 градусов. Настроение будет весеннее. Ветер умеренный. В общем, идеальная погода. Ни жарко, ни холодно. Куртку брать лень, а без нее, правда, рискованно. Это утро на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Всем желаем доброе утро.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение. Реклама на Диалог ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Роспотребнадзор заявил о готовности России к противодействию опасным инфекциям. В ведомстве отметили, что система «Санитарный щит» помогает снижать риски завоза заболевания, в том числе лихорадки Эбола, передают эту информацию нам Вести. Особое внимание уделяет раннему выявлению новых биологических угроз. Для этого Россия, напомню, что развивает совместные научно-практические центры с другими странами. Сейчас такие центры работают во Вьетнаме, Венесуэле, Гвинее и Бурунди. Ранее также сообщалось, что Россия также направит в Уганду специалистов для помощи в борьбе с лихорадкой Эбола. Ну и, друзья, Яндекс.Музыка обновила рекомендательный сервис «Моя волна». Теперь он учитывает не только музыкальные вкусы пользователей, но и контекст. Время суток, день недели, устройство, настроение и даже погоду в нашем городе или занятия. Например, сервис может предложить спокойную музыку для работы или более энергичный плейлист для пробежки. Также появилась функция «Встряхнуть мою волну». Она позволяет быстро сменить рекомендации, если хочется другого настроения. Кроме того, в сервис добавили и реплики с фактами об артистах и их музыке. В приложении Яндекс.Музыка также появился раздел «Что послушать». В него включили подборки, чарты, аудиокниги, подкасты и детский контекст. Обновление уже доступно в части подписчиков в России и Беларуси. В ближайшие дни его постепенно откроют для всех пользователей по всему миру. В России выросли продажи новых автомобилей. За первые 4 месяца этого года их купили больше 300 тысяч раз. Это почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Автостат. Основной спрос пришелся на 15 регионов. На Москву, Подмосковье приходится 20% российского авторынка. Среди крупных регионов быстро всего по нашей стране продажи росли в Челябинске, Свердловских областях, а снижение показали Самарская область и Ставропольский край. В Дагестане объявили экстренное предупреждение накануне за возможного подъема воды в реке Терек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. По данным спасателей, накануне, в первой половине сегодняшнего дня, расход воды у Коргалинского гидроузла может подняться до неблагоприятных отметок. Это может привести к потоплениям на отдельных территориях. Жители ближайших районов призывают соблюдать меры осторожности в случае потопления. Спасатели советуют отказаться от поездок и оставаться в безопасных помещениях. Ситуация, напомню, что в нашем регионе внимательно отслеживают с конца марта, тогда после сильных ливней в Дагестан уже были потоплены дома и сельхозугодия. В апреле в республике вводили режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. На госуслугах предлагают запустить уведомления о новых законах. С такой инициативой депутаты обратились в Минцифры. Об этом сообщает «Российская газета». Если все-таки идею поддержат, пользователи смогут получать сообщения о важных изменениях по выбранным темам. Среди них налоги, пенсии, жилье, водительские права, образование, здравоохранение, трудовые отношения. В уведомлениях укажут, с какой даты действует будет новое правило и кого оно будет касаться. По мнению, кстати, авторов инициативы, это поможет россиянам не пропускать сроки обращения за мерами поддержки, заранее узнать о новых обязанностях. Ну и США проведут очередной испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты. В Пентагоне подчеркивают, что мероприятие плановое и не связано ни с какими мировыми событиями. Политический обозреватель Дмитрий Дерзе считает, что гонка вооружений сейчас набирает обороты. Тему продолжит сам Дмитрий Дерзе здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ.
2: Точка зрения Дмитрия Дерзе.
3: Россия в данный момент проводит учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Ранее, 12 мая, прямо в канун визита Дональда Трампа в Китай, Владимир Путин принял доклад военных об успешном испытании тяжелой многоступенчатой баллистической ракеты «Сармат». По данным Минобороны, достичь территории США она сможет за 15-20 минут. Подробные технические характеристики оставим специалистам. Было и есть много разных комментариев на тему того, что аналогов подобным вооружениям у конкурентов нет. В первую очередь имеется в виду страны НАТО и, естественно, Америка. Кто-то с этим соглашался, ну а кто-то спорил. Тем временем Пентагон анонсировал на 20 мая испытание модернизированной обновленной межконтинентальной тяжелой баллистической ракеты «Минитмен-3». И вот опять все как-то совпало. Именно в среду, 20 мая, пройдет официальная часть визита уже Владимира Путина в Китайскую Народную Республику. Есть ли здесь связь или нет, сказать сложно. Главный посыл состоит в том, что именно оружие теперь, по сути, является, если не основным, то важным дополнительным фактором в решении международных проблем. С таким аргументом переговоры вести проще. Раньше казалось, что эту страницу мы как бы перевернули, и игра ядерными мускулами осталась в прошлом. Мол, в 21 веке такое уже не принято. Но, видно, не стоило обольщаться. Прошлое вернулось. Только вот клуб сверхдержав расширился. И другой важный тезис, что нет больше барьеров в виде международных соглашений об ограничениях гонки вооружений. И она, гонка, не только вернулась, но уже активно идет. При всем при этом очень похоже, что новую мировую архитектуру никто особенно создавать не собирается. Надеждам на то, что все эти визиты приведут к разрядке международной напряженности, похоже, не суждено сбыться. И это, пожалуй, самое тревожное в текущей ситуации. А если так, то напряжение в мире будет только нарастать. А разрядка, также термин из прошлого века, так в нем и осталось. Другое сейчас время. И все-таки в прошлое назад не хочется. Хотелось бы найти шансы в настоящем, чтобы наступило будущее. Не обязательно оно должно быть светлым, но желательно, чтобы все-таки было. Какое-никакое. Ну а пока испытания продолжаются. И ракеты модернизируются.
2: Точка зрения.
1: Ну и, друзья, на календаре 21 мая. Именно в этот день люди в разные годы совершали великие открытия, подвиги и наконец-таки понимали, что пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6 не очень надежные. Итак, 21 мая 1904 году в Париже была основана Международная федерация футбола FIFA. То есть именно в этот день сегодня появился официальный повод спорить с телевизором и кричать судье: «Да куда ты смотришь? Вот тебе желтая карточка». А еще 21 мая отмечается День полярника. Эти люди, которые добровольно живут там, где летом зима, зимой очень зима, а отпуск звучит, ну, прям как фантастика. Ну и главное историческое событие сегодняшнего дня. Тысячу людей обещают себе: с понедельника начну бегать. Да, но сегодня четверг, так что можно пока просто красиво об этом подумать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Врачи из Германии перечислили три заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за двое суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Беларусь доставлены ядерные боеприпасы. Об этом сообщили в Минобороны России. Действия проводятся в рамках учений, в ходе которых белорусские военные тренируются снаряжать ракеты-носители, скрытно перемещать подразделения и готовиться к пускам. В Дагестане подготовили туристический маршрут для иностранных гостей. Новый проект под названием «Салам Дагестан» нацелен на туристов из мусульманских государств, отметил глава Минтуризма Республики Эмин Мирданов. По его словам, в начале июня планируется провести информационный тур для 25 туристических компаний из Центральной Азии и Ближнего Востока по программе маршрута. Налоговые органы усилили меры по взысканию долгов с компаний. Теперь они не только блокируют банковские счета, но и фактически замораживают имущество предприятий, запрещая его продажу, залог или переоформление без разрешения инспекции. Об этом пишут «Известия». Под ограничения попадают не только денежные средства, недвижимость и транспортные средства, но и нематериальные активы, такие как товарные знаки, программное обеспечение, патенты, базы данных, требования к партнерам и права на бренд. В Госдуме предложили ввести выплаты к юбилеям брака. С такой инициативой выступил депутат Каплан Панеш. Размер выплаты будет зависеть от длительности совместной жизни супругов. Так, за золотую свадьбу супруги смогут получить 100 тысяч рублей. Для тех, кто отмечает 70-летний юбилей совместной жизни, сумма выплаты составит 250 тысяч рублей. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по темпам увеличения числа людей, страдающих ожирением. Об этом сообщил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, основными причинами роста числа россиян с ожирением являются неправильное питание и недостаток физической активности. Исследователи установили, что просмотр рилсов перед сном может негативно сказаться на качестве отдыха. Ученые объясняют это тем, что уставший мозг чрезмерно реагирует на быстрый дофамин, выделяющийся при просмотре коротких роликов. В результате человек испытывает недостаток качественного сна, чувствует себя более уставшим в течение дня и вечером снова погружается в бесконечный скроллинг социальных сетей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет, телевидение – и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.
5: Итак, друзья, доброе утро всем. Вы слушаете Диалог ФМ. Вещаем из Махачкалы до самых отдаленных уголков Дагестана. Если вы проснулись, поздравляем. Вы уже победили все, что можно. На часах утро. Кофе еще не подействовал, а начальник уже, если написал «доброе утро», запомните, это не приветствие, это проверка, живы ли вы вообще. Сегодня мы будем вас будить хорошим настроением, новостями, музыкой, разговорами, после которых даже махачкалинская маршрутка покажется бизнес-классом. Так что делайте звук громче, улыбайтесь, соседи все равно уже третий раз не слышат ваш будильник. Поехали, это утро на Диалог ФМ, утро, которое хотя бы пытается быть добрым, друзья.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Итак, Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан в ходе мониторинга в ГИС «Зерно» и данных Росаккредитации выявило 4 случая несоблюдения требований безопасности в отношении зерна и продуктов его переработки. Нарушения зафиксированы еще были 19 мая этого года. Установлено, что эта компания реализовывала 5 партий пшеничной муки весом 100 тонн и 3 партии зерна проса общим весом 60 тонн без оформления товаросопроводительных документов в системе ГИС «Зерно». Тем самым компания «Фудэкст Сибирь» нарушила требования технического регламента Таможенного союза о безопасности зерна. По каждому факту управление объявило предостережение недопустимости нарушения обязательных требований. В Россельхознадзоре напомнили участникам зернового рынка, что реализация зерна допускается только при наличии декларации о соответствии основного документа, подтверждающего безопасность продукции. Уровень воды в реке Акташ прошел на спад, об этом сообщает Минприроды Дагестана. Сотрудники ведомства круглосуточно мониторят ситуацию. На всех реках, предоставляющую потенциальную угрозу для населенных пунктов, организованы дежурства. Самые опасные участки оснащены специализированной техникой. Я напомню, что накануне Минприроды сообщало, что на реке Акташ дежурят 5 экскаваторов и 3 самосвала КАМАЗ. На реке Терек экскаватор, трал, бульдозер и 2 КАМАЗа. На реке Андийская Кайсу 1 экскаватор, на реке Сулак 2 экскаватора. Друзья, воспитанники и сотрудники Дагестанского государственного университета стали победителями конкурса на соискание стипендии президента Российской Федерации для аспирантов и адъютантов. Об этом нам сообщили в пресс-службе вуза. Лауреатами престижной государственной поддержки стали Рашид Гюляхмедов, сотрудник лаборатории Smart Medical, ДГУ, его коллега Абдулатив Шуайбов и Анвар Калырбаев, выпускник физического факультета ДГУ, ныне представитель ДФИЦ Российской Академии Наук. Конкурс, я напомню, что проводит Министерство науки, высшего образования Российской Федерации. В этом году на соискание стипендии было подано почти 6 тысяч заявок. Победителями стали 800 молодых исследователей из 79 регионов России. Жители гостей Махачкалы приглашают на открытую тренировку со скакалками, которая состоится 31 мая, начало в 6 утра. Зарядка пройдет на площадке у Аварского музыкального драматического театра имени Гамзата Цадасы. Мероприятие проводится при поддержке администрации города Махачкалы и управления

0: на текущий год. Заказчиком объекта выступает региональная дирекция по реализации инфраструктурных программ. Работу выполняет подрядная организация ООО «Эра». По итогам осмотра Муслим Телекавов поручил подрядчику ускорить темпы финальных работ. Особое внимание он уделил своевременному оснащению классов оборудованием, ну и проведением пусконаладочных работ к качественному благоустройству прилегающих территорий.
1: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
0: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Курс рубля превысил трехлетний максимум. Именно 19 мая в моменте он укрепился почти на 2% к основным мировым валютам. Доллар на внебиржевом рынке торгуется в районе 71 рубля. В последний раз эта отметка двигалась в феврале 2023 года. Евро ниже 83 рублей. Юань в районе 10,5 рублей. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Давай поговорим о нашей валюте. Рубль всему голова.
2: Доброе утро, Россия. Действительно, по данным Reuters, рубль показывает сильнейший за 8 недель рост. Агентство связывает такую динамику с визитом президента Владимира Путина в Китай, а также решением Америки продлить разрешение на экспорт российской нефти. Однако вряд ли это большой плюс для экономики, так считает эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов. По его словам, наиболее вероятно, что в следующем году мы увидим волну ослабления нацвалюты. Обычно нефть сильно подыгрывает рублю. После завершения конфликта в Иране Армузский пролив будет открыт, соответственно, это станет минусом для рубля. У нас более низкая ставка Центробанка. Помимо этого, регулятор сейчас говорит о так называемых бюджетных рисках, так как не понимает, сколько бюджет потратит на различные стратегические задачи. При этом, по его словам, укрепление рубля не очень хорошо для экономики. Возможно, это соответствует целям Центробанка в поддержании инфляции. Но, с другой стороны, это также свидетельствует о том, что в стране падает спрос. Если дело касается в снижении потребительской активности с тем, что ВВП в отрицательной зоне, то курс рубля – это скорее симптом замедления экономики. Между тем, агентство Bloomberg отмечает, что рубль возглавил рейтинг валют мира, укрепившись с начала апреля на 12%. Агентство подчеркивает, что уже второй год подряд курс не совпадает с официальными и рыночными прогнозами, из-за чего некоторые аналитики считают рубль переоцененным. Главный экономист консалтинговой компании PF Capital Евгений Надоршин полагает, что тенденция сохранится, правда, не очень надолго. По его словам, последствия этого будут печальные, и текущие уровни курса означают скорее дальнейшее снижение объемов материального производства в гражданском секторе. Если рубль останется дорогим, то на протяжении длительного периода времени, пока еще плавно нарастающее количество дефолтов, банкротств и иных проблем уже немалого бизнеса скакнет просто стремительно. Причем первый удар придется по материальному сектору. Надоршин добавил, что дорогой рубль российская экономика позволить себе не может. То, что касается хорошим потребителю, таковым является лишь до определенного момента. Вопрос, как будет происходить коррекция, пока открыт. Ранее Минэкономразвитие изменил прогноз по курсу рубля на конец года. В среднем доллар будет стоить 81 рубль, что на 10 рублей дешевле, чем предполагало ведомство прошлой осенью. Расим.
0: Спасибо большое, Рамазан, за такую подробную информацию. Мой коллега Рамазан Альбеков здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Ну и за окном в Махачкале сейчас плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 23. Сегодня обещают без серьезных осадок. Гидрометцентр Дагестана. К вечеру, правда, станет немного прохладнее. Плюс 17 градусов. Настроение будет весеннее. Ветер умеренный. В общем, идеальная погода. Ни жарко, ни холодно. Куртку брать лень, а без нее, правда, рискованно. Это «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Всем желаем доброе утро.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня она возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: В Красноярске заработала новая многотопливная автозаправочная станция «Татнефть». Это первая точка компании в городе и вторая в республике. Станция уже начала заправлять автомобили в тестовом режиме и пользуется спросом у водителей. Об этом сообщает сеть автозаправок. Новая ЗС расположена на перекрестке проспекта Имама Шамиля и улицы Амаргаджи Шахтаманова в районе кирпичного завода. Первая станция в Хасаюртовском районе, я напомню, что была открыта ранее в селе Татурбий-Кала. В ближайшее время сеть «Татнефть» планирует открыть станции в Буйнакске, в селе Габцах и Тарумовка. Дагестан стал лидером по приросту предприятий и деловой активности в Северо-Кавказском федеральном округе по итогам 2025 года. Как сообщили в агентстве по предпринимательству и инвестициям Дагестана, регион демонстрирует значительные успехи в развитии малого и среднего предпринимательства. Лидер по росту числа предприятий зарегистрировано 21 тысяча новых компаний, что стало рекордом для округа. Общее число субъектов малого-среднего предпринимательства выросло на 16,5%. Ну а в единый реестр классифицированных средств размещения включено уже 403 объекта, об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. С начала года количество классифицированных средств размещения в Дагестане увеличилось почти на 23%. По итогам прошлого года в реестре, я напомню, что числились 328 объектов. В их числе 57 гостевых домов, все они прошли процедуру самооценки. С начала приема обращений от граждан, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации, многофункциональные центры Дагестана зарегистрировали 65 тысяч заявлений на получение материальной помощи и компенсации. Наиболее востребованной мерой поддержки стала выплата в связи с утратой имущества первой необходимости. По этому направлению я напомню, что зафиксировано более 26 тысяч обращений, что составляет более трети общего числа заявок. На портале госуслуги может появиться функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Изначально власти планировали вводить ограничения по умолчанию, но в итоге решили дать гражданам выбор. Кроме того, операторов связи обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абоненту заранее оценить риски и не брать трубку. Об этом сообщает ТАСС. Треть россиян отмечали выпускной вечер прямо в школьной столовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Согласно опросу, 35% респондентов вспомнили, что столы накрывали сами родители, а главным были не угощения, а душевная атмосфера. Еще 19% выбрали кафе или ресторан. 11% гуляли на природе под шашлыки. 7% называли вариант «другое». Чаще всего это был актовый зал или класс. 5% счастливчиков плавали на теплоходе, при этом почти четверть опрошенных признали, что выпускного у них не было вовсе. Просто получили аттестаты и разошлись по домам. Сейчас я напомню, что выпускные отмечают не только 11-классники, но и средние классы и даже начальная школа. И планировать летний отпуск на юг России становится все тяжелее. Билеты на поезда практически раскуплены. Причем туристы массово оформляют поездки сами, пытаясь сберечь бюджет, говорят собеседники. В 2026 году положение не спасает и авиасообщение. Все из-за регулярных переносов и отмен рейсов. Тему продолжит мой коллега Александр Мезенцев. Саш, тебе слово. Доброе утро.
2: Новости о проблемах с авиаперелетами и рост цен на летний отдых не повлияли на спрос на поездки внутри страны. Но они отобразились на выборе маршрута. Поэтому билетов на летние поезда южного направления уже практически нет. Особенно в Сочи, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Также в целях экономии граждане стали реже обращаться к турфирмам и планируют поездки самостоятельно, говорят собеседники «Коммерсант ФМ». Спрос на классические пакетные туры упал на 10-15%. Многие этим летом отправятся на юг России на своих машинах, рассказала коммерческий директор туроператора «Алиан» Оксана Булах.
3: С учетом того, что количество ковров повышается, востребованность ЖД еще выше. Есть регионы, такие как Анапа, Крым, где, в принципе, аэропорты на данном этапе закрыты. В этом году добавилось еще желание тех, кто раньше предпочитал самолеты, добираться наземным транспортом. Единственный способ вот остается автомобиль. Количество автопутешественников в направлении Краснодарского края Крыма последние 3 года постоянно увеличивается. Больше 1-2 человек для семьи всегда более выгодно. Если люди делают из дороги на юг отдельное путешествие с остановками в промежуточных городах, посещением каких-то достопримечательностей, Ростов-на-Дону получил приток туристов как раз благодаря транзитным путешественникам.
2: На первую половину июля выкуплено уже около 95% билетов на все поезда из Москвы в Сочи. Высокий спрос обусловлен дефицитом мощностей на железной дороге, а не проблемами с авиаперелетами, уверен генеральный директор турфирмы «Дельфин» и вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
4: Пропускная способность дороги на юг, Краснодарский край и Крым через Ростов и Краснодар достигнут предел. Все поезда, что есть, они раскупаются так каждый год. Может быть, появятся какие-то дополнительные поезда летом. Это не связано с особенностями авиасообщения в этом году и с возможной пересадкой туристов самолета на поезда. Просто, ну, реально их не хватает. Сначала выкупаются быстрые поезда, которые идут чуть больше суток, потом те, которые идут 30 часов, ну и постепенно выкупаются те, которые медленные. Туристы их не очень любят. Продажи открываются за 90 дней. Вторая половина августа еще поступит в продажу.
2: Свои услуги предлагают и сервисы такси. Путь из Москвы до Сочи, например, занимает 20-22 часа. Цена зависит от класса машины. Среди вариантов эконом, комфорт, бизнес и минивены. Минимальная цена 54 тысячи рублей, максимальная 113 тысяч. Отдельно оплачиваются платные дороги. И такая услуга пользуется спросом, рассказала сотрудница компании «Междугороднее такси» «Автокурсор».
5: Люди уже спрашивают, потому что они интересуются заранее. Некоторые уже заранее покупают какие-то путевки, интересуются, как туда добраться. Летом больше народу узнают. Если говорим именно про Сочи, у нас основные клиенты – это обычные люди, семьи, с детьми. Компании заказывают очень редко, в основном они пользуются своими машинами.
2: Цены на самый бюджетный ЖД-вариант до Сочи, плацкарт, стартуют от 5,5 тысяч рублей. Верхний порог – 17 тысяч рублей за место. В августе билеты на поезда дороже примерно на 20%. Но их еще можно купить.
0: Радио «Диалог ФМ». «Диалог-ФМ». Послушал, подумал, принял решение.
1: В преддверии ожидаемого подъема уровня воды Минприроды Дагестана организовала круглосуточное дежурство на всех реках, которые предоставляют потенциальную угрозу подтопления. Для оперативного реагирования на местах уже развернута специализированная техника. На реке Акташ работают 5 экскаваторов и 3 КАМАЗа. Также один экскаватор сейчас дежурит на реке Андийская Косу и 2 на реке Сулак. Ну а готовность регионов к проведению экзаменов обсудили на Всероссийском совещании в Рособорнадзоре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Дагестана. Главной задачей в условиях ракетной и беспилотной опасности федеральное ведомство считает обеспечение безопасности. В регионах, я напомню, что действуют оперативные штабы, задача которых – утвердить четкие алгоритмы действий совместно с МЧС и силовыми структурами. Я напомню, что государственную итоговую аттестацию в Дагестане пройдут ее более 63 тысяч школьников. ЕГЭ будет сдавать 14 тысяч выпускников. ОГЭ предстоит сдать более 49 тысяч девятиклассникам в Дагестане. Ну и продолжение темы. 2 новые школы на 1200 мест готовятся к открытию. В Махачкале каждая школа рассчитана на 604 ученических места. На сегодняшний день 2 объекта находятся на финальной стадии строительства. Я напомню, что в микрорайоне «Ветеран» готовность школ составляет 91%. Здесь сейчас задействовано 35 рабочих и спецтехника. Планируется, что учреждение получит лицензию и откроет свои двери уже к 1 сентябрю 2026 года. Официальные переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня в Пекине завершились. Встреча продлилась почти 3 часа, об этом сообщает РИА Новости. Переговоры на высшем уровне состоялись в рамках официального визита президента России в Китай. Встреча началась с беседы Путина и Си Цзиньпиня в узком составе. Позже к лидерам присоединились основная часть делегации. Переговоры продолжались в расширенном составе. Но интерес к открытию франшиз снизился на 45%, друзья. Снижение деловой активности негативно оказалось на рынке франшиз. Серьезно всего пострадали те сегменты, где требуются наибольшие затраты на старт. Например, торговля, общепит, образовательные услуги, туризм и бьюти-сегмент. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
6: Доброе утро, Россия. С января по март этого года спрос на франшизы снизился на 28% год к году. По подсчетам сайта Businessmans.ru, падение интереса зафиксировали и во франшизе РУ, по данным которого падение отрасли составило 45%. Серьезнее всего пострадал сегмент образовательных франшиз, спрос на которые сократился на 55%. С января по март также снизилось количество заявок на франшизы отдыха и развлечений на 49%, красоты и здоровья на 45%, медицинские 39%, питание 35%, торговли и услуг в целом 30%, уточнили в Businessmans.ru. В Авито Бизнес 360 подтвердили, что спрос на франшизы красоты и здоровья с января по апрель уменьшился на 21% год к году, общепита на 17%, торговли на 16%. Спрос на франшизы падает вместе с общей деловой активностью с сентября прошлого года, отметила эксперт франшиза.ру Анна Рождественская. Этому способствует высокая стоимость заемных средств для инвестирования, падение покупательской способности, рост налогов, ограничение связи во многих регионах, закрытие привычных для бизнеса каналов продвижения товаров и услуг. По спросу на франшизы отрасль сейчас откатилась примерно к 2011 году, отметил основатель каталога Businessmans.ru Юрий Богомолов. Наиболее существенное падение спроса зафиксировано в сегментах, которые сильно зависят от потребительской уверенности и располагаемого дохода. Предприниматели не хотят рисковать в сложных, зависимых от волатильного спроса отраслях. Так считает партнер практики оценки бизнеса и активов НЕО Станислав Мудров. Кроме того, образование, развлечения, красота, медицина и питание – это сегменты с более длинной окупаемостью, высокой долей аренды и персонала, отметил директор практики корпоративные финансы компании Strategy Partners Михаил Жиганов. В частности, на рынке образования для взрослых и онлайн-курсов, показавшем заметное падение спроса на франшизу, постоянно растут затраты на привлечение клиентов, что снижает привлекательность этого бизнеса, отметила основательница агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова. Спад в бьюти-индустрии. Президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Ляля Садыкова объяснила повышением налогов. Хуже всего чувствовала себя непродуктовая розница, спрос на которую падает пятый год подряд, рассказала Рождественская. По ее словам, в этом сегменте практически не осталось активных игроков рынка. Почти все заморозили программы франчайзинга. Директор бизнес-направления Авито Бизнес 360 Александр Мирской считает, что рынок франчайзинга продолжит перераспределяться в пользу тех форматов, которые лучше отвечают текущему спросу предпринимателей на понятную экономику, более простой вход и быструю адаптацию к локальному спросу. Текущий год станет для франчайзинга периодом жесткого отбора. Выживут и укрепятся только те системы, которые смогут адаптироваться к дорогим деньгам, возросшей налоговой нагрузке и изменившимся предпочтениям предпринимателей. Расим.
1: Спасибо большое, Рамазан, за такую подробную информацию. Мой коллега Рамазан Альбеков здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ.
0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Ну и, друзья, на календаре 21 мая. Именно в этот день люди в разные годы совершали великие открытия, подвиги и наконец-таки понимали, что пароль 123456 не очень надежный. Итак, 21 мая 1904 году в Париже была основана Международная федерация футбола FIFA. То есть именно в этот день сегодня появился официальный повод спорить с телевизором и кричать судье: «Да куда ты смотришь? Вот тебе желтая карточка». А еще 21 мая отмечается День полярника. Эти люди, которые добровольно живут там, где летом зима, зимой очень зима, а отпуск звучит, ну, прям как фантастика. Ну и главное историческое событие сегодняшнего дня. 1000 лебедей обещают себе: «С понедельника начну бегать». Да, но сегодня четверг, так что можно пока просто красиво об этом подумать. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял.

0: Радио Диалог ФМ. Послушал, подумал, принял решение.
1: Ну и определены победители конкурсного отбора на представление иных межбюджетных трансферов для развития туризма в муниципалитетах Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. В ведомстве прошло итоговое заседание конкурсной комиссии, на которой рассмотрели заявки муниципалитетов на получение иных межбюджетных трансферов для развития туристической сферы в районах и городах республики. Финал отбора прошли 12 заявок от муниципальных образований. Ну и Федеральная налоговая служба России призывает граждан контролировать корректность оформления кассовых чеков. Важную роль в этом процессе играет общественный контроль со стороны покупателей. Кассовый чек, я напомню, что должен содержать полный набор обязательных реквизитов, в частности, отсутствие фамилии лица, который осуществил расчет или использование наименований должностей, например, продавец является нарушением установленного порядка. Для оперативной проверки фискальных документов Федеральная налоговая служба рекомендует использовать мобильное приложение «Проверка чеков». На российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будет преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. В России появится единый учебник по физкультуре. Об этом сообщает министр просвещения Сергей Кравцов. Представители ведомства рассказали «Коммерсанту», что проект пока находится на ранней стадии. Точная информация о содержании будущего учебника и его потенциальных авторов пока не сообщается. Тему продолжит с новым учебником по физкультуре мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Тебе слово.
2: Расим, доброе утро и физкульт привет. Теория в спорте важна не меньше практики, подчеркнул учитель физкультуры Юрий Шиндановин. По его словам, инициатива очень актуальна. Предмет «Физическая культура» состоит из практической и теоретической частей, и они неразделимы. Дети должны прекрасно понимать, что без знания теории практика опасна для их здоровья. Многие могут со стороны наблюдать за теми, кто занимается каким-то видом спорта с правильной техникой, но потом захотят выполнить те же упражнения, что приведет к травме. Поэтому, конечно, теория должна быть обязательна. При этом учитель добавил, что нужны конкретные детали техники, такие опорные точки, на которых дети заостряют внимание. Безусловно, это все должно иллюстрироваться. В большинстве российских школ и вузов уже используются учебники по физкультуре. Главное, чтобы подобные пособия учитывали индивидуальные особенности детей, отметил заслуженный учитель России и директор школы номер 109 Евгений Ямбург. По его словам, для одного ребенка подтянуться 30 раз на турнике не составляет труда, а для другого – огромный прогресс, когда у него получилось сделать хотя бы 3 раза. По данным Союза педиатров, в стране детей с первой группой здоровья осталось чуть более 12%. Остальные имеют проблемы, и с этим надо считаться. На сегодняшний день в России действует единый учебник только по одному предмету – это история. Уже написано, но пока не используется учебное пособие по обществознанию от Дмитрия Медведева, который занимает пост зампредседателя Совета Безопасности. В будущем Минпросвещение планирует стандартизировать программу всех школьных предметов. Как утверждает глава ведомства, это необходимо, чтобы дети из разных регионов могли на одном уровне подготовиться к государственным экзаменам. Расим.
1: Спасибо большое, Рамазан Алибеков, мой коллега здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.
0: Каждому делу свое время. Свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
1: Ну и за окном в Махачкале сейчас плюс 18 градусов выше нуля. Сегодня столбики термометра прогреются до плюс 23. Сегодня обещают без серьезных осадок. Гидрометцентр Дагестана. К вечеру, правда, станет немного прохладнее. Плюс 17 градусов. Настроение будет весеннее. Ветер умеренный. В общем, идеальная погода. Ни жарко, ни холодно. Куртку брать лень, а без нее, правда, рискованно. Это «Утро» на Диалог ФМ. С вами Расим Загиров. Всем желаем доброе утро.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я не должен зарабатывать больше своих родителей. Психология – это движущая сила. Проблема в том, что люди живут в своей голове. Люди часто спрашивают, как моя работа эволюционировала со временем. Я начал с очень простого понимания, что действие – это ключ ко всему. Даже действуя неверно, если вы продолжаете менять подход, вы преуспеете везде. Проблема в том, что люди живут в своей голове. Есть мечта, цель, желание, они зажигаются этим, они боятся. И просто не действуют. Это иллюзия, что знание – это сила. Знание – это потенциальная сила. Знание проигрывает каждый день исполнению. В начале карьеры я делал все, чтобы заставить людей действовать. И до сих пор это огромная часть моего ДНК. Но с течением лет я начал по-настоящему оценивать и понимать модель мозга у людей. Другими словами, у нас у всех есть блюпринт. Блюпринт о том, каким мир должен быть, как люди должны к нам относиться, что нам следует и не следует делать. И мы создали его давно. Иногда блюпринт придает нам сил, а иногда накладывает ограничения на подсознательном уровне. Я не должен зарабатывать больше своих родителей, как пример. Или если стану настолько успешным, люди будут осуждать меня. И эти внутренние конфликты – причина, по которой люди отступают. Если вы замечали, что находились очень близко к вашей цели в бизнесе, теле, в отношениях, и потом все испортили. Сделали что-то подсознательно, чтобы испортить. Это действительно потому, что внутри головы ваш блюпринт создал ограничения. Большая часть моей работы сегодня в понимании, что 80% успеха – это психология и 20% – механика. Я стратег. Верная стратегия может сохранить вам 10 лет. Но если у вас неверная психология, узнаете стратегию и не примените ее. Психология – это движущая сила, которая создает выдающийся бизнес и выдающуюся жизнь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане в прошлом году был заключен контракт на ремонт двух каналов, однако работы до сих пор не начались. Подрядчик «Югстройпроект» был внесен в черный список недобросовестных поставщиков по решению УФАС Республики. В течение 2 лет компания не сможет участвовать в государственных закупках. Прокуратура Ногайского района выявила и прекратила незаконную деятельность стоматологического кабинета, расположенного в селе Терекли-Мектеп. В ходе проверки было установлено, что местная жительница предоставляла платные услуги в арендованном нежилом помещении, не имея на то соответствующей лицензии. В связи с этим прокуратура обратилась в Ногайский районный суд с иском о запрете деятельности кабинета. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Россия обновила рекорд по числу туристов, посетивших Японию. В апреле страну посетили почти 26 тысяч россиян. За первые 4 месяца года в Японии побывали 67 тысяч россиян, что на 27% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В школах Томской области введен запрет на ношение одежды с надписями на иностранных языках. Решение было принято в целях противодействия радикализации и пропаганде асоциальных взглядов среди учащихся. Исключение было сделано для официально зарегистрированных брендов, если надписи на одежде являются частью товарного знака и соответствуют российскому законодательству. Телеграм внедряет ИИ-ботов, которые будут отвечать на сообщения от имени пользователя. Функцию анонсировал создатель мессенджера Павел Дуров. В настройках можно назначить бота-секретаря, который будет вести переписку за пользователя со всеми контактами или только с определенными. Зумеры проживут дольше миллениалов, потому что не хотят работать, об этом заявила психолог Дарья Яушева. По ее словам, молодое поколение не склонно перерабатывать, испытывать лишний стресс и жертвовать свободным временем ради карьерного роста. Они также более ответственно подходят к своему здоровью и высоко ценят личную свободу. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
0: Спортивные события.
4: Баскетболисты ЦСКА одержали выездную победу над «Локомотивом» Кубанью 85-75 в 4-м матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Благодаря такому результату армейцы упрочили свое лидерство в серии, счет 3-1 в пользу столичного клуба. После этой победы действующие чемпионы сделали серьезную заявку на выход в финал, до которого им осталось одержать всего 1 победу. Следующий 5-й матч серии состоится 23 мая в Москве. Футзальный клуб «Тюмень» в драматичном 3-м матче полуфинальной серии Суперлиги на домашней площадке переиграл победителя регулярки КПРФ 7-6 в дополнительное время и стал первым финалистом чемпионата России. Этот успех принес тюменцам общую победу в полуфинальной серии со счетом 3-0. Во второй полуфинальной паре Норильский никель сократил отставание в серии от действующего чемпиона турнира «Ухты» после домашней победы 3-1. Общий счет противостояния 2-1 в пользу «Ухтин». Волгоградский «Ротор» на своем поле проиграл тольяттинскому «Акрону» 0-2 в 1-м стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге. В другом переходном матче махачкалинская «Динамо» на выезде минимально переиграла екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0. Подопечные Василия Березуцкого повторили прошлогоднюю неудачу, снова начав стыковую серию с домашнего поражения. Ответные матчи пройдут 23 мая, «Акрон» в Самаре сыграет с «Ротором», а «Динамо» в Каспийске примет «Урал». 14-летний Мирослав Киселев стал чемпионом России в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В этой дисциплине ему удалось обойти двукратного чемпиона Европы, опытного Никиту Шлейхера, который занял 3-е место. Ранее на этом турнире Киселев в паре с Александрой Кедриной выиграл золото еще и в синхронных прыжках с вышки. Воспитанник пензенской школы стал самым юным участником турнира. Баскетболисты «Химок» на выезде обыграли челябинский ЧБК 74-61 в 5-м матче финальной серии Суперлиги. Подмосковный клуб сократил отставание в серии, счет теперь 3-2 в пользу челябинцев. После большого перерыва гости перехватили инициативу и, успешно сыграв в обороне, создали себе задел в 10 очков, а к середине заключительной четверти и вовсе довели разницу до 14 баллов. 6-й матч, который пройдет в «Химках» 23 мая, также может сделать ЧБК чемпионом страны в случае победы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Каладжух – селение Ахтынского района Дагестана. Оно расположено на вершине невысокой горы Агах, со всех сторон окруженное мощными крепостными стенами. Кала означает «крепость», а жик – «селение». Согласно преданиям, в период расселения по Кавказу армянских колонистов на противоположном берегу реки Усухчай был основан город Микрах. Микрах и Каладжух враждовали между собой из-за земель. Микрахцы много раз пытались ворваться в крепость и истребить каладжухцев. Наконец, им удалось взять селение с помощью хитрости. Многие жители были уничтожены, оставшиеся в живых разбежались по разным селам. Одни из них основали селение Кала на территории нынешнего Рутула. Другие ушли в Кюра и основали селение под таким же названием. Другая часть жителей ушла в селение Каракюре. В разрушенном селении остался только один тухум – Мезинфар. Со временем сюда стали переселяться люди из Микраха и других сел, и постепенно селение переместилось в низовье, где оно расположено ныне. Примерно 200 лет назад из-за земельных неурядиц от Каладжуха откололось 60 семейств, которые, расчистив леса в Нухинском уезде или Советопольской губернии Азербайджана, основали там селение под этим же названием. Каладжух находился под влиянием администрации Микраха и Каракюре. Во взаимодействиях Микраха и Ахты каладжухцы стояли на стороне первого. Основным занятием жителей было животноводство. Из зерновых в основном сеяли ячмень, рожь, пшеницу и горох. В крепости жило большое количество людей. Достоверность утверждения подтверждает тот проект, что неподалеку от крепости, в урочище Регверач и гора Лаякв, находятся обширные кладбища.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Почему Стив Джобс был нулевым сотрудником Apple? В конце 1970-х годов Apple переросла тот этап развития, когда все сотрудники компании знают друг друга в лицо. Возникла необходимость в именных бейджах. Согласно корпоративному протоколу, все бейджики должны были быть пронумерованы в соответствии с порядком поступления работников в компанию. Таким образом, Стиву Вознику достался бейдж номер один, а Стиву Джобсу – номер два. Но Джобс был не из тех, кто согласился бы хоть в чем-нибудь быть вторым номером. Он принялся яростно убеждать коллег, что они с Возником вместе основали компанию, а буква «J», с которой начинается его фамилия, стоит в алфавите ближе к началу, чем «W». Значит, бейдж номер один должен достаться ему. Когда же все эти аргументы были отвергнуты, Джобсу пришла в голову новая идея. Номер 0 же не занят, тогда пусть он достанется мне. И поскольку 0 предшествует единице, бейдж за номером 0 полностью удовлетворил амбициозного сооснователя Apple. Таким образом, Стив Джобс стал нулевым сотрудником собственной компании.
1: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: Робот-мойщик окон с подвижными скребками. Компания Hobot готовит к выпуску нового робота для мойки окон SP10. Ключевая особенность новинки – система, объединяющая сразу три этапа – распыление, мойку и соскребание. Робот распыляет жидкость по ходу движения с обеих сторон. Двойная струя достигает стекла даже в ветреную погоду. Чистит поверхность салфеткой из микрофибры, а оставшиеся грязевые следы и подтеки удаляет с помощью двух подвижных скребков. Предусмотрено 8 различных режимов уборки. По заявлению производителя, эффективность очистки заметна после первого прохода. Жидкости хватает надолго благодаря увеличенному баку на 120 мл. Hobot SP10 оснащен дополнительными шторками.

0: ручками возле гусениц, которые убирают воду прямо по ходу движения. Это решает типичную проблему подобных устройств – пробуксовку на мокром стекле. За счет силы всасывания в 6000 паскалей достигается крепкое сцепление с поверхностью и стабильное движение устройства. Несмотря на высокую мощность, уровень шума низкий – всего 58 дБ, а благодаря тонкому корпусу в 7,5 см аппарат способен проезжать под решетками или рольставнями. Устройство рассчитано не только на окна. Заявлена работа с плиткой, фасадами и панорамным остеклением, включая безрамные конструкции. За безопасность отвечают вакуумные датчики, которые обнаруживают даже незначительную утечку воздуха, что защищает устройство от падения. А небольшие угловые колеса по краям помогают устройству безопасно разворачиваться и мыть стекла максимально близко к штапику. Встроенный аккумулятор удерживает робота на стекле до 20 минут при отключении электричества. Управление доступно через мобильное приложение или комплектный пульт. А сам робот умеет озвучивать статус работы и даже позволяет заменить голосовые уведомления на кастомные. Робот поставляется вместе с кейсом для удобной транспортировки и хранения. Продажа модель появится в скором времени. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Россия, так же как и Китай, продлит безвизовый режим на 27-й год. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзянькунь сообщил, что Китайская Народная Республика продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Песков отметил, что безвизовая практика показала себя достаточно положительно. С 15 сентября 2025 года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026. О решении было объявлено 2 сентября 2025 года во время визита в Китайскую Народную Республику президента России Владимира Путина. С 1 сентября в российских школах начнется изучение профиля «Искусственный интеллект». Об этом РИА Новости рассказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он отметил, что Всероссийская Олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. Так, включенный в Олимпиаду по информатике новый профиль «Искусственный интеллект» оказался настолько востребованным и актуальным, что уже со следующего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. И в завершении выпуска больше трети россиян отмечали выпускной в столовой своей школы. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 35% респондентов праздновали выпускной в стенах родной школы. Эти россияне отмечали события в столовой, столы в которой накрывали родители. Еще 19% респондентов поделились, что отмечали свой выпуск в кафе или ресторане. Родительский комитет специально заказывал для классов банкет, на котором ученики веселились до самого. самого утра. Другие 11% участников опроса праздновали выпускной на природе, устроив всем классом пикник. А еще 5% респондентов плавали в этот день на теплоходе. Однако 23% россиян признались, что у них вообще не было выпускного. Эти опрошенные просто получили свои аттестаты и разошлись по домам. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Добрый день. Главным знаковым моментом мая для российской экономики стала коррекция правительственных прогнозов. Министерство экономического развития теперь ожидает, что ВВП страны в этом году вырастет на 0,4%. Предыдущий прогноз был 1%. По окончательно подведенным итогам первого квартала ВВП сократился на 0,3%. Наверстать планируется во второй половине года. Таким образом, можно констатировать, что запрос президента России к правительству выполнен. Как известно, 15 апреля Владимир Путин на правительственном совещании попросил чиновников объяснить, цитирую, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий, причем ниже ожиданий не только экспертов-аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка. Теперь прогнозы с экономикой не расходятся. Есть, конечно, подозрение, что президент хотел услышать, почему экономика отстает от прогнозов, а не почему прогнозы опережают экономику. Но так как в прогнозах изменить что-то легче, чем в экономике, то изменили прогнозы. Иными словами, если экономика не идет к прогнозу, то прогноз идет к экономике. Минэк опубликовал эти прогнозы и сценарные условия функционирования экономики России со ссылкой на прогнозы Международного валютного фонда, который в апреле заявил, что мировая экономика до конца этого десятилетия будет расти примерно на 3,2% в год. А российская, по оценкам Минэка, будет до конца этого десятилетия расти в темпе вдвое меньшем, примерно на 1,5% в год. В интервью Интерфаксу представитель Минэка сказал так. В ближайшие годы, по прогнозу, мы на 3% роста в год при всех существующих рамках вряд ли выйдем. Но при этом сказать, что это невозможно, тоже не можем. Оговорка про «невозможно» дает шанс изменить прогнозы, если вдруг требования к правительству или к прогнозам тоже изменятся. Так что...
2: Это правильный ответ.
1: В публичном пространстве торможение озвучил вице-премьер России Александр Новак. Он заявил, что после периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией. Под высоким ростом Новак имеет в виду рост на 4% в 2023-2024 годах. В интервью вице-премьера используется традиционная лексика чиновников и экономистов. Структурная трансформация, цикличность динамики, ключевые вызовы, возобновление экономического роста, сочетание факторов, экономическая стабильность, разрыв цепочек и так далее. К сожалению, все эти умные словосочетания замылены так, что ими можно пользоваться почти как в известной методичке Остапа Бендера, с помощью которой, согласно свидетельству Ильфа и Петрова, можно было не только статью или экономический обзор своять, но даже и поэтический вариант экономического обзора. «Цветет урюк под грохот дней, дрожит зарей кишлак, а среди арыков и полей идет гулять ишак». В наше же, наполненное парадигмами, вызовами и структурными трансформациями время, все эти слова вызывают иногда обратный эффект.
3: Есть знаковые слова, которые важно не пропустить. Ободряющие, такие как «стабилизировать», «надежный», «безопасность». Если они будут их произносить или повторять, так. Имею в виду, хотят тебя убить.
1: По новому правительственному прогнозу, инфляция в этом году останется выше таргета Центробанка – 5,2%. Рост денежных доходов россиян в реальном, то есть уже с учетом инфляции и выражения, замедлится до 1,6%. Рост потребительской активности в сравнении с прошлым годом снизится в 3,5 раза – с 4 до 1,2%. Как всегда, одним из оселков экономического прогноза является прогноз цен на нефть. В нынешний прогноз заложены, как отметил Александр Новак, очень консервативные условия. Средняя цена российской нефти – $59 за баррель в этом году и $50 за баррель в следующие три года. То есть в правительстве решили не обольщаться нынешними намного большими ценами на нефть, вызванными конфликтом в Персидском заливе. К тому же пока неизвестно, будет ли из-за этого конфликта пролонгирована временная пауза в санкциях на покупку российской нефти. В Министерстве экономического развития тоже предлагают не смотреть на перспективы нефтеэкспорта через розовые очки. Источник Интерфакса в Минэке так оценил влияние ситуации в Персидском заливе на экономику России. Цитирую. «На наш взгляд, его практически нет. Да, есть некое позитивное краткосрочное, возможно, среднесрочное влияние на цены. Хотя, опять же, сейчас мы видим, что оценки по росту цен и факты по росту цен несколько отличаются от тех жутких прогнозов, которые часть международных аналитиков давала в начале этого кризиса. А с точки зрения объемов влияние не столь велико. Все, что мы можем продавать, мы продаем. Вопрос, по каким ценам». Конец цитаты. Тем не менее, косвенно на перспективы как экономики, так и бюджета России конфликт в заливе влияет положительно. А вот перспективы самого конфликта по-прежнему в тумане. Не надо быть политологом, чтобы понимать. Это стало одной из главных тем недавней встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпиня в Пекине. Но разворота на завершение конфликта с Ираном пока не особо заметна. Встреча в Пекине, хотя и была с обнимашками, но закончилась как-то невнятно. В Пентагоне готовятся к новой серии военной операции и даже намерены сменить ее название. Как сообщит телеканал NBC News, военное ведомство США хочет сменить название операции против Ирана с «Эпическая ярость» на «Кувалда». С точки зрения чисто экономических интересов для России воинственность и решимость Трампа – выгода. Однозначное примирение в заливе – зло.
4: А за дверью добро с Кувалдой!
1: Возможно, кривая Лафера уже сказывается, и повышение налогов привело к обратному эффекту – снижению поступлений в бюджет, по крайней мере, от малого бизнеса. Пока чиновники объяснили это снижение сменой форматов налогообложения. Окончательно судить, так это или не так, можно будет осенью. А пока, по данным Forbes, с начала этого года в России закрылись 209 тысяч малых предприятий, на 9% больше, чем за такой же период прошлого года. Однако все чаще раздаются голоса, ставящие под сомнение рост налогов. Например, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шокин предложил заморозить планируемое снижение планки выручки, с которой малый бизнес начинает платить НДС. Сейчас это 20 миллионов рублей выручки в год. В следующем году планируется снизить до 15 миллионов. Так вот, Шохин предлагает этого не делать. Он обсудил это с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Привлекает внимание формулировка главы РСПП. Цитирую. При таком сценарии добросовестный бизнес, который не попадет в зону ужесточения, выживет и будет развиваться. То есть, если правильно понять эту фразу, выживет тот малый бизнес, который зарабатывает до 20 миллионов в год и не попадает под ужесточение налогов. А тот, что попадает, стал быть, не выживет. Одновременно Шокин заявил, что по налогу на сверхприбыль уже на самый крупный бизнес у правительства четкого плана нет. И если такой налог и введут, то не раньше осени. Все финансовые показатели крупнейшего бизнеса России по итогам минувшего года похудели. К сожалению для бизнеса, из всех этих заявлений и размышлений чувствуется, что отказываться от курса повышения налогов никто пока не собирается, а сделанным никто не сожалеет, а сам процесс повышения может продолжиться. Продолжится, судя по всему, и процесс повышения жилищно-коммунальных тарифов. Министерство экономического развития, публикуя обновленные экономические прогнозы, отметило, что в этом году, тоже осенью, конечно, жилищно-коммунальные тарифы для населения вырастут на 9,9%. В 2027 году их планируется увеличить еще на 8,7%. В 2028 еще на 7,1%. Таким образом, в целом, за 2,5 года тарифы ЖКХ вырастут более чем на 30%. Тут возникает один глупый вопрос. Если инфляция в этом году составит 5,2%, то почему ЖКХ-тарифы вырастут на 9,9%? И если инфляция в будущем году, как заявил Центробанк, составит 4%, то почему ЖКХ-тарифы в будущем году вырастут на 8,7%? И вообще, какого ни числа, конечно, тарифы ЖКХ вечно растут выше уровня инфляции? Тут государство может возразить, что коль скоро по его подсчетам реальные, то есть уже с учетом инфляции, доходы населения в прошлом году выросли на 7,4%, а в этом году вырастут еще на 1,6%, то оно, население, вполне может справиться с ростом тарифов выше уровня инфляции. Тут население может отбить мяч, заявив, что его реальные доходы, конечно, обогнали рост официальной инфляции, но ни капельки не обогнали рост не только тарифов, но и цен в магазинах. И для наглядности, подобно хозяйке чеховского Ваньки, начнет тыкать государству в харю селедкой, яйцами и прочей снедью. Тут государство может сказать, что надо не на ценники смотреть, а брать на веру сводки Росстата.
4: А если не будут брать, отключим газ.
1: Вообще, брать на веру становится девизом дня. Спецкор коммерсанта Андрей Колесников подробно рассказал, как 14 мая прошел 10-й съезд Союза машиностроителей России. И как Владимир Путин убеждал его участников, что на самом деле все хорошо. Вывод журналиста – оставалось поверить и попробовать вдохновиться. Если гипотетически представить себе, что не только разговор государства с машиностроителями, но и диалог с населением продолжился, то государство в обосновании роста жилищно-коммунальных тарифов выше уровня инфляции может напомнить нерадивому населению, что коммунальная инфраструктура в стране изношена на 40%, а в некоторых регионах – до 80%. Но в ответ население может напомнить, что все эти годы исправно вносило среди прочих жилищных платежей плату за капитальный ремонт. На это государство может возразить, что эти деньги и шли на ремонт, перекраску подъездов, замену входных дверей, подъездных окон и плитку на полу. Позвольте возразить в свой черед население, но это называется не капитальный, а косметический ремонт, на что государство может резонно заметить. С учетом того, какие капиталы за десятилетия собраны на этих платежах, это все-таки ремонт капитальный. Союзником населения в этом вопросе выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Цитирую. «Получается, с одной стороны, Министерство экономического развития говорит о снижении инфляции, высказывает прогнозы, что она до конца года снизится до 5%, а с другой стороны, прогнозирует рост тарифов, двукратный относительно инфляции». Он заявил, что парламент не может с этим согласиться, и Госдума берет на контроль вопрос ЖКХ-тарифов. У населения в этом случае только один вопрос. Берете на контроль до выборов или после выборов тоже проконтролируете? Но на этот вопрос точный ответ может дать только время. А время нынче сложное. Правительство приняло решение сократить долги по бюджетным кредитам еще 6 регионам страны. Сначала региональные бюджеты похудели из-за повышения НДС, который идет в федеральный бюджет, и снижения прибыльности бизнеса, налог с которого идет в региональные бюджеты. Теперь федеральный бюджет будет худеть из-за невозврата денег, выданных регионами. В физике это называется сообщающимися сосудами. А в экономической политике, как мы понимаем, чем-то вроде структурной трансформации. В бизнесе своя экономия. Как сообщает портал РБК, сейчас уже каждая четвертая компания в России намерена сокращать персонал и увольнять работников, часто без выходного пособия. Дошло до святая святых. Россияне стали экономить на майских шашлыках. По данным торговцев, продажи мяса для шашлыков снизились в сравнении с прошлым годом на 10%, продажи мангалов на 11%, продажи шампуров на 6%. Плюс опрос сервиса «Пакет» холдинга X5 показывает, что этим летом жители России сэкономят и на отдыхе. Причем 58% либо еще не начали копить на отпуск, либо вообще не делают этого. 26% респондентов отмечают, что накопили меньше, чем рассчитывали. Так что теперь, в преддверии лета, не только на повседневных тратах, но и на отдыхе шашлыками сказывается экономический спад.
5: Извините, что помешал вам деньги прятать.
1: Один вариант экономии, который начали обсуждать на правительственном уровне, стал предметом спора. Возникла идея начать строить автомобильные дороги в более экономном варианте – не асфальтовые, а бетонные. Такая практика была распространенной в СССР до 1980 года. Многие россияне еще помнят так называемые бетонки с подпрыгиванием на стыках. Первый вице-премьер Денис Мантуров еще в прошлом году дал поручение Министерствам транспорта и финансов оценить экономическую эффективность такого подхода. А в этом году крупнейшая в России цементная компания «Цемрос», которой принадлежит 18 цементных заводов, готова проложить первые 45 участков автодорог. По подсчетам, заказанным этой компанией, это позволит снизить затраты консолидированного бюджета страны почти на 30%, обеспечив за следующие 11 лет экономию в 573 миллиарда рублей. А по оценкам Министерства строительства, цементно-бетонные дороги обойдутся на 9-11% дешевле асфальтовых. Для полноты картинки, недавно компания «Цемрос» из-за спада заказов приостановила или ограничила работу 3 из 18 своих заводов в Белгородской, Ульяновской и Липецкой областях. Так что для этой компании решение строить цементные дороги вместо асфальтовых – это свет в конце тоннеля. Но вот в Росавтодоре категорически против. Здесь напоминают о повышенном износе цементных дорог при использовании зимой шипованной резины, о повышенном уровне пыли, о том, что такие дороги из-за смены сезонов быстрее приходят в негодность. Россиянам остается наблюдать в этой дискуссии, кто кого переборет, слон или кит. Но автомобилистам надеяться, что Росавтодор, пусть даже и по собственным эгоистическим причинам, победит. Вопрос лишь в том, кто сегодня более влиятелен.
6: На сегодня наряды. Песчаный карьер — два человека. Цементный завод!
1: Между тем, российские политики назвали новый локомотив экономики 21 века. И это не строительство, не дороги, как в США времен Франклина Делано Рузвельта, не цифровая экономика, не технологии, а намного ближе – сельское хозяйство. Об этом заявили на форуме партии «Единая Россия». С одной стороны, конечно, верно, что за последние лет 25 Россия из критически зависимой от импорта продовольствия страны превратилась в крупного экспортера по нескольким видам аграрной продукции. С другой стороны, победные заявления очень уязвимо выглядят на фоне недавней войны с коровами в Новосибирской области и некоторых других регионах и продолжающемся сокращении поголовья крупного рогатого скота. Только за первые три месяца этого года это поголовье сократилось на 0,8%, коров на 1,7%. А в Национальном союзе производителей молока еще и успокоили как-то странно, мол, ничего особенного, у нас уже лет 5 поголовье именно такими темпами сокращается. Ялуторовский мясокомбинат на днях остановил работу из-за нехватки сырья. Великолукский мясокомбинат на грани банкротства. Компания «Русский холод», производитель мороженого, тоже в предбанкротной ситуации. С другой стороны, надо понимать разницу между форумами и проблемами мясокомбинатов и всякого скота. В Казани на днях в рамках «Казань-форума» прошла международная агропромышленная сессия. И ничего, проведению мероприятия не мешает, что в Татарстане поголовье скота с начала года уменьшилось на 4,6%. Зато выросло поголовье миллионеров и миллиардеров, что доказывает, связь между экономикой и сельским хозяйством не является линейной. Кстати, придирчивый оптимист может строго заметить, что информация о сокращении крупного рогатого скота в Татарстане вырвана из контекста, и что зато в Татарстане примерно на те же 4 с лишним процента увеличилось поголовье свиней. Оно тоже верно. Но тогда остается только гадать, каким образом это подкрепит фактами победной реляции международной агропромышленной сессии на Казань-форуме, который посвящен развитию исламских форматов экономики, халяльному бизнесу и финансов. Так что успех по части выращивания свиней придется все же стыдливо отодвинуть за кулисы. Кстати, экономическое сотрудничество с исламскими странами иногда приводит к неожиданным сюжетам. В Россию продолжают нелегально доставлять пчел из Узбекистана. Покупают их из экономии. Узбекские пчелы намного дешевле российских. Но биологи напоминают, что завоз узбекских пчел ставит российское пчеловодство на грань исчезновения. Как считают специалисты, цитирую, «дополнительную опасность представляет характер ввозимых особей. Узбекские пчелы более агрессивны и злобны в сравнении с российскими видами. Плюс они вызывают аллергию». Такой вот неприятный поворот с нелегальными полосатыми мигрантами из Средней Азии.
7: Это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед.
1: На этом сегодня все. До новых встреч.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
9: Наши свежие соки «Кикуни» ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте «Кикуни» – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: дорожные новости.
1: В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство зарегистрированных в России таксистов – самозанятые водители. По статистике реестра такси, на них приходится 75% рынка. Цифры показывают, что применять требования нового закона о такси на практике будет проблематично. Основу рынка составляют не крупные таксопарки, а водители-частники на личных автомобилях. Предъявлять к ним те же требования, что и к крупным бизнесам – это путь к уходу все большей части рынка услуг такси в тень. А это плохо как для таксистов и пассажиров, так и для государства. В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. В Госдуме отклонили законопроект, который ранее разработали чиновники в Вологодской области. Камеры на среднюю скорость в прошлом уже работали на трассах, но потом наказание по ним признали незаконными и отменили. Недавно вологодские законодатели предложили разрешить регионам использовать такие комплексы в экспериментальном режиме. Но в Госдуме инициативу отклонили. В ПДД по-прежнему нет понятия «средняя скорость», поэтому штрафовать за ее превышение нельзя. Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами могут разрешить тратить мат-капитал на покупку автомобиля. По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Татьяны Ларионовой, для таких семей автомобиль особенно важен. Мат-капитал мог бы помочь с покупкой. Это не первая инициатива подобного рода, но ранее в правительстве их отклоняли. Есть серьезные доводы против. Машина не относится к базовым потребностям семьи, как жилье, и быстро теряет в цене. Высок риск ее утраты. Также возникает пространство для мошенников по обналу материнского капитала. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Дело в том, что торговля IT в каком-то смысле такая же точно торговля российским сырьем и ресурсами, только другими, мозгами. Так получилось, что российская земля производит не только нефть, но и почему-то, по никому понятным причинам, производит огромное количество инженеров, программистов, разработчиков. Люди просто не понимают, что это действительно такое же точно сырье, которое почему-то здесь производится, а вот, например, в Бразилии не производится. И в каком-то смысле, продавая наружу даже банальные человеко-часы, дальше ты выбираешь, как ты экспортируешь это сырье. Ты можешь продавать человеко-часы на аутсорс, ты можешь делать продукты, продавать его там. Это, по сути, такой же точный экспорт такого же точно сырья. И в этом смысле, когда там ребята открывают офис в Калифорнии, а разработчики сидят в Тюмени, то же самое, что качать нефть один в один.
0: Мысли вслух.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Идея на миллион.
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом, сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом АвтоВАЗа. Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
0: Что нам стоит дом построить?
1: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения, это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
0: Деньги дороги, как память.
1: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которые носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Беларусь доставлены ядерные боеприпасы. Об этом сообщили в Минобороны России. Действия проводятся в рамках учений, в ходе которых белорусские военные тренируются снаряжать ракеты-носители, скрытно перемещать подразделения и готовиться к пускам. В Дагестане подготовили туристический маршрут для иностранных гостей. Новый проект под названием «Салам Дагестан» нацелен на туристов из мусульманских государств, отметил глава Минтуризма Республики Эмин Мирданов. По его словам, в начале июня планируется провести информационный тур для 25 туристических компаний из Центральной Азии и Ближнего Востока по программе маршрута. Налоговые органы усилили меры по взысканию долгов с компаний. Теперь они не только блокируют банковские счета, но и фактически замораживают имущество предприятий, запрещая его продажу, залог или переоформление без разрешения инспекции. Об этом пишут «Известия». Под ограничения попадают не только денежные средства, недвижимость и транспортные средства, но и нематериальные активы, такие как товарные знаки, программное обеспечение, патенты, базы данных, требования к партнерам и права на бренд. В Госдуме предложили ввести выплаты к юбилеям брака. С такой инициативой выступил депутат Каплан Панеш. Размер выплаты будет зависеть от длительности совместной жизни супругов. Так, за золотую свадьбу супруги смогут получить 100 тысяч рублей. Для тех, кто отмечает 70-летний юбилей совместной жизни, сумма выплаты составит 250 тысяч рублей. Россия занимает одно из ведущих мест в мире по темпам увеличения числа людей, страдающих ожирением. Об этом сообщил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, основными причинами роста числа россиян с ожирением являются неправильное питание и недостаток физической активности. Исследователи установили, что просмотр рилсов перед сном может негативно сказаться на качестве отдыха. Ученые объясняют это тем, что уставший мозг чрезмерно реагирует на быстрый дофамин, выделяющийся при просмотре коротких роликов. В результате человек испытывает недостаток качественного сна, чувствует себя более уставшим в течение дня и вечером снова погружается в бесконечный скроллинг социальных сетей. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Спортивные события.
1: Футболисты Астон Виллы стали победителями Лиги Европы, обыграв в финальном матче немецкий Фрайбург 3-0. Это первый крупный трофей бирмингемского клуба за последние 30 лет. Для главного тренера Виллы Уная Эмери этот триумф стал уже пятым в Лиге Европы. Это рекордный показатель среди наставников. Ранее он трижды приводил к победе в этом турнире Севилью и один раз Вильярреал. Баскетболисты Нью-Йорк Никс на своей площадке одержали волевую победу над Кливленд Кавальерс со счетом 115-104 в овертайме и повели в полуфинальной серии НБА 1-0. За 8 минут до конца основного времени хозяева уступали с разницей в 22 очка, однако за оставшееся время совершили невероятный рывок и перевели игру в овертайм. Этот камбэк стал самым крупным в истории плей-офф для франшизы из Нью-Йорка. Вице-чемпионы мира хоккеисты сборной Швейцарии разгромили команду Австрии 9-0, одержав четвертую победу подряд на групповом этапе нынешнего розыгрыша турнира. Швейцарцы с абсолютным результатом единолично возглавили турнирную таблицу группы А. В свою очередь, действующий чемпион, сборная США в группе Б по буллитам переиграла команду Германии 4-3, реабилитировавшись за два поражения в первых трех матчах. Американцы идут на четвертом месте, которое дает право сыграть в плей-офф. А возглавляет эту группу команда Чехии, сломившая сопротивление Италии 3-1. Полузащитник Манчестер Юнайтед Казимира согласовал условия трехлетнего контракта с Интер Майами, за который выступает Лионель Месси. Бразилец присоединился к американскому клубу в статусе свободного агента после окончания действующего соглашения с МЮ. 34-летний полузащитник, принявший решение покинуть Олд Траффорд еще в январе, выбрал проект Дэвида Бекхэма, несмотря на интерес со стороны Лос-Анджелес Гэлакси и нескольких европейских грандов, включая Интер и Ювентус. Сам футболист признается, что ключевым фактором при выборе стала возможность сыграть в одной команде с Месси, чей контракт в Интер-Майами на прошлой неделе был продлен как минимум до конца этого года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Куппа расположен в долине Казикумукского Койсу, западнее его среднего течения. Его территория граничит с землями ряда даргинских и аварских селений Нижнего

0: В советское время шитье шапок стало своеобразной визитной карточкой жителей аула Купа. Наиболее распространенными типами папах, которые шились мастерами-купинцами, были так называемые бухари и осетинки. Каракулевые шкурки привозились из Баку, Бухары и других мест.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Притчи народов мира.
4: Жил-был на свете большой красивый камень. Протекавший мимо ручей до блеска отполировал его бока, которые так и сверкали на солнце. Но со временем ручей высох, а камень продолжал лежать на пригорке. Вокруг него было раздолье для высоких трав и ярких полевых цветов. Сверху камню хорошо была видна пробегавшая внизу мощенная дорога, по обочине которой были свалены в кучи галыши и булыжники. Оставшись в одиночестве, без привычного журчания веселого ручья, камень все чаще стал поглядывать с тоской вниз на дорогу, где всегда царило оживление. Однажды ему сделалось так грустно, что он не выдержал и воскликнул: «Не век же мне вековать одному! Что проку от трав и цветов? Куда разумнее жить бок о бок с моими собратьями на проезжей дороге, где жизнь бьет ключом?» Сказав это, он сдвинулся с насиженного места и стремглав покатился вниз, пока не очутился на проезжей дороге среди таких же, как он, камней. Кто только не проходил и не проезжал по дороге. И колеса повозок с железными ободьями, и копыта лошадей, коров, овец, коз, и щегольские сапоги с ботфортами, и подбитые гвоздями крепкие крестьянские башмаки. Камень оказался в дорожной толчее, где его грубо отшвыривали в сторону, топтали, крошили, обдавали потоками грязи, а порою он бывал по уши выпачкан коровьим пометом. Куда девалась его былая красота? Теперь он с грустью посматривал вверх на родной пригорок, где когда-то мирно лежал среди трав и благоухающих цветов. Ему ничего более не оставалось, как тщетно мечтать о возврате утраченного спокойствия и одиночества. Не зря говорят, что имеем не храним, потерявши плачем. История рассказана для тех, кто бездумно покидает насиженные сельские места и родные уголки, устремляясь в шумные многолюдные города с их суетой, неутолимой жаждой и пустыми треволнениями.
5: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
3: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Дагестанцы стали реже брать розничные кредиты в банках. Снижение составило на 10%. Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах увеличился за год на 13,1%, и на начало апреля этого года достиг 169,7 миллиарда рублей. Рост в целом по России составил 14,2%, по Северокавказскому федеральному округу – 14,7%. Пресс-служба Национального банка Дагестана отмечает, что у жителей республики снизилась долговая нагрузка. На 1 апреля этого года обязательства граждан перед банками составили 196,6 миллиарда рублей, что на 0,7% меньше, чем на ту же дату прошлого года. Такая динамика в основном поддерживалась снижением потребительского кредитования. За год объем этого сегмента сократился более чем на 10%, до 94,5 миллиарда рублей. При этом ипотечный портфель увеличился на 9,8%, превысив 102 миллиарда рублей. Финансовое поведение жителей Дагестана меняется. Граждане отдают предпочтение сбережениям, несмотря на снижение ставок. Это объясняется стремлением зафиксировать привлекательные проценты по вкладам, отметил управляющий отделением Банка России в Республике Дагестан Мурат Идрисов. Спрос на товары и услуги стал более сдержанным. Люди отложили несрочные покупки, которые ранее планировали оформить в кредит.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары – кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и дирекция скоростного сообщения РЖД утвердили дорожную карту по внедрению спутниковой связи нового поколения на высокоскоростных поездах «Сапсан» и скоростных электропоездах «Ласточка». Соответствующее соглашение стороны подписали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Проект предполагает поэтапное оснащение поездов широкополосным спутниковым интернетом. После завершения тестирования на первых составах доступ к сети получат пассажиры «Сапсанов». Затем терминалы связи начнут устанавливать на межрегиональные «Ласточки». В общей сложности спутниковый интернет появится в 135 поездах, включая маршруты «Москва-Санкт-Петербург», «Москва-Нижний Новгород» и «Москва-Минск». Российский рынок труда столкнулся с тревожным сигналом. Сотрудники все чаще жалуются на задержки зарплаты, а работодатели – на падение спроса и снижение оборотов. При этом изменения становятся заметны уже не только в финансовых показателях компаний, но и в бытовом поведении людей. Об этом эксперты рассказали газете «Ру». По наблюдениям, растет число вакансий и запросов в сегменте товаров для дома. Это косвенно указывает на изменение потребительского поведения. Все больше домохозяйств отказываются от профессиональных клининговых компаний и переходят к самостоятельной уборке. Люди покупают товары для дома вместо того, чтобы оплачивать услуги. Похожая ситуация развивается и в сегменте готового питания. И в завершении выпуска: мятая одежда стала новым символом роскоши в 26-м году благодаря дизайнерам. Об этом пишет журнал Vogue. Из материала следует, что такие бренды, как Prada, Calvin Klein и Tod's, включили в новые коллекции одежду из материалов с эффектом помятости. Так они продемонстрировали юбки, платья, пальто и оперные перчатки с заломами на ткани. Такой эффект наиболее заметен также на изделиях из кожи и деликатных тканей, например, шелка. Как пишет Vogue, помятость делает образ интереснее и позволяет чувствовать себя свободнее. При составлении гардероба на лето 26-го года важно обращать внимание на естественность и расслабленные силуэты, добавили эксперты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбейси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Как понять, что вами интересуются правоохранительные органы?
3: Зачастую обычно все начинается с того, что к тебе приходит запросик. Вроде еще налоговой проверки нету, вроде и уголовного дела нету, и никто не интересует. Бах, запрос пришел. И запрос о чем? Просим предоставить информацию по таким-то счетам в отношении таких-то компаний за последние 3 года, оборотно-сальдовые ведомости, там, счета, фактуры и так далее и тому подобное. Большинство предпринимателей думают, точно надо предоставить. Предприниматели делятся здесь на 2 вида. Первые говорят, да я же белый и пушистый, мне скрывать нечего, я точно все предоставлю. Вторые говорят, наконец-то, больше не могу совершать преступления безнаказанно. Отдам все документы для того, чтобы меня посадили. Почему они это делают? Ну, для меня загадка. Я часто разговариваю, для чего вы это делаете? Они такие говорят, а вдруг они обидятся? Это самый распространенный ответ. Ну, вот знаете, сейчас они попросили вот какие-то документы, по-нормальному же попросили. Ну, сам пришел, там целый старший опер, там попросил меня предоставить документы, очень по-нормальному со мной разговаривал. А говорит, сейчас не предоставлю. И что будет? Они обидятся, и точно что-то будет плохое. Я говорю, давай так. Самое плохое, что может случиться? Вот, если ты не предоставил. Ну как, меня посадят. Я говорю, а если предоставишь, самое плохое, что будет? Думает, тишина. Ну, я говорю, тебя тоже посадят. И вот смотри, тебя посадят по-любому. Что ты предоставишь, что не предоставишь. Так я говорю, вопрос возникает. Зачем предоставлять и помогать? Начинают задумываться. И такие, так за это же, наверное, ответственность есть какая-то. Я говорю, да, есть. Какая? Статья 19.7 Кодекса об административных правонарушениях. 300 рублей штраф. И они такие, большинство же такие, 300 рублей? Я не потяну. Я лучше отсижу 5 лет в тюрьме, 300 рублей никак. Вот это вот страх перед правоохранительной системой, какой-то ступор и невозможность себя защищать блокирует мозг. И люди начинают представлять документы. Но на самом деле же запрос, он говорит о чем? Запрос из правоохранительных органов, он говорит о чем? О том, что, дорогой уважаемый предприниматель, У нас пока нет доказательств для того, чтобы тебя посадить в тюрьму, привлечь к уголовной ответственности. Вот запрос на документы. Ты представь, пожалуйста, эти документы. Мы изучим, почитаем, разберемся во всем и точно обещаем, посадим тебя. И вот большинство предпринимателей: ура, меня наконец-то посадят, да-да-да, давай-давай, 300 рублей не буду платить, предоставлю все документы, и все. Но на самом деле надо включать голову, конечно, ну и консультироваться с адвокатом, предоставлять документы или нет. В каких-то случаях, может быть, стоит и предоставить, но где-то, может быть, и не стоит. Потому что запрос, кстати, может быть незаконным, необоснованным. С запросом надо самим разбираться. И где-то, может быть, правоохранительные органы тоже дообучать, как работать. В последнее время, кстати, стало все лучше и лучше, мы запросы прям получаем хорошие. И уже думаем, предоставлять или нет. Но если даже ты решил предоставлять документы, то у тебя должна быть позиция. Ты сначала должен согласовать ее с адвокатом, как-то объяснить для правоохранительных органов, что происходило и почему тебя не нужно привлекать к уголовной ответственности. И перед тем, как пойти уж точно опрашиваться или допрашиваться, у тебя должна быть письменная позиция. Как мы делаем? Мы садимся с доверителем и можем час, два, три, день, два, три снимать информацию, готовить позицию, потом уже с письменной позиции приходить на опрос или допрос.
2: От какого размера компании учащается риск уголовного дела?
3: Не от какого размера компании, а от какого размера доначислений. Там же часть 2 статьи 199, там 56 миллионов. И вот налоговая же ориентируется на эту сумму, чтобы в случае чего, если не выплатят, но не погасят недоимку, то хотя бы уголовное дело можно было направить. Вернее, материал для возбуждения уголовного дела в Следственный комитет. И вот на это ориентируется. Компания может быть многомиллиардной, у нее всего вот 56 миллионов доначислений. А компания может быть с оборотом миллиард, и у нее там 150 миллионов доначислений. Потому что работают очень плохо.
2: Блокировка расчетных счетов. Это серьезный знак?
3: Это уже не знак. Это уже провод. Ну что? Если у тебя заблокировали расчетный счет, то как-то суши сухари. Ну, не то чтобы прям суши сухари, но разбирайся вначале с налоговой, почему, что за доначисления, что за претензии. Но если расчетный счет заблокировали, это где-то ты уже там несколько первых стадий пропустил. Где ты был, не знаю, отдыхал в Таиланде или что-то там делал. Но были же звоночки, кто-то приходил, что-то писал, что-то просил, приглашал, рассматривал, и ничего не случилось, и поэтому заблокировали счет. Разбирайся. А если уже арестовали в рамках уголовного дела, то ты прям много чего пропустил. И еще очень много пропустишь, когда тебя поместят сначала в следственный изолятор, а потом в места лишения свободы.
2: Что делать, если вами интересуются?
3: Нужно искать адвоката в этот момент. Лучше бы, конечно, искать адвоката до и профилактировать. То есть вот мы за экосреду, за безопасную экосреду для бизнеса. Мы выстраиваем в бизнесе все процессы безопасно таким образом, чтобы интересов правоохранительных органов не было. А если он вдруг возник, то чтобы минимальные были последствия этого интереса. Вот смотрите, у нас есть такой самостоятельный аудит. Ну, вернее, вопросы для самостоятельного аудита. Там 280 вопросов. Руководитель или собственник садится, прям не обязательно адвокат, и прям по этим вопросам проходится и начинает думать, где у него есть риски, а где нет. И там, где есть риски, он начинает их оценивать, случатся они или нет. И если они случатся, то какой будет ущерб при возникновении этих рисков? И когда ты вот это вот все оцениваешь, ты начинаешь думать, снижать эти риски или нет.
1: Юридическая рубрика

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
18: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио Диалог FM. Аварская пословица.
19: Чер чударик они хихкогорт лерештуна. На чужую лошадь сядешь, быстро с нею упадешь. Чер чударик они хихкогорт лерештуна. Абрабрай рехарабчур. Сказанное слово, выпущенная стрела. Абрабрай рехарабчур. Учузов кванида тамбук унариб. Отдешевый еди. И вкуса не жди. Учуза пханида тамбук унариб. Эмирк асай арац батани энд амун чей месет кула. Слово серебро молчание золото. Эмирк асай арац батани энд амун чей месет кула. Кудев инсуца баян хабураб инсуда цехоге. Сказал дед. Не переспрашивай у отца. Кудев инсуца баян хабурап инсуда цехоге.
18: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог FM».

Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Обмен визитными карточками является непременной частью делового этикета в Венгрии. Ими обмениваются довольно часто, поэтому у вас должен быть достаточный запас визиток с собой. Текст визитки может быть выполнен на английском языке. Желательно при этом, чтобы текст был продублирован на венгерском языке на другой стороне. Особого ритуала при обмене визитками в Венгрии не существует. Венгерский стиль общения можно охарактеризовать как вежливый, сдержанный и доброжелательный. Типичный для светской беседы вопрос «Как поживаете? Как ваши дела?» во многих культурах воспринимается скорее как вопрос приветствия, не предполагающий ответа. Однако ваш венгерский партнер, возможно, расценит его как вашу искреннюю заинтересованность в его делах. Венгры иногда бывают довольно откровенными, делясь вещами, являющимися очень личными в других странах. Если во время беседы и тем более переговоров ваш венгерский коллега почувствует неискренность, отчужденность и замкнутость с вашей стороны, ваше общение, возможно, не будет иметь продолжения. Во время общения избегайте активной жестикуляции, а также физических прикосновений. Соблюдайте определенную дистанцию между собой и партнером. Поддерживайте прямой зрительный контакт. В процессе общения венгры держатся сдержанно, особенно с малознакомыми им людьми. Улыбаться, не испытывая при этом действительно дружеского участия, не принято. Слишком частые улыбки будут восприняты скептически.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Хорошая жизнь – это результат правильно принятых решений. Проблема, однако, в том, что нас не учат совершать обдуманный выбор. В детстве нас контролируют родители, а в школе и университете все задачи спускаются сверху, от учителей и начальства. Дорожка протоптана десятками поколений, все сложные решения за нас уже приняли, и нам самим вроде как не нужно думать. Словом, четверть века нас учат подчиняться внешним обстоятельствам и чужим решениям, поэтому когда современный человек неожиданно оказывается во взрослом мире и вынужден принимать сложные решения, оказывается, что у него нет процесса, которому можно было бы следовать. Мы не выработали привычку, у нас нет алгоритма действий. Так что в этом видео я попробую закрыть пробелы образования и дать простой список действий для принятия решений. Наверняка вы замечали, что даете своим друзьям разумные советы, которые реально помогают. Но как только дело доходит до вашей жизни, все глубокие мысли куда-то пропадают. Этот эффект называется парадоксом Соломона, в честь царя, который был наделен большой мудростью и поражал справедливостью суждений, но при этом не мог наладить свою собственную личную жизнь. В 2014 году исследователи изучили этот эффект и выяснили, что если просто давать себе совет от лица своего друга, мы лучше оцениваем свои возможности, границы собственного знания, последствия для других и в целом принимаем более взвешенные решения. Поэтому первый шаг – дистанцируйтесь от себя. Представь, что ты свой лучший друг, задай себе вопросы, которые задал бы он, ответь на них, а затем дай себе дружеский совет. Вторая техника – квадрат Декарта. Нужно разделить лист бумаги на 4 части и письменно ответить на следующие вопросы. Во-первых, что будет, если это произойдет? Это самый простой вопрос, нужно придумать как можно больше плюсов принимаемого решения. Не останавливайтесь на том, что сразу пришло вам на ум, сформулируйте как можно больше положительных моментов. Второй вопрос – что будет, если это не произойдет? Здесь запишите все плюсы, которые ожидают вас, если вы оставите все как есть и не станете принимать решения. Третий вопрос. Чего не будет, если это произойдет? Отметьте все минусы потенциального решения. Какую цену вы заплатите, если сделаете этот выбор? И, наконец, последний вопрос. Чего не будет, если это не произойдет? Какие минусы вас ожидают, если вы ничего не поменяете? Квадрат Декарта позволяет посмотреть на ситуацию с разных сторон, лучше понять себя и последствия выбора. Но не забывайте о своей предвзятости. Многие наши аргументы слабы, а мы этого даже не замечаем. Поэтому третьим шагом используем технику адвоката дьявола. Посмотрите на плюсы и минусы, записанные в квадрате Декарта, и попытайтесь их опровергнуть. Ваша задача – поставить под сомнение собственные выводы. Действительно ли плюсы так хороши и правда ли минусы являются минусами? Будьте самым строгим своим критикам. В среде большого бизнеса даже выделяют отдельного человека, который критикует все принимаемые решения, чтобы выявить его слабые места, и, согласно исследованиям, это эффективно работает. Итак, посмотрев на ситуацию с разных сторон, самое время посоветоваться. Но не с одним человеком, как обычно, а с как можно большим количеством людей. И не просто людей, а с теми, кто либо уже достиг успеха в интересующей вас проблеме, либо хорошо в ней разбирается. Если же в вашей жизни таких людей нет, то не забывайте, что за нашими плечами тысячи лет истории. Наверняка вы не первый человек, кто столкнулся с таким вопросом. Кто-то до вас уже переживал нечто подобное. Ищите исторические примеры. Если вы все сделали правильно, то на этом этапе в голове у вас должна быть полная каша. Так и задумано. Решение придет к вам со временем, после отдыха, а все предыдущие шаги нужны были для того, чтобы вывести информацию на поверхность и позволить уму исследовать ее в свободное время. Особенно в этом деле эффективен качественный сон, ведь именно во время него запускается обработка информации. Поэтому перед самым сном пройдитесь по всем своим аргументам и записям, и после пары ночей вы проснетесь с четким интуитивным пониманием того, что нужно делать. Чтобы ускорить этот процесс, используйте медитацию. Несколько исследований показали ее эффективность для принятия решений. Помните, однако, что не бывает идеальных решений. Жизнь непредсказуема, и вы будете ошибаться. Но это не самое главное. Даже если ваш выбор будет провальным, делая его самостоятельно, вы учитесь брать за себя ответственность. Из подростка, которого несет поток событий, вы превращаетесь в сознательного деятеля. Умение принимать решения – это функция зрелого человека. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С приближением лета в Астраханской области запущено прямое автобусное сообщение с четырьмя городами Дагестана. Теперь жители Астрахани могут без пересадок добраться до Кизляра, Махачкалы, Избербаша и Дербента. По словам представителей администрации Астраханской области, введение прямых рейсов является значимым событием для развития туризма между регионами и укрепления связи между югом России и Дагестаном. Почти каждый десятый житель Дагестана находится за чертой бедности. Согласно статистике Росстата, в первой половине прошлого года уровень бедности в России был установлен на отметке в 16 742 рубля. В Дагестане запущен бесплатный чат-бот «Виртуальная библиотека произведений на родных языках». Он создан в рамках Года единства народов России. Считывание QR-кода смартфоном открывает доступ к библиотеке с выбором языка из 8. Это русский, аварский, даргинский, лезгинский, лакский, арчинский, табасаранский и кумыкский. Далее можно прочитать произведение онлайн или скачать книгу. Убытки от страхования терактов и атак беспилотников в России увеличились до 3,5 раз. Национальная перестраховочная компания намерена исключить компенсацию убытков, связанных с простоями из-за атак БПЛА, ограничиваясь возмещением только прямого ущерба имуществу. Об этом пишет «Коммерсант». Столкнувшись с систематическими атаками, страховщики отказываются принимать на себя подобные риски. В Госдуме предложили возвращать жилье продавцу в случае признания сделки недействительной, только после полного возврата всех средств покупателю. Инициативы, направленные на защиту добросовестных покупателей недвижимости, призваны укрепить доверие граждан к системе госрегистрации прав и повысить стабильность рынка жилья. Хроническое недосыпание ускоряет старение организма и вредит сердцу и мозгу. Об этом предупредила главный внештатный гериатр Минздрава России и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. Для поддержания молодости и здоровья она советует соблюдать режим сна, ложась и вставая в одно и то же время. Также важно создать комфортные условия в спальне, поддерживать прохладу, темноту и тишину. Рекомендуется не пользоваться телефоном за час до отхода ко сну. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Спортивные события.
1: Баскетболисты ЦСКА одержали выездную победу над Локомотивом Кубанью 85-75 в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Благодаря такому результату армейцы упрочили свое лидерство в серии, счет 3-1 в пользу столичного клуба. После этой победы действующие чемпионы сделали серьезную заявку на выход в финал, до которого им осталось одержать всего одну победу. Следующий пятый матч серии состоится 23 мая в Москве. Футзальный клуб «Тюмень» в драматичном третьем матче полуфинальной серии Суперлиги на домашней площадке переиграл победителя регулярки КПРФ 7-6 в дополнительное время и стал первым финалистом чемпионата России. Этот успех принес тюменцам общую победу в полуфинальной серии со счетом 3-0. Во второй полуфинальной паре Норильский никель сократил отставание в серии от действующего чемпиона турнира «Ухты» после домашней победы 3-1. Общий счет противостояния 2-1 в пользу «Ухтин». Волгоградский «Ротор» на своем поле проиграл тольяттинскому «Акрону» 0-2 в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге. В другом переходном матче махачкалинская «Динамо» на выезде минимально переиграла екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0. Подопечные Василия Березуцкого повторили прошлогоднюю неудачу, снова начав стыковую серию с домашнего поражения. Ответные матчи пройдут 23 мая, «Акрон» в Самаре сыграет с «Ротором», а «Динамо» в Каспийске примет «Урал». 14-летний Мирослав Киселев стал чемпионом России в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В этой дисциплине ему удалось обойти двукратного чемпиона Европы, опытного Никиту Шлейхера, который занял третье место. Ранее на этом турнире Киселев в паре с Александрой Кедриной выиграл золото еще и в синхронных прыжках с вышки. Воспитанник пензенской школы стал самым юным участником турнира. Баскетболисты «Химок» на выезде обыграли челябинский ЧБК 74-61 в пятом матче финальной серии Суперлиги. Подмосковный клуб сократил отставание в серии, счет теперь 3-2 в пользу челябинцев. После большого перерыва гости перехватили инициативу и, успешно сыграв в обороне, создали себе задел в 10 очков, а к середине заключительной четверти и вовсе довели разницу до 14 баллов. Шестой матч, который пройдет в «Химках» 23 мая, также может сделать ЧБК чемпионом страны в случае победы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Учитель говорил: не издевайтесь над уродством, благодаря ему вы созерцаете прекрасное. Не презирайте убогих и бедных духом, благодаря им вы знаете, что такое величие и благородство души. Не унижайте поверженного вами врага, благодаря ему вы ощущаете вкус победы. Не попирайте немощь и старость, благодаря им вы цените свое здоровье и молодость. Но избегайте чрезмерных наслаждений, кичливости и жестокости. Благодаря им человек узнает, что такое голод, стыд и страх.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
6: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
0: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Венгрия продолжает активно оформлять шенгенские визы жителям Свердловской области, оставшись для них фактически единственной лазейкой в Европу на фоне массовых отказов со стороны других стран ЕС. Об этом глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил региональному изданию «Урару». По словам эксперта, сложности с получением туристических виз в страны шенгенской зоны в 2026 году приобрели массовый характер, однако генконсульство Венгрии в Екатеринбурге продолжает работу, и спрос на его услуги существенно возрос, в том числе из-за переориентации российских путешественников с проблемного Ближнего Востока на европейское направление. В полиции предупредили россиян, что мошенники начали предлагать приобрести фейковые билеты в театр и оплатить их дважды. Об этом сообщает телеграм-канал МВД России. По информации ведомства, злоумышленники отслеживают активных пользователей в театральных чатах, в мессенджерах и на сайтах. Они обращают внимание на тех, кто жалуется на трудности с приобретением билетов на желаемую постановку. Мошенники пишут такому пользователю от имени театра, предлагая отказные билеты, направляя при этом ссылку на сайт «Клон» известного агрегатора, говорится в сообщении. После мошенники под предлогом сбоя системы предлагают оплатить билеты второй раз. И в завершении выпуска. В предстоящие долгие выходные с 12 по 14 июня большинство россиян запланировали поездки по стране. На внутреннее направление приходится 85% бронирований. Возглавил топ-10 самых популярных городов для июньского отдыха Санкт-Петербург, сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Следом за Петербургом в числе самых востребованных для путешествий городов следуют Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Псков и Кострома. Отмечается также, что многие города стали намного привлекательнее для туристов по сравнению с прошлым годом. Так, например, количество бронирований в Костроме выросло на 48%, в Нижнем Новгороде – на 43%, в Геленджике – на 41%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», в студии Динара Шахдилова. Здравствуйте. Телеграм-бот Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан прислана видеозапись с грубым нарушением правил дорожного движения водителем автомобиля «Газель» в городе Махачкале. Принятыми мерами сотрудниками Госавтоинспекции установлен водитель. Это 32-летний житель города Махачкалы, в отношении которого собран административный материал по части 1 статьи 12.12 КОАП РФ «Проездно-запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Госавтоинспекция Дагестана продолжает акцию «Внимание, дети!». С 21 мая по 2 июня 2026 года в республике проходит второй этап профилактической акции, направленной на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в период летних каникул. Уважаемые родители, напоминайте детям о правилах безопасного поведения на дороге, переходить улицу только в установленных местах, быть внимательными рядом с проезжей частью, обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Помните, дорожное движение начинается не с проезжей части, а с порога вашего дома. Берегите детей – это наша общая ответственность. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахдилова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Согласно этикету, цветы в горшках можно дарить только в том случае, если виновник торжества попросил об этом или указал в списке подарков.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Фруктовая, ароматная семья Кикуни.
4: Люблю соки Кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
11: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
0: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Идея на миллион.
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом, сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом АвтоВАЗа. Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
0: Что нам стоит дом построить?
1: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения, это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
0: Деньги дороги, как память.
1: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которые носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Вы владелец онлайн-школы и нанимаете преподавателей как самозанятых. В итоге делите выручки между разными ИП-шками, чтобы избежать НДС, и платите этим самозанятым за работу, ну, как вознаграждение. Осторожно, налоговая пристально смотрит на этот сектор. Типичная схема. Есть ООшка, допустим, которая обучает, находится на упрощенной системе налогообложения, которая продает курсы. Чтобы не выйти за лимит по упрощенке и не платить в итоге повышенный НДС, владельцы регистрируют еще несколько ИП-шек на жену, на друга и так далее. Часть платежей за курсы идет прямо на их счета, вроде как партнеры. А преподаватели вообще не оформляют в штат и делают каждого самозанятым. Ну, там на секундочку 4 либо 6% вместо 30% страховых взносов. На бумаге все выглядит красиво, но налоговая видит вообще иную картину. Смотрите, это является дроблением выручки. Банк замечает массовые однотипные платежи от физлиц на счета нескольких ИП-шек, и для ФНС эта информация в итоге является признаком единой продажи курсов, просто раздробленная ради сохранение лимита. Что касается самозанятых вместо сотрудников, ну, прежде всего, преподаватели, конечно, работают по графику школы. Они используют ее методики, значит, фактически это сотрудники, то есть у них есть признак того, что они являются штатными работниками. ФНС может переквалифицировать их в наемный персонал. И, конечно, до начисления НДФЛ и страховых взносов. И было уже куча случаев, когда онлайн-школы просто насчитали им миллионы налогов за дробление между ИП и этот вот серый фонд оплата труда. Онлайн-школы сейчас на самом деле под особым прицелом. Если инспекторы докажут фиктивное дробление выручки и прятание сотрудников под самозанятых, то ждите, во-первых, проверки, то есть сдача декларации, на секундочку, вот март-апрель, и потом ждите в течение 90 дней как минимум камеральной проверки. А там может быть что? И начисления, и пени, и штрафы, ну и, конечно же, потеря в тех льготах, которые вы применяете. На что я ваше внимание обращаю? Научитесь смотреть на доказательства самостоятельности. Если вы работаете с самозанятыми, пускай у них, у каждого свой какой-то будет график. Если вы все-таки как самозанятыми с ними работаете, они пускай сами ищут своих клиентов, они зависят полностью от вашей школы. То есть у них должны быть еще и другие заказчики, кроме вас. Избегайте формального дробления, потому что деление выручки между несколькими ИП-шками для обхода лимита по упрощенке и выхода от НДС, оно заметно сразу, и лучше выбирать сразу прозрачную модель. И подумайте все-таки о риск-менеджменте. То есть легче, проще, поверьте, дешевле доплатить налоги сейчас, чем в один момент однажды получить проверку, нервотрепку, до начисления, ну и там уже вы знаете, о чем речь можно вести.
2: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: С давних времен наставники всех видов древнейших учений говорили о важности дыхания. Культура многих стран и народностей включала в себя особые шаманские упражнения, ритуалы и медитации, завязанные на специальных способах дыхания. Например, дыхание через одну ноздрю. Многие люди с большим скептицизмом относятся к таким вещам. И это неудивительно, ведь современные ученые только сейчас с большим удивлением обнаруживают, что дыхание йогов действительно имеет реальные эффекты. Началось все с эксперимента, проведенного группой ученых в 1994 году. Исследователи взяли простейшую практику дыхания через одну ноздрю и обнаружили, что она имеет реальную лечебную пользу, так как влияет на нервную систему. После этого в научном сообществе повисла тишина. Но в 2012 году провели новые исследования. Ученые хотели выяснить, что именно происходит с мозгом при таком дыхании. Оказывается, активизируется левое полушарие мозга, которое, к слову, отвечает за аналитические способности, память и другие очень важные для современного человека показатели. Но ладно мозги, их эффективность интересует далеко не всех. Однако даже сердце, согласно другим исследователям, начинает работать лучше, сердечный ритм приходит в норму и улучшается кровеносное давление. Удивительно, но из раза в раз не связанные друг с другом группы ученых обнаруживали новые и новые эффекты этого дыхания. Ученые подводят итог, я цитирую: «Дыхание через левую или правую ноздрю имеют разнообразные физиологические эффекты, что совпадает с йогическим традиционным знанием». Возможно, скоро мы перестанем смеяться над йогами, проводящими сутки напролет в медитации. Возможно, в этих практиках действительно что-то есть. Приступим. Но для начала давайте расскажу о парочке положительных эффектов этого дыхания, чтобы зарядить вас мотивацией. Ученые объединили данные почти сотни глубоких исследований и пришли к выводу, что такое дыхание успокаивает, лечит депрессию, снижает воспалительные процессы, борется со свободными радикалами, понижает стрессовые гормоны и даже лечит бронхиальную астму. Вы же в целом от этого упражнения можете ожидать повышенную концентрацию, спокойствие и умиротворение. Мир как бы раскроется перед вами, вы будете видеть все четче и понятнее, чем обычно, особенно если совмещаете это с медитацией. Итак, сядьте, чтобы вам было удобно, но важно, чтобы спина была прямой. Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Старайтесь ощущать воздух на всех этапах. Первое. Глубокий вдох в течение 2 секунд. Старайтесь дышать животом. Мы привыкли дышать грудью, поэтому будет непривычно, но вы быстро научитесь. Второе. Задержите дыхание на 3 секунды. При задержке дыхания вы не должны испытывать напряжение ни в легких, ни в горле. Третье. Выдох в течение 4 секунд. Итак, вы вдыхаете воздух за 2 секунды, задерживаете на 3 и выдыхаете за 4 секунды. Я предпочитаю совмещать этот способ дыхания с моей практикой медитации, но вы можете попробовать его в любой обстановке. Если вы уже давно тренируетесь, то можете вдвое увеличить свое время дыхания на каждом этапе. То есть сделать вдох за 4 секунды, задержать на 7 и выдыхать в течение 8-10 секунд. Мастера йоги способны настолько замедлять свое дыхание, что один такой цикл занимает у них около 8 минут. Лично мне этот способ дыхания помогает сконцентрироваться на деле, если я вдруг теряю контроль. Также, как я и сказал, в связке с медитацией такая практика буквально изменяет сознание. Но об этом как-нибудь в другой раз. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В Дагестане 15 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: С приближением лета в Астраханской области запущено прямое автобусное сообщение с четырьмя городами Дагестана. Теперь жители Астрахани могут без пересадок добраться до Кизляра, Махачкалы, Избербаша и Дербента. По словам представителей администрации Астраханской области, введение прямых рейсов является значимым событием для развития туризма между регионами и укрепления связи между югом России и Дагестаном. Почти каждый десятый житель Дагестана находится за чертой бедности. Согласно статистике Росстата, в первой половине прошлого года уровень бедности в России был установлен на отметке в 16 742 рубля. В Дагестане запущен бесплатный чат-бот «Виртуальная библиотека произведений на родных языках». Он создан в рамках Года единства народов России. Считывание QR-кода смартфоном открывает доступ к библиотеке с выбором языка из 8. Это русский, аварский, даргинский, лезгинский, лакский, арчинский, табасаранский и кумыкский. Далее можно прочитать произведение онлайн или скачать книгу. Убытки от страхования терактов и атак беспилотников в России увеличились до 3,5 раз. Национальная перестраховочная компания намерена исключить компенсацию убытков, связанных с простоями из-за атак БПЛА, ограничиваясь возмещением только прямого ущерба имуществу. Об этом пишет «Коммерсант». Столкнувшись с систематическими атаками, страховщики отказываются принимать на себя подобные риски. В Госдуме предложили возвращать жилье продавцу в случае признания сделки недействительной, только после полного возврата всех средств покупателю. Инициативы, направленные на защиту добросовестных покупателей недвижимости, призваны укрепить доверие граждан к системе госрегистрации прав и повысить стабильность рынка жилья. Хроническое недосыпание ускоряет старение организма и вредит сердцу и мозгу. Об этом предупредила главный внештатный гериатр Минздрава России и член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. Для поддержания молодости и здоровья она советует соблюдать режим сна, ложась и вставая в одно и то же время. Также важно создать комфортные условия в спальне, поддерживать прохладу, темноту и тишину. Рекомендуется не пользоваться телефоном за час до отхода ко сну. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Интернет. Телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Спортивные события.
1: Баскетболисты ЦСКА одержали выездную победу над Локомотивом Кубанью 85-75 в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Благодаря такому результату армейцы упрочили свое лидерство в серии, счет 3-1 в пользу столичного клуба. После этой победы действующие чемпионы сделали серьезную заявку на выход в финал, до которого им осталось одержать всего одну победу. Следующий пятый матч серии состоится 23 мая в Москве. Футзальный клуб «Тюмень» в драматичном третьем матче полуфинальной серии Суперлиги на домашней площадке переиграл победителя регулярки КПРФ 7-6 в дополнительное время и стал первым финалистом чемпионата России. Этот успех принес тюменцам общую победу в полуфинальной серии со счетом 3-0. Во второй полуфинальной паре Норильский никель сократил отставание в серии от действующего чемпиона турнира «Ухты» после домашней победы 3-1. Общий счет противостояния 2-1 в пользу «Ухтин». Волгоградский «Ротор» на своем поле проиграл тольяттинскому «Акрону» 0-2 в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге. В другом переходном матче махачкалинская «Динамо» на выезде минимально переиграла екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0. Подопечные Василия Березуцкого повторили прошлогоднюю неудачу, снова начав стыковую серию с домашнего поражения. Ответные матчи пройдут 23 мая, «Акрон» в Самаре сыграет с «Ротором», а «Динамо» в Каспийске примет «Урал». 14-летний Мирослав Киселев стал чемпионом России в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В этой дисциплине ему удалось обойти двукратного чемпиона Европы, опытного Никиту Шлейхера, который занял третье место. Ранее на этом турнире Киселев в паре с Александрой Кедриной выиграл золото еще и в синхронных прыжках с вышки. Воспитанник пензенской школы стал самым юным участником турнира. Баскетболисты «Химок» на выезде обыграли челябинский ЧБК 74-61 в пятом матче финальной серии Суперлиги. Подмосковный клуб сократил отставание в серии, счет теперь 3-2 в пользу челябинцев. После большого перерыва гости перехватили инициативу и, успешно сыграв в обороне, создали себе задел в 10 очков, а к середине заключительной четверти и вовсе довели разницу до 14 баллов. Шестой матч, который пройдет в «Химках» 23 мая, также может сделать ЧБК чемпионом страны в случае победы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Дагестанцы стали реже брать розничные кредиты в банках. Снижение составило на 10%. Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах увеличился за год на 13,1%, и на начало апреля этого года достиг 169,7 миллиарда рублей. Рост в целом по России составил 14,2%, по Северокавказскому федеральному округу – 14,7%. Пресс-служба Национального банка Дагестана отмечает, что у жителей республики снизилась долговая нагрузка. На 1 апреля этого года обязательства граждан перед банками составили 196,6 миллиарда рублей, что на 0,7% меньше, чем на ту же дату прошлого года. Такая динамика в основном поддерживалась снижением потребительского кредитования. За год объем этого сегмента сократился более чем на 10%, до 94,5 миллиарда рублей. При этом ипотечный портфель увеличился на 9,8%, превысив 102 миллиарда рублей. Финансовое поведение жителей Дагестана меняется. Граждане отдают предпочтение сбережениям, несмотря на снижение ставок. Это объясняется стремлением зафиксировать привлекательные проценты по вкладам, отметил управляющий отделением Банка России в Республике Дагестан Мурат Идрисов. Спрос на товары и услуги стал более сдержанным. Люди отложили несрочные покупки, которые ранее планировали оформить в кредит.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: Робот-мойщик окон с подвижными скребками. Компания Hobot готовит к выпуску нового робота для мойки окон SP10. Ключевая особенность новинки — система, объединяющая сразу три этапа — распыление, мойку и соскребание. Робот распыляет жидкость по ходу движения с обеих сторон. Двойная струя достигает стекла даже в ветреную погоду. Чистит поверхность салфеткой из микрофибры, а оставшиеся грязевые следы и подтеки удаляет с помощью двух подвижных скребков. Предусмотрено 8 различных режимов уборки. По заявлению производителя, эффективность очистки заметна после первого прохода. Жидкости хватает надолго благодаря увеличенному баку на 120 мл. Hobot SP10 оснащен дополнительными шторками возле гусениц, которые убирают воду прямо по ходу движения. Это решает типичную проблему подобных устройств — пробуксовку на мокром стекле. За счет силы всасывания в 6000 паскалей достигается крепкое сцепление с поверхностью и стабильное движение устройства. Несмотря на высокую мощность, уровень шума низкий — всего 58 дБ, а благодаря тонкому корпусу в 7,5 см аппарат способен проезжать под решетками или рольставнями. Устройство рассчитано не только на окна. Заявлена работа с плиткой, фасадами и панорамным остеклением, включая безрамные конструкции. За безопасность отвечают вакуумные датчики, которые обнаруживают даже незначительную утечку воздуха, что защищает устройство от падения. А небольшие угловые колеса по краям помогают устройству безопасно разворачиваться и мыть стекла максимально близко к штапику. Встроенный аккумулятор удерживает робота на стекле до 20 минут при отключении электричества. Управление доступно через мобильное приложение или комплектный пульт. А сам робот умеет озвучивать статус работы и даже позволяет заменить голосовые уведомления на кастомные. Робот поставляется вместе с кейсом для удобной транспортировки и хранения. Продажа модель появится в скором времени.
0: На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
3: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
0: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог FM. Говорим по делу. По делу.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российский рынок труда столкнулся с тревожным сигналом. Сотрудники все чаще жалуются на задержки зарплаты, а работодатели – на падение спроса и снижение оборотов. При этом изменения становятся заметны уже не только в финансовых показателях компаний, но и в бытовом поведении людей. Об этом эксперты рассказали газете «РУ». По наблюдениям, растет число вакансий и запросов в сегменте товаров для дома. Это косвенно указывает на изменение потребительского поведения. Все больше домохозяйств отказываются от профессиональных клининговых компаний и переходят к самостоятельной уборке. Люди покупают товары для дома вместо того, чтобы оплачивать услуги. Похожая ситуация развивается и в сегменте готового питания. В полиции предупредили россиян, что мошенники начали предлагать приобрести фейковые билеты в театр и оплатить их дважды. Об этом сообщает телеграм-канал МВД России. По информации ведомства, злоумышленники отслеживают активных пользователей в театральных чатах, в мессенджерах и на сайтах. Они обращают внимание на тех, кто жалуется на трудности с приобретением билетов на желаемую постановку. Мошенники пишут такому пользователю от имени театра, предлагая отказные билеты, направляя при этом ссылку на сайт «Клон» известного агрегатора, говорится в сообщении. После мошенники под предлогом сбоя системы предлагают оплатить билеты второй раз. И в завершении выпуска. В жару важно поддерживать водно-солевой баланс, пить обычную и минеральную воду, не сладкий чай, воду с лимоном или ягодами, есть больше овощей и фруктов. Такие рекомендации в беседе с газетой РУ дала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По ее словам, в жару главная задача не охлаждать организм ледяными напитками, а поддерживать водно-солевой баланс. Помимо обычной питьевой воды, врач рекомендовала пить минеральную воду, не сладкий чай, воду с лимоном или ягодами, домашние морсы без избытка сахара. Ориентир потребления жидкости 30-35 мл на килограмм массы тела в сутки, плюс дополнительный объем при жаре и физической активности. Важно пить регулярно, небольшими порциями, а не ждать сильной жажды. Жажда уже является признаком начинающегося обезвоживания, обратила внимание эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росоль худулгаве, нухта халмах кве. В ауле друга надо иметь, и в дороге товарища. Росоль худулгаве, нухта халмах кве. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Из одного воина войска не составится, из одного камня башня не выстроится. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Киневгу имам Шамиль Адава кринчев, киневгу бахарчи хажимрад Адав тлуинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Киневгу имам Шамиль Адава кринчев, киневгу бахарчи хажимрад Адав тлуинчев. Халт арастасала хинк азул таам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт арастасала хинк азул таам. Голбац аснакет цокотула, адам цартула. Лев после себя шкуру оставляет, человек имя. Голбац аснакет цокотула, адам цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
3: Ребят, всем привет! У меня в гостях Виктор Кузнецов. Многие из вас могли его видеть, но уверен, что большинство, кстати, не видело. Спасибо тебе, что пришел.
4: Спасибо, что позвал.
3: Для тех, кто не знает, основатель, сооснователь «Все инструменты». Давай для тех, кто вообще тебя первый раз видит, в цифрах какие-то ключевые вещи, чтобы все такие: «О, надо слушать».
4: Окей. Ну, первое, наверное, я семейный человек, у меня трое детей, что для меня очень важно. Это большая часть жизни. Второе, я считаю, что там, в свои 36 я достаточно здоровый, спортивный, адекватный, имею много классных друзей. Вот. А если говорить про бизнес, то команда у нас на сегодня 8 тысяч человек. Это 16 лет такой продуктивной, последовательной работы. Все инструменты.ру – это все для дома, дачи, строительства, ремонта.
3: Цифры по прошлому году, выручка. Как вы закрыли 2022 год?
4: Если говорить общий СНДС, 102 миллиарда.
3: 102 миллиарда?
4: Да, рублей.
3: Феноменально. Феноменально. Можно в целом на этом заканчивать просто, потому что вопросов больше нету. Очень круто. 8 тысяч человек, 102 миллиарда. У тебя есть пару интервью? Буквально, где ты рассказывал очень урывками про то, как вы начинали, про какие-то вещи, как вы возили сами заказы, но у меня не образовалась целостной картинки. Для меня человек, который построил компанию с выручкой 102 миллиарда, у этого должна быть какая-то причина вообще, как это произошло, потому что на ровном месте такие вещи не происходят. Давай, прежде чем мы перейдем в текущие дни и будем разбираться и копать вглубь, отмотаем немного назад, опять же, для тех, кто тебя не знает. Каким образом вообще получилось, что такая компания с нуля, вы же начинали с нуля, получилось?
4: Смотри, первое, наверное, все начинается с цели, да, и с, как это, ну, у меня, по крайней мере, все идет с того, что что-то надо захотеть, и какие-то себе цели, будущее, мечты надо поставить. Я сразу вглубь, можно, наверное?
3: Давай.
4: Прям это самое, поделюсь с тобой своим таким юношеской историей. Когда мне было 13 лет, я прочитал книжку «Наполеон Хилл. Думай богатей».
3: Угу.
4: Читал ее?
3: Да, конечно.
4: Классная книжка такая, базовая, да, для предпринимателя, для такого человека, который развивается. И вот в этой книжке там очень классно, ну, прям качественно описано, как надо цели ставить. И дальше, как о них думать, как их визуализировать. А я такой вот, у меня всегда все по целям достаточно. Я тогда в 13 лет записал себе 4 ключевые цели на 30. Да, мне сейчас уже 36. Вот тогда записал на 34 цели. Первое. Мне хотелось двоих сыновей. То есть я прям реально хотел двоих сыновей. Мне это было очень важно. Второе. Свою компанию. То есть свой бизнес. Такой крупный, российский, может быть, международный, но вот прям записал свой бизнес. Третье. Свой дом загородный. Четвертое. BMW X5. Вот такие 4. Причем реально все четко, качественно прописал и так далее. И дальше периодически к этому возвращался. То есть как бы думал, соответственно, визуализировал. Ну вот в течение там жизни, как полагается, я всегда это себе держал. И я верил, знал, что так и будет. В 30 лет я реально зафиксировал свой результат. У меня было 2 сына, прям вот как хотелось. Была своя компания, загородный дом. Единственное, что BMW X5 я заменил на BMW X6. это фантастика, да, Саша? Ну, реально, это фантастика, но это так и было. Вот. Поэтому, если говорить, откуда все началось, то я думаю, все началось с детства, вот когда там, как это, с ранней юности, когда ты живешь, развиваешься, ставишь себе цели и так далее. Вот. В этом плане еще так... Ничего, я все о себе сегодня.
5: Мы о тебе и собрались здесь говорить, а обо мне ты что? Я не сделал компанию, которая 102 миллиарда выручки сделала.
4: У каждого свои огромные достижения. Я, кстати, тоже, это же не я ее сделал, это же ее сделали команда, это мы ее вместе сделали. Ну, в этом плане...
5: Это безусловно, да, но тем не менее.
4: Непонятно, у кого какой вклад. Безусловно, как это, если таблетка есть, в ней есть 10 ингредиентов. Там 9 ингредиентов могут разную стоимость иметь. 10 может быть самым дорогим, а может быть, наоборот, самым дешевым. Uh-huh. Но все равно это 10 ингредиентов, и без 10-го там его бы не было. Это я про то, что я там 1/10 или там 1/100, uh-huh. а еще есть огромная команда. И, ну, я искренне так считаю.
5: Вы тогда, когда начинали, первый вопрос, были ли какие-то такие муки, а точно ли то или не то, а может быть, вот это какая-то другая сфера? Это первый вопрос. И второе, какая первая, вот ближайшая самая цель была? Денег просто хотели в моменте заработать или какую задачу перед собой ставили?
4: Первое. У нас, ну, у меня точно не было сомнений с точки зрения того, что мы правильно сделали выбор. Ну, и у партнера были. Поэтому, если так говорить, чуть про дальнейшие шаги, партнер, с которым я начинал, он позже вышел. Да, третий человек, он уже сейчас со мной равноправный партнер. Uh-huh. То есть мы там с Сашей тоже, кстати, да, мы полностью равноправные партнеры. А вот с кем мы основали, он там вышел еще 8 лет назад. Ну, хорошо, успешно вышел на тот момент. Вот, у меня не было вообще никаких сомнений. Я четко видел, вот есть рынок, есть масштаб. Когда мы достигнем определенных цифр, мы, соответственно, и зарабатывать будем, и команда будет классная, и польза для клиента будет огромная. И, соответственно, вот это было как бы ключевое. А у партнера такие сомнения были, ну, поэтому он там в свое время и ушел. При этом надо четко понимать, это была такая история. То есть, представь, ты физтех. Что такое физтех? Физтех – это как бы возможность зарабатывать несколько тысяч долларов практически вот сразу, да, когда тебя ждут либо в консалтинге, либо в IT, либо ну, в каких-то таких направлениях. Uh-huh. Мы же там сделали сайт, сами его заполнили. Я там сам первый заказ повез. Кстати, ну, это отдельная история, бог с ним. И, соответственно, вот первые там... 3 года доход был практически нулевой, да, и прям такой около нулевой. И, соответственно, вот тут вера должна действительно была важна. То есть, и это нормальный там, процесс, когда компания еще не родилась, еще даже вот мы как бы ничуть не окрепли. Первые 3 года мы просто фигачили. Я знал, что когда будет масштаб, все будет хорошо. Да, при этом вот альтернатива там, куда-то уйти, и альтернатива смотришь, когда на друзей на своих, понимаешь, что там может здесь сейчас зарабатывать больше, она всегда была, и это вот важно все-таки верить и понимать, куда ты идешь. Uh-huh. А зачем все это нужно было? Классный вопрос, спасибо тебе, прям реально хороший вопрос. Вот мы, у нас с самого начала компании было 2 ключевых постулата, и мы их заложили еще до того, как компания родилась. Прям как это, в Макдональдсе сидели и записали 2 ключевых постулата. Первый – клиент. Нам реально хотелось, чтобы люди, которые к нам приходят, они считали нас партнерами, ну, чтобы нас уважали, чтобы мы делали свою работу вот достойно. Да? Ну, как бы вот базовые вещи говорю, но тем не менее, вот мы для себя реально это прописали, что если мы делаем, нам реально важно, чтобы нас уважали, и там, мы были передовой, быстрой, реально таким сильным бизнесом. Второе – команда. Чтобы люди к нам приходили, и наша команда, она была не там с 10 до 5, и без 5-5 уже там, сейчас 5 часов, побежали, да, и как бы все. А так, чтобы ребята кайфовали от того, что мы делаем, чтобы все знали, зачем они здесь, какую пользу мы несем. Все как бы вот были в этой энергии, в драйве развития, да, и нам это удалось, да, и я надеюсь, что и сейчас удается. И это, кстати, вот эти 2 постулата, клиент и команда, они первые 7 лет давали нам очень быстрый рост, и благодаря им мы абсолютно не зарабатывали денег. Абсолютно. То есть где-то через 7 лет, когда нас проинвестировал тогда фонд, у меня зарплата была что-то 1090 рублей, я на себя брал. Ну, это тоже нормально, да, но для масштаба бизнеса он уже тогда был 100 миллионов долларов выручки по тому еще курсу, да, соответственно. Это понятно, что несоизмеримо. А для нас самое главное было это вот драйв, рост, развитие, команда, польза, та скорость, с которой мы двигались. Да? И вот когда инвестор к нам зашел, так мы добавили себе третий постулат. Наш третий постулат в компании – это эффективность. И после этого нам стало важно еще зарабатывать деньги. Мы себе продали, даже, ну да, продали, объяснили, что вот сумма прибыли, которую ты зарабатываешь в бизнесе, это сумма пользы, которую ты приносишь. Да? Ну, то есть мы же бизнесом занимаемся, а в бизнесе, в экономике, сколько пользы ты принес, это как бы доп. Прибыль. Доп. Деньги, да, то есть вот раньше этого не было, а теперь это появилось. Когда мы себе это объяснили, мы себе сказали, о, а если мы не зарабатываем прибыль, мы не создаем дополнительной ценности, то как бы мы не делаем свою основную работу, принесение пользы. И после этого мы добавили третий постулат, эффективность, и начали зарабатывать денежки.
5: А, то есть ты хочешь сказать, что на старте вы, как предприниматели, молодые и голодные, у вас не было желания денег заработать?
4: Вот было, конечно.
5: Так вот, чтобы конечно, там, было. Мы хотим заработать деньги. Просто, знаешь, так просто рассказываешь, что ты там клиент главный и так далее. Но вот в реальности же все приходят, ну не все, наверное, есть какие-то уникумы, которые пришли сразу мир менять, но в большинстве своем все деньги приходят первично зарабатывать.
4: Конечно. Но это один из стимулов, но он все равно как не основной. Да, если бы он был единственный основной, то, наверное, мы бы там по-другому двигались. Да, и мы бы, наверное, в долгую так вот не прошли, потому что чтобы в долгую идти, нужно что-то больше, чем просто деньги зарабатывать. Угу. Да? Но однозначно там заработок и там свой личный доход, он как одна из целей присутствовал. Да, но это вот как одна из целей.
5: А вот ты говоришь, что вы там уже много лет работали, каком инвестор приходил, у тебя была зарплата 90 тысяч. Вот смотри, ты как предприниматель, это же постоянно такая внутренняя дилемма, то, что у тебя есть возможность инвестировать деньги обратно в бизнес, чтобы бизнес развивался, а есть возможность вытаскивать деньги в свой карман и там, не знаю, покупать себе что-то, тратить в себя, короче, как-то их инвестировать. И вот мне интересно, вот ты видишь, что у тебя компания там 100 миллионов долларов делает, или там, ну, может быть, меньше в два раза еще, да, там, неважно. И ты смотришь на свою зарплату 90 тысяч и думаешь, все нормально, все хорошо. За счет чего это происходит? Почему нету вот, знаешь, такого желания внутреннего и не было в тот момент, там, я не знаю, поставить себе больше зарплату в 3, в 5 раз, чтобы хотя бы обеспечить себе максимально вот комфортную жизнь? То есть какими, не знаю, вещами ты руководствовался, вкладывая все до последней копейки обратно в бизнес?
4: Ну, мы себе все-таки зарплату-то брали. То есть все-таки не до копейки.
5: Не, ну тем не менее, как бы это такой, знаешь, минимальный прожиточный минимум, так или иначе.
4: На самом деле, ты просто, как у нас это было, да, когда ты в процессе, ты кайфуешь от того, что ты делаешь, все растет, развивается, ты видишь результаты, это огромная энергия, да, это огромное счастье, радость, драйв, и ты от этого, то есть этого достаточно для того, чтобы ты жил счастливо. Понимаешь? То есть ты просто... Мы не смотрели на какие-то дополнительные вещи, которые были рядышком. То, что нам там тоже, скорее всего, надо или не надо. Позже, когда мы там увидели, о, слушайте, а вообще-то можно и расти, и зарабатывать. Да, мы это добавили и, соответственно, продолжили рост и начали зарабатывать. Тут драйвер какой? То, что важно добавлять себе цели и такие, и материальные. Да, то, что когда там хочется машину, хочется... там дом, хочется какие-то там физические вещи. То есть, когда ты еще их добавляешь, у тебя мозг начинает работать на то, как еще зарабатывать. То есть, мозг же и мир, он, в моем понимании, делает, дает тебе то, что ты его просишь. Да, вот как ты организовываешь свое мировоззрение, с этим у тебя и идет помощь от Вселенной и от всего... от всех, кто рядышком.
5: А ты понимаешь, вообще отдаешь себе внутренний отчет о том, что у вас на текущий момент получилось сделать компанию, вот вы прям микро-микро процент людей, у которых получается сделать нечто подобное. То есть, что вы сделали действительно очень большой результат. То есть, а есть такое твердое ощущение, ты понимаешь? Гордость. Ты здесь же говоришь, мы сделали то, что удается сделать единицам.
4: Ну, ты сейчас говоришь, да.
5: А в какой момент ты первый раз понял то, что мы стали очень большие уже?
4: Ты знаешь, я думаю, что мы еще очень маленькие.
5: На текущий момент?
4: Да, мы еще маленькие. И я надеюсь, что мы еще в начале пути.
5: Угу.
4: То есть вот где-то там вот по ступенечкам еще даже на первый этаж не поднялись высокого здания. Там, стоэтажного, может быть, 50-этажного. Я очень надеюсь на это. То есть искренне говорю. То есть мы пока еще вот прям вот все равно активно в процессе. В моем мировоззрении мы еще только двигаемся.
5: Ну, тем не менее, ладно, я, конечно, у тебя, наверное, может быть, с твоей колокольни у тебя ощущается то, что не такие уж и большие, и то, что мы на самом начале пути, но тем не менее. Вот смотри, нас смотрят ребята, которые занимаются бизнесом, кто-то себя пробует, то ремесло какое-то пока что, кто уже более-менее большие компании. Но, тем не менее, как бы таких, как вот вы, не так много. И вот на твой взгляд, что в ваших действиях, в вашем подходе, в вас самих, в тебе конкретно, отличает вас от тех, кто останавливается, например, на планке развития, я не знаю, 100 миллионов рублей в год, 200, 300 миллионов. Где, в чем разница принципиальная? По сути, есть же, вот смотри, допустим, большое количество магазинчиков каких-то онлайн, которые продают инструменты, делают свои 100-200 миллионов в год. И вот и это как бы предел такой. А у вас вроде бы все то же самое, но есть один нюанс. В чем он?
4: Первый, самый главный нюанс – это цели. Да, то есть целеполагание. И у меня, и у партнера у нас есть долгосрочные цели с того, как мы хотим видеть компанию через 50 лет, и как компания будет двигаться без нас. Да, вот, то есть вот, достаточно такие долгосрочные цели. Это, я думаю, номер один вообще самое главное. Вот, то, что нужно для того, чтобы что-то создать или там произвести. Ну, первый номер один, нужно этого очень сильно захотеть и поставить себе эту цель. Да, вот. Дальше есть много всего. Есть огромная штука – это удача. Удача однозначно работает. Да, и в этом плане я там супер счастливый человек. Мне с точки зрения такого помощи мира он фантастически помогает. То есть ты что-то захотел – хоп, это уже там тебе с разных сторон приходит. Это вот твое взаимодействие с миром, да. Это люди, которые рядом с тобой. Это, то есть, много всего. Если говорить бизнесово, давай бизнесово скажу, да. Это второе, это фокусировка. Вот очень важно, реально важно, выбрать направление. И дальше, если ты это направление выбрал, в нем регулярно, качественно, последовательно работать, да. Потому что вот мы растем в среднем на 50% каждый год.
5: Uh-huh.
4: Да, вот в течение 16 лет в среднем мы растем на 50% каждый год. И, соответственно, это дает нам основной результат. Если ты растешь на 50% каждый год, то там за 5 лет ты вырастаешь, по-моему, раз в 30. За 10 лет ты вырастаешь, по-моему, ну,
5: что-то... Не суть, да. Геометрическая прогрессия
4: работает. То же самое, да, кстати... Немножко в сторону уйти, ты, наверное, знаешь, да, эту историю, что если каждый день ты делаешь на 1% больше, чем вчера,
5: да, там что-то 19 раз или что-то
4: за год раз, ты, да, вырастаешь там в 20 раз почти. Угу. А если ты каждый день делаешь на 1% меньше, то ты за год там в разы становишься слабее. А представляешь, если за 10 лет?
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия возле Патасхабова. Здравствуйте. В этом году Дагестанский фонд капитального ремонта запланировал провести работы в 4 многоквартирных домах Буйнакска. Согласно краткосрочному плану, будет отремонтировано 3 крыши и заменено лифтовое оборудование. На эти работы выделено более 31 миллиона рублей. В список вошли дома по адресам: микрорайон Дружба, дом 46, микрорайон Дружба, дом 53, улица Имама Шамиля, дом 52, улица Лермонтова, дом 5. В Ногайском районе на территории конного клуба «Кун-Батар» 29 мая начнется скаковой сезон. Для зрителей подготовлена насыщенная программа из 9 заездов. Общий призовой фонд превышает 2 миллиона рублей. Событие приурочено к празднику Курбан-Байрам и Году единства народов России. В ближайшие годы Росреестр и региональные власти намерены завершить инвентаризацию всего земельно-имущественного комплекса России. Это необходимо для реализации плана по увеличению кадастровой стоимости всех объектов недвижимости и земли в стране, а также для вовлечения неиспользуемых земельных участков в экономический оборот, сообщает «Коммерсант». Фишинговую рассылку о якобы положенных выплатах показали в полиции. Мошенники рассылают сообщение о том, что Социальный фонд России якобы перешел в онлайн и с помощью приложения можно проверить свои начисления за 2 минуты. Дальше пользователя ждет фишинговый сайт, сбор реквизитов банковских карт или попытка установить вредоносное программное обеспечение, предупредила МВД. Приобретение подписки на ChatGPT в России значительно подорожало и усложнилось. OpenAI ужесточила меры против нелегальных продаж Plus и Team по сниженным ценам. В результате стоимость подписок у российских продавцов возросла многократно, а перепродажа аккаунтов практически прекратилась, сообщает база. В жару нельзя пить больше 1 чашки кофе в день, рассказали врачи. Кофеин выводит жидкость из организма, а при высоких температурах ее и так не достает. В то же время людям с хроническими заболеваниями в такую погоду рекомендовано и вовсе исключить употребление напитка. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Иштибури расположен у подножия горы Арахмер в 25 километрах от райцентра Унцукуль. О его древних корнях свидетельствует кладбище с языческими, христианскими и мусульманскими захоронениями и множество прорытых вручную террас в окрестностях. Жили здесь люди охотой в ближних лесах и доходами от полеводства и скотоводства. Выращивали пшеницу, картофель, кукурузу, держали коров, овец и коз. Предание гласит, что в глубокой древности аул был захвачен Суракат-ханом из хунзахского Тануси, после чего прислали 8 семей стражников, старший из которых, Бури, поселился в сторожевой башне на окраине. О бунте в ауле или о приближении к нему врага Бури сообщал свистом на сторожевую башню соседнего аула, и тогда оперативно прибывала помощь от хана. В 1936 году бедняки и средняки аула Иштибури объединились в колхоз имени Молотова под руководством Гулдача Магомедова, Гусейна Гаджимурадова и других. Хозяйство крепко встало на ноги, благодаря чему в домах колхозников прижилось благополучие. Качественно улучшились жилища и появились даже не снившиеся удобства быта. Позже, во времена Великой Отечественной войны, около 30 иштибуринцев ушло на фронт. Потом началась трагедия длиною в 13 долгих лет. Иштибуринцы не согласились добровольно отселиться в Чечню. Власть была неумолима. Очевидцы тех событий рассказывают, что жители села погнали пешком в сторону Харибского перевала. Они добрели до Ножа-Юртовского района Чечни. Засеять поля на новом месте не успели. Начался голод. Только на третий год они научились обрабатывать землю на новом месте и смогли досыта наесться хлебом. Через 13 лет тех иштибуринцев, что пожелали возвратиться на дедовскую землю, довезли на автомашинах до села. В ауле не нашли ни одного целого дома. Но в наше время Иштибури уже живет спокойной, размеренной жизнью. От года к году расширяется площадь пашни, во многих дворах содержит десятки голов крупного скота.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакодоб тильгит лвахулиб. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакодоб тильгит лвахулиб. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Мунгалбац ватани, адамалки анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгалбац ватани, адамалки анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А уже...

0: по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россия, так же как и Китай, продлит безвизовый режим на 27-й год. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзянькунь сообщил, что Китайская Народная Республика продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Песков отметил, что безвизовая практика показала себя достаточно положительно. С 15 сентября 2025 года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026. О решении было объявлено 2 сентября 2025 года во время визита в Китайскую Народную Республику президента России Владимира Путина. С 1 сентября в российских школах начнется изучение профиля «Искусственный интеллект». Об этом РИА Новости рассказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он отметил, что Всероссийская Олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. Так, включенный в Олимпиаду по информатике новый профиль «Искусственный интеллект» оказался настолько востребованным и актуальным, что уже со следующего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. И в завершении выпуска больше трети россиян отмечали выпускной в столовой своей школы. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 35% респондентов праздновали выпускной в стенах родной школы. Эти россияне отмечали события в столовой, столы в которой накрывали родители. Еще 19% респондентов поделились, что отмечали свой выпуск в кафе или ресторане. Родительский комитет специально заказывал для классов банкет, на котором ученики веселились до самого утра. Другие 11% участников опроса праздновали выпускной на природе, устроив всем классам пикник. А еще 5% респондентов плавали в этот день на теплоходе. Однако 23% россиян признались, что у них вообще не было выпускного. Эти опрошенные просто получили свои аттестаты и разошлись по домам. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Про экономику на Диалог ФМ.
2: Добрый день. Главным знаковым моментом мая для российской экономики стала коррекция правительственных прогнозов. Министерство экономического развития теперь ожидает, что ВВП страны в этом году вырастет на 0,4%. Предыдущий прогноз был 1%. По окончательно подведенным итогам первого квартала ВВП сократился на 0,3%. Наверстать планируется во второй половине года. Таким образом, можно констатировать, что запрос президента России к правительству выполнен. Как известно, 15 апреля Владимир Путин на правительственном совещании попросил чиновников объяснить, цитирую, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий, причем ниже ожиданий не только экспертов-аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка. Теперь прогнозы с экономикой не расходятся. Есть, конечно, подозрение, что президент хотел услышать, почему экономика отстает от прогнозов, а не почему прогнозы опережают экономику. Но так как в прогнозах изменить что-то легче, чем в экономике, то изменили прогнозы. Иными словами, если экономика не идет к прогнозу, то прогноз идет к экономике. Минэк опубликовал эти прогнозы и сценарные условия функционирования экономики России со ссылкой на прогнозы Международного валютного фонда, который в апреле заявил, что мировая экономика до конца этого десятилетия будет расти примерно на 3,2% в год. А российская, по оценкам Минэка, будет до конца этого десятилетия расти в темпе вдвое меньшем, примерно на 1,5% в год. В интервью Интерфаксу представитель Минэка сказал так. В ближайшие годы, по прогнозу, мы на 3% роста в год при всех существующих рамках вряд ли выйдем. Но при этом сказать, что это невозможно, тоже не можем. Оговорка про невозможно дает шанс изменить прогнозы, если вдруг требования к правительству или к прогнозам тоже изменятся. Так что...
3: Это правильный ответ.
2: В публичном пространстве торможение озвучил вице-премьер России Александр Новак. Он заявил, что после периода высокого роста всегда идет корректировка, часто сопровождаемая структурной трансформацией. Под высоким ростом Новак имеет в виду рост на 4% в 2023-2024 годах. В интервью вице-премьера используется традиционная лексика чиновников и экономистов. Структурная трансформация, цикличность динамики, ключевые вызовы, возобновление экономического роста, сочетание факторов, экономическая стабильность, разрыв цепочек и так далее. К сожалению, все эти умные словосочетания замылены так, что ими можно пользоваться почти как в известной методичке Остапа Бендера, с помощью которой, согласно свидетельству Ильфа и Петрова, можно было не только статью или экономический обзор своять, но даже и поэтический вариант экономического обзора. «Цветет урюк под грохот дней, дрожит зарей кишлак, а среди арыков и полей идет гулять ишак». В наше же, наполненное парадигмами, вызовами и структурными трансформациями время, все эти слова вызывают иногда обратный эффект.
4: Есть знаковые слова, которые важно не пропустить. Ободряющие, такие как «стабилизировать», «надежный», «безопасность». Если они будут их произносить или повторять, так. Имей в виду, хотят тебя убить.
2: По новому правительственному прогнозу, инфляция в этом году останется выше таргета Центробанка – 5,2%. Рост денежных доходов россиян в реальном, то есть уже с учетом инфляции выражения, замедлится до 1,6%. Рост потребительской активности в сравнении с прошлым годом снизится в 3,5 раза – с 4 до 1,2%. Как всегда, одним из оселков экономического прогноза является прогноз цен на нефть. В нынешний прогноз заложены, как отметил Александр Новак, очень консервативные условия. Средняя цена российской нефти – $59 за баррель в этом году и $50 за баррель в следующие 3 года. То есть в правительстве решили не обольщаться нынешними намного большими ценами на нефть, вызванными конфликтом в Персидском заливе. К тому же пока неизвестно, будет ли из-за этого конфликта пролонгирована временная пауза в санкциях на покупку российской нефти. Министерство экономического развития тоже предлагают не смотреть на перспективы нефтеэкспорта через розовые очки. Источник Интерфакса в Минэке так оценил влияние ситуации в Персидском заливе на экономику России. Цитирую. «На наш взгляд, его практически нет. Да, есть некое позитивное краткосрочное, возможно, среднесрочное влияние на цены. Хотя, опять же, сейчас мы видим, что оценки по росту цен и факты по росту цен несколько отличаются от тех жутких прогнозов, которые часть международных аналитиков давала в начале этого кризиса. А с точки зрения объемов влияние не столь велико. Все, что мы можем продавать, мы продаем. Вопрос, по каким ценам». Конец цитаты. Тем не менее, косвенно на перспективы как экономики, так и бюджета России конфликт в заливе влияет положительно. А вот перспективы самого конфликта по-прежнему в тумане. Не надо быть политологом, чтобы понимать. Это стало одной из главных тем недавней встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпиня в Пекине. Но разворота на завершение конфликта с Ираном пока не особо заметно. Встреча в Пекине хотя и была с обнимашками, но закончилась как-то невнятно. В Пентагоне готовятся к новой серии военной операции и даже намерены сменить ее название. Как сообщит телеканал NBC News, военное ведомство США хочет сменить название операции против Ирана с «Эпическая ярость» на «Кувалда». С точки зрения чисто экономических интересов для России воинственность и решимость Трампа – выгода. Однозначное примирение в заливе – зло.
5: А за дверью добро с кувалдой!
2: Возможно, кривая Лафера уже сказывается, и повышение налогов привело к обратному эффекту – снижению поступлений в бюджет, по крайней мере, от малого бизнеса. Пока чиновники объяснили это снижение сменой форматов налогообложения. Окончательно судить, так это или не так, можно будет осенью. А пока, по данным Forbes, с начала этого года в России закрылись 209 тысяч малых предприятий, на 9% больше, чем за такой же период прошлого года. Однако все чаще раздаются голоса, ставящие под сомнение рост налогов. Например, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шокин предложил заморозить планируемое снижение планки выручки, с которой малый бизнес начинает платить НДС. Сейчас это 20 миллионов рублей выручки в год. В следующем году планируется снизить до 15 миллионов. Так вот, Шохин предлагает этого не делать. Он обсудил это с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Привлекает внимание формулировка главы РСПП. Цитирую. При таком сценарии добросовестный бизнес, который не попадет в зону ужесточения, выживет и будет развиваться. То есть, если правильно понять эту фразу, выживет тот малый бизнес, который зарабатывает до 20 миллионов в год и не попадает под ужесточение налогов, а тот, что попадает, стал быть, не выживет. Одновременно Шохин заявил, что по налогу на сверхприбыль уже на самый крупный бизнес у правительства четкого плана нет. И если такой налог и введут, то не раньше осени. Все финансовые показатели крупнейшего бизнеса России по итогам минувшего года похудели. К сожалению для бизнеса, из всех этих заявлений и размышлений чувствуется, что отказываться от курса повышения налогов никто пока не собирается, а сделанным никто не сожалеет, а сам процесс повышения может продолжиться. Продолжится, судя по всему, и процесс повышения жилищно-коммунальных тарифов. Министерство экономического развития, публикуя обновленные экономические прогнозы, отметило, что в этом году, тоже осенью, конечно, жилищно-коммунальные тарифы для населения вырастут на 9,9%. В 2027 году их планируется увеличить еще на 8,7%. В 2028 еще на 7,1%. Таким образом, в целом, за 2,5 года тарифы ЖКХ вырастут более чем на 30%. Тут возникает один глупый вопрос. Если инфляция в этом году составит 5,2%, то почему ЖКХ-тарифы вырастут на 9,9%? И если инфляция в будущем году, как заявил Центробанк, составит 4%, то почему ЖКХ-тарифы в будущем году вырастут на 8,7%? И вообще, какого ни числа, конечно, тарифы ЖКХ вечно растут выше уровня инфляции. Тут государство может возразить, что коль скоро по его подсчетам реальные, то есть уже с учетом инфляции, доходы населения в прошлом году выросли на 7,4%, а в этом году вырастут еще на 1,6%, то оно, население, вполне может справиться с ростом тарифов выше уровня инфляции. Тут население может отбить мяч, заявив, что его реальные доходы, конечно, обогнали рост официальной инфляции, но ни капельки не обогнали рост не только тарифов, но и цен в магазинах. И для наглядности, подобно хозяйке чеховского Ваньки, начнет тыкать государству в харю селедкой, яйцами и прочей снедью. Тут государство может сказать, что надо не на ценники смотреть, а брать на веру сводки Росстата.
5: А если не будут брать, отключим газ.
2: Вообще, брать на веру становится девизом дня. Спецкор коммерсанта Андрей Колесников подробно рассказал, как 14 мая прошел 10-й съезд Союза машиностроителей России. И как Владимир Путин убеждал его участников, что на самом деле все хорошо. Вывод журналиста – оставалось поверить и попробовать вдохновиться. Если гипотетически представить себе, что не только разговор государства с машиностроителями, но и диалог с населением продолжился, то государство в обосновании роста жилищно-коммунальных тарифов выше уровня инфляции может напомнить нерадивому населению, что коммунальная инфраструктура в стране изношена на 40%, а в некоторых регионах – до 80%. Но в ответ население может напомнить, что все эти годы исправно вносило среди прочих жилищных платежей плату за капитальный ремонт. На это государство может возразить, что эти деньги и шли на ремонт, перекраску подъездов, замену входных дверей, подъездных окон и плитку на полу. Позвольте возразить в свой черед население, но это называется не капитальный, а косметический ремонт, на что государство может резонно заметить. С учетом того, какие капиталы за десятилетия собраны на этих платежах, это все-таки ремонт капитальный. Союзником населения в этом вопросе выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Цитирую. «Получается, с одной стороны, Министерство экономического развития говорит о снижении инфляции, высказывает прогнозы, что она до конца года снизится до 5%, а с другой стороны, прогнозирует рост тарифов, двукратный относительно инфляции». Он заявил, что парламент не может с этим согласиться, и Госдума берет на контроль вопрос ЖКХ-тарифов. У населения в этом случае только один вопрос. Берете на контроль до выборов или после выборов тоже проконтролируете? Но на этот вопрос точный ответ может дать только время. А время нынче сложное. Правительство приняло решение сократить долги по бюджетным кредитам еще 6 регионам страны. Сначала региональные бюджеты похудели из-за повышения НДС, который идет в федеральный бюджет, и снижения прибыльности бизнеса, налог с которого идет в региональные бюджеты. Теперь федеральный бюджет будет худеть из-за невозврата денег, выданных регионами. В физике это называется сообщающимися сосудами, а в экономической политике, как мы понимаем, чем-то вроде структурной трансформации. В бизнесе своя экономия. Как сообщает портал РБК, сейчас уже каждая четвертая компания в России намерена сокращать персонал и увольнять работников, часто без выходного пособия. Дошло до святая святых. Россияне стали экономить на майских шашлыках. По данным торговцев, продажи мяса для шашлыков снизились в сравнении с прошлым годом на 10%, продажи мангалов на 11%, продажи шампуров на 6%. Плюс опрос сервиса «Пакет» холдинга X5 показывает, что этим летом жители России сэкономят и на отдыхе. Причем 58% либо еще не начали копить на отпуск, либо вообще не делают этого. 26% респондентов отмечают, что накопили меньше, чем рассчитывали. Так что теперь, в преддверии лета, не только на повседневных тратах, но и на отдыхе шашлыками сказывается экономический спад.
6: Извините, что помешал вам деньги прятать.
2: Один вариант экономии, который начали обсуждать на правительственном уровне, стал предметом спора. Возникла идея начать строить автомобильные дороги в более экономном варианте, не асфальтовые, а бетонные. Такая практика была распространенной в СССР до 1980 года. Многие россияне еще помнят так называемые бетонки с подпрыгиванием на стыках. Первый вице-премьер Денис Мантуров еще в прошлом году дал поручение Министерствам транспорта и финансов оценить экономическую эффективность такого подхода. А в этом году крупнейшая в России цементная компания «Цемрос», которой принадлежит 18 цементных заводов, готова проложить первые 45 участков автодорог. По подсчетам, заказанным этой компанией, это позволит снизить затраты консолидированного бюджета страны почти на 30%, обеспечив за следующие 11 лет экономию в 573 миллиарда рублей. А по оценкам Министерства строительства, цементно-бетонные дороги обойдутся на 9-11% дешевле асфальтовых. Для полноты картинки. Недавно компания «Цимрос» из-за спада заказов приостановила или ограничила работу 3 из 18 своих заводов в Белгородской, Ульяновской и Липецкой областях. Так что для этой компании решение строить цементные дороги вместо асфальтовых – это свет в конце тоннеля. Но вот в «Росавтодоре» категорически против. Здесь напоминают о повышенном износе цементных дорог при использовании зимой шипованной резины, о повышенном уровне пыли, о том, что такие дороги из-за смены сезонов быстрее приходят в негодность. Россиянам остается наблюдать в этой дискуссии, кто кого переборет, слон или кит. Но автомобилистам надеяться, что «Росавтодор», пусть даже и по собственным эгоистическим причинам, победит. Вопрос лишь в том, кто сегодня более влиятелен.
7: На сегодня наряды. Песчаный карьер 2 человека. Цементный завод!
2: Между тем, российские политики назвали новый локомотив экономики 21 века. И это не строительство, не дороги, как в США времен Франклина Делано Рузвельта, не цифровая экономика, не технологии, а намного ближе – сельское хозяйство. Об этом заявили на форуме партии «Единая Россия». С одной стороны, конечно, верно, что за последние лет 25 Россия из критически зависимой от импорта продовольствия страны превратилась в крупного экспортера по нескольким видам аграрной продукции. С другой стороны, победные заявления очень уязвимо выглядят на фоне недавней войны с коровами в Новосибирской области и некоторых других регионах и продолжающемся сокращении поголовья крупного рогатого скота. Только за первые 3 месяца этого года это поголовье сократилось на 0,8%, коров на 1,7%. А в Национальном союзе производителей молока еще и успокоили как-то странно, мол, ничего особенного, у нас уже лет 5 поголовье именно такими темпами сокращается. Ялуторовский мясокомбинат на днях остановил работу из-за нехватки сырья. Великолукский мясокомбинат на грани банкротства. Компания «Русский холод», производитель мороженого, тоже в предбанкротной ситуации. С другой стороны, надо понимать разницу между форумами и проблемами мясокомбинатов и всякого скота. В Казани на днях в рамках «Казань-форума» прошла международная агропромышленная сессия. И ничего, проведению мероприятия не мешает, что в Татарстане поголовье скота с начала года уменьшилось на 4,6%. Зато выросло поголовье миллионеров и миллиардеров, что доказывает, связь между экономикой и сельским хозяйством не является линейной. Кстати, придирчивый оптимист может строго заметить, что информация о сокращении крупного рогатого скота в Татарстане вырвана из контекста, и что зато в Татарстане примерно на те же 4 с лишним процента увеличилось поголовье свиней. Оно тоже верно, но тогда остается только гадать, каким образом это подкрепит фактами победные реляции международной агропромышленной сессии на Казань-форуме, который посвящен развитию исламских форматов экономики, халяльному бизнесу и финансов. Так что успех по части выращивания свиней придется все же стыдливо отодвинуть за кулисы. Кстати, экономическое сотрудничество с исламскими странами иногда приводит к неожиданным сюжетам. В Россию продолжают нелегально доставлять пчел из Узбекистана. Покупают их из экономии. Узбекские пчелы намного дешевле российских. Но биологи напоминают, что завоз узбекских пчел ставит российское пчеловодство на грани исчезновения. Как считают специалисты, цитирую, «дополнительную опасность представляет характер ввозимых особей. Узбекские пчелы более агрессивны и злобны в сравнении с российскими видами. Плюс они вызывают аллергию». Такой вот неприятный поворот с нелегальными полосатыми мигрантами из Средней Азии.
8: Это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед.
2: На этом сегодня все. До новых встреч.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
9: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
10: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
11: Люблю соки кикуни. Очень вкусно они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
12: Лучший сок душистых яблок.
13: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
14: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
15: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
16: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
17: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
18: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
19: Персик слаще из нектаров.
20: Абрикос еще вкусней.
21: Виноградом и граната
22: всех насыщеннее вкусней.
20: Слива с яблоком вкусней. Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
11: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
10: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство зарегистрированных в России таксистов – самозанятые водители. По статистике реестра такси, на них приходится 75% рынка. Цифры показывают, что применять требования нового закона о такси на практике будет проблематично. Основу рынка составляют не крупные таксопарки, а водители-частники на личных автомобилях. Предъявлять к ним те же требования, что и к крупным бизнесам – это путь к уходу все большей части рынка услуг такси в тень. А это плохо как для таксистов и пассажиров, так и для государства. В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. В Госдуме отклонили законопроект, который ранее разработали чиновники в Вологодской области. Камеры на среднюю скорость в прошлом уже работали на трассах, но потом наказание по ним признали незаконными и отменили. Недавно вологодские законодатели предложили разрешить регионам использовать такие комплексы в экспериментальном режиме. Но в Госдуме инициативу отклонили. В ПДД по-прежнему нет понятия «средняя скорость», поэтому штрафовать за ее превышение нельзя. Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами могут разрешить тратить мат-капитал на покупку автомобиля. По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Татьяны Ларионовой, для таких семей автомобиль особенно важен. Мат-капитал мог бы помочь с покупкой. Это не первая инициатива подобного рода, но ранее в правительстве их отклоняли. Есть серьезные доводы против. Машина не относится к базовым потребностям семьи, как жилье, и быстро теряет в цене. Высок риск ее утраты. Также возникает пространство для мошенников по обналу материнского капитала.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу поделиться с вами одним упражнением, внутренним упражнением, которое я выполняю по утрам. Стараюсь не пропускать, практически ежедневно. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Это внутреннее упражнение на концентрацию внимания на определенных точках зрения или установках на предстоящий день. Это упражнение, это стоическое упражнение. Утром и вечером стоики делали подобное упражнение. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Я выписал для себя изнутри. Это не из книг взято, это должно быть проработано у тебя внутри и выписано мной для себя. Итак, занимает это буквально 2,5-3 минуты. Но я максимально концентрирую свое внимание и для себя повторяю эти позиции жизненные, которым я буду следовать в течение дня. Во всем спектре ситуаций, что бы с тобой ни происходило, через эти трафареты ты можешь управлять собой в течение дня. Вечером стоики делали так же. Ты подводишь итоги, что тебе удалось и что тебе не удалось, где ты оступился. Работу эту проводить нужно постоянно. Сегодня я буду видеть свои дары. Не буду принимать как должное все, чем располагаю. Это потребует от меня осознанного направления внимания на эти дары многократно в течение дня. Возможные трудности в этом дне я приму как интересное приключение, которое взывает к моему спокойствию и созидательному действию. Действую без спешки и суеты. Действую с внутренней радостью в связи с тем, что я могу проявить себя наилучшим образом. Сегодня я буду видеть людей как тех, кому не просто жить в этом мире. Каждый из них нуждается в поддержке и внимании. Я буду спокойно и с пониманием воспринимать их, порой необдуманные и резкие проявления. Помню, что внутри каждого из них идет сложнейшая борьба. Если сегодня передо мной развернется неожиданная стрессовая ситуация, я успею заметить, как она меня захватила. Успею переключить свое внимание и вспомню о том, что всего, что я получаю сегодня, могло бы не быть. Меня могло бы не быть. Я мог не проснуться сегодня. Этот день достался мне в подарок, а ситуация дана как возможность проявить себя наилучшим образом. Ведь человеку всегда доступна безупречность в характере его действий. Если сегодня люди будут хвалить и воспевать мои качества, я дистанцируюсь от этих слов, так как речь идет не обо мне, а об их вымыслах и фантазиях. Если люди будут осуждать и говорить мне неприятные вещи, я внимательно и с радостью восприму и постараюсь понять, что в моем обращении с ними могло создать такое состояние. Есть ли в этих словах дары для моего понимания человеческого духа? Делая любое дело в течение этого дня, я буду делать его как главное и единственное дело в моей жизни. Дело, которое позволяет мне проявить все, что дала мне природа. Ведь действие – это главное, чем я наполняю свою жизнь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 17 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Узлепата Схабова. Здравствуйте. Дагестан – лидер среди регионов России по объему проводимых работ, направленных на борьбу с опустыниванием. Ежегодно в республике удается закреплять пески на площади 4-6 тысяч гектаров. В этом году запланировано проведение около 100 мероприятий, направленных на освоение водосберегательных технологий полива и возвращение в оборот дополнительных земельных площадей. Ими будет охвачено свыше 12 тысяч гектаров. Махачкала вошла в число городов, где цены на вторичку не выросли в апреле. Здесь цена одного квадратного метра на вторичном рынке составила 120 тысяч рублей. Текущая стабилизация не обязательно означает, что жилье начнет дешеветь. Доработанная версия законопроекта о легализации криптовалют будет готова в начале следующей недели, сообщил замминистра финансов России Иван Чебесков. В новой версии документа будет увеличен лимит для покупки криптовалюты. Также у Центробанка появится возможность расширять перечень криптовалют. Речь, в частности, идет о стейблкоинах дружественных юрисдикций. Число прямых рейсов из России в Китай вырастет на треть летом этого года, сообщает Ассоциация туроператоров России. Число прямых рейсов выросло до 270-285 в неделю. Это примерно на треть выше прошлогоднего уровня. Россиянам будут доступны рейсы из 14 городов России в 17 городов Китая. Увеличилось число рейсов из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. Конкуренция на российском автомобильном рынке не снижается, а ассортимент машин продолжает расширяться, в том числе за счет китайских брендов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, последние годы число представленных в России китайских автомобилей, как локализованных, так и официально импортируемых, продолжает увеличиваться. Первый вице-премьер отметил, что китайские компании при принятии решения о локализации производства в России ориентируются на сегменты с высоким потенциалом роста и более быстрой окупаемостью инвестиций. В первую очередь речь идет об электромобилях и гибридах. Электрогазосварщики в Москве возглавили список самых высокооплачиваемых специалистов. Опытные профессионалы могут зарабатывать до 600 тысяч рублей ежемесячно. Требования к кандидатам включают среднее образование, актуальную аттестацию и опыт управления бригадой. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Элко.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Спортивные события.
1: Футболисты Астон Виллы стали победителями Лиги Европы, обыграв в финальном матче немецкий Фрайбург 3-0. Это первый крупный трофей бирмингемского клуба за последние 30 лет. Для главного тренера Виллы Уная Эмери этот триумф стал уже пятым в Лиге Европы. Это рекордный показатель среди наставников. Ранее он трижды приводил к победе в этом турнире Севилью и один раз Вильярреал. Баскетболисты Нью-Йорк Никс на своей площадке одержали волевую победу над Кливленд Кавальерс со счетом 115-104 в овертайме и повели в полуфинальной серии НБА 1-0. За 8 минут до конца основного времени хозяева уступали с разницей в 22 очка, однако за оставшееся время совершили невероятный рывок и перевели игру в овертайм. Этот камбэк стал самым крупным в истории плей-офф для франшизы из Нью-Йорка. Вице-чемпионы мира хоккеисты сборной Швейцарии разгромили команду Австрии 9-0, одержав четвертую победу подряд на групповом этапе нынешнего розыгрыша турнира. Швейцарцы с абсолютным результатом единолично возглавили турнирную таблицу группы А. В свою очередь, действующий чемпион, сборная США в группе Б по буллитам переиграла команду Германии 4-3, реабилитировавшись за два поражения в первых трех матчах. Американцы идут на четвертом месте, которое дает право сыграть в плей-офф. А возглавляет эту группу команда Чехии, сломившая сопротивление Италии 3-1. Полузащитник Манчестер Юнайтед Казимира согласовал условия трехлетнего контракта с Интер Майами, за который выступает Лионель Месси. Бразилец присоединился к американскому клубу в статусе свободного агента после окончания действующего соглашения с МЮ. 34-летний полузащитник, принявший решение покинуть Олд Траффорд еще в январе, выбрал проект Дэвида Бекхэма, несмотря на интерес со стороны Лос-Анджелес Гэлакси и нескольких европейских грандов, включая Интер и Ювентус. Сам футболист признается, что ключевым фактором при выборе стала возможность сыграть в одной команде с Месси, чей контракт в Интер-Майами на прошлой неделе был продлен как минимум до конца этого года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Касункент. Село расположено в живописном месте в долине рек Чиракчай и Курах в Сулеймансталском районе. Вся местность просто утопает в садах. Основателем села считают горца по имени Касум. Несколько сотен лет назад он на берегу Чиракчая среди высоких деревьев построил себе дом. А за ним последовали и другие горцы из близлежащих аулов. На данный момент это село – один из крупнейших районов центров республики. Здесь есть школы, много культурно-бытовых учреждений, а также широкие и чистые улицы и утопающие в зелени двухэтажные дома. Известно, что здесь жил и творил народный поэт Дагестана Сулеймансталский. Также среди выходцев села – советский актер и режиссер театра Расми Джабраилов, самбист Аслан Курбанов и советский и российский лингвист Унейзат Мейланова. Сулеймансталский район – один из богатейших в Республике Дагестан. Его богатство – яблоки, груши, черешня и персики. Долина Гюлгиры-Чая – это долина-сад, занимающая более 2000 гектаров. Раньше в селе был популярен праздник черешни. Его проведение приурочивалось к началу сбора урожая ягоды. В советскую эпоху праздник был несколько видоизменен. Проводился митинг и демонстрировались различные сорта черешни. Завершался праздник выступлениями участников художественной самодеятельности, скачками, состязаниями песенников и танцоров.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В городе страшные пробки, но я надеюсь, что вы все равно слушаете нас, и тем более, что тема сегодняшнего эфира у нас более чем актуальная. Очень много вопросов поступает, касающихся вопросов, связанных с заменой адресов. Ну, действительно, вот человек решил продать дом, и при оформлении документов обращает внимание на то, что он не соответствует. То есть адрес, который у него указан в прописке, а значит, в выписке из ЕГРН, не соответствует адресу, который вот сейчас, потому что улицу переименовали. Что делать в этой ситуации? Что делать, если при переименовании улицы оказалось, что и нумерация дома изменилась? А это очень большая проблема, потому что возникают проблемы при прописке, при регистрации отдельных членов семей. А на эти вопросы у нас сегодня отвечает главный регистратор управления Росреестра по Республике Дагестан Султан Мамед Невиев.
2: Всем здравствуйте. Да, действительно, Гуризад, очень много и нам жалоб поступает, и много проблем у людей возникает с адресами, то есть... Ситуация как обстоит, то есть адреса меняются, там в нашем реестре там один адрес, адрес уже переименовался, вообще правила внесения адресов, правила присваивания, изменения поменялись, то есть сейчас обязательным является, чтобы адрес был внесен в государственный адресный реестр, ГАР, если сокращенно, если говорить всю систему, это Федеральная информационная адресная система ФИАС, то есть адрес должен быть внесен в этот реестр, адресу должен быть присвоен уникальный номер. Вот мы в рамках своей работы вносим эти номера, когда, ну, естественно, если они к нам поступают, дело в том, что ну, Росреестр не наделен полномочиями по присваиванию,
1: переименованию, да. Ну вот, да, то есть получается, вот человек.
2: Адресов. То есть эти полномочия у нас этим наделены органы местного самоуправления. Если говорить конкретно об операторе вот этих реестров, которых я назвал, это государственный адресный реестр, является налоговая служба. Оператором вот этой базы, этого реестра является налоговая служба, но полномочиями по внесению изменениями у нас органы местного самоуправления. И действительно, люди не могут прописаться, если адрес не внесен в ГАР, а если нет прописки, ну, много проблем возникает. Это и детские пособия, это и устраивание ребенка в школу, и встать на учет.
1: Это мне как одна сотрудница паспортного стола, она пожаловалась, что она говорит, мы не можем людям выдавать даже паспорта, потому что по факту их адреса, ну, фактически не существуют в базе.
2: Да, и вот много жалоб поступает.

0: к нам в управление, что вот у меня адрес сменился, почему вы не сменяете адрес? И тут надо обозначить, вот я уже обозначил, что изменение адресов — это у нас органы местного самоуправления.
1: Не налоговое. Есть... Ну вот если говорить о града, вот степенях ответственности, понятно. Вот пример, вот администрация города. А произошло переименование улицы в честь, ну пусть будем, была улица Магомедова, сделали улицей Ахмедова. А так как на улице Ахмедова оказалось, что там есть, появились новые дома, которым были присвоены номера, и чтобы не плодить номера, там, например, 5В, 5Г, 5Д, 5Е, решили и нумерацию сменить. А в Махачкале это, ну, как бы, такое тоже есть.
0: Ну, я сейчас
1: поправлю. И что потом?
0: Да, сейчас, смотри, во-первых... Все адреса, ну, не придумываются, и адреса, ну, нет, вот мы решили, то есть есть постановление правительства Российской Федерации, утверждается правило присвоения, изменения, аннулирования адресов, это у нас постановление 1221 от 19 ноября 2014 года, именно им определен. Так вот, к этим же порядкам определено, что при утверждении, при... присвоению объекту недвижимости адрес в течение 3 дней необходимо внести вот этот вот адрес, эти данные в государственный реестр недвижимости.
1: Это делает муниципалитет.
0: Муниципалитет вносит,
1: он должен или, направить да. эти сведения о замене всех адресов, а далее после...
0: Далее оператор, это в нашем случае налоговая служба, они вносят и... значит, присваивается уникальный номер. Дальше в порядке межведомственного нашего взаимодействия поступают в управление, ну, в Росреестр, и мы вносим эти сведения. Но если они не были в порядке межведомственного внесены, то есть гражданин может, ну, обратиться с заявлением, и мы вот перепроверяем, если этот в государственном адресном реестре внесен ли адрес, и вот самостоятельно вносим. Также гражданин может с документом обратиться, и тут надо отметить, что и просто документа недостаточно. То есть, если в течение
1: подробнее, давайте мы буквально на минуту прервемся. Да? Буквально на минуту, у нас реклама, и вернемся к этому.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкус на союз.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.
4: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Итак, мы вернулись вот к важному моменту. Итак, вышло постановление о замене названия улицы, да, и замене нумерации. Администрация города публикует это постановление. Правильно?
0: Нет, то есть, они данные о присвоении.
1: Ну, то есть сначала вносят. Же постановление, да, потом
0: постановление
1: уже.
0: Постановление — это документ, да.
1: Да, документ. На основании данного постановления вносятся изменения. Изменения направляются в адресный.
0: Государственный адресный реестр. ГАР, если сокращенно, нам так удобнее говорить.
1: И как только они туда поступают, налоговая служба должна.
0: Но они рассматривают, вносят, да, эти данные.
1: Они должны рассмотреть. Вот срок какой вот рассмотрения?
0: по-моему, весь этот процесс должен занимать не более 5 дней. То есть это 3 дня в течение 3 рабочих дней муниципалитет направляет и в течение 2 дней вносит налоговое.
1: Налоговое. После внесения налоговой уже Росреестр производит замену адресов.
0: При поступлении нам информации в межведомственном взаимодействии, да, мы вносим. То есть, но может быть такое случится, что и не поступило. Или,
1: вот
0: или
1: теперь
0: чуть
1: в каком
0: позже
1: случае поступило? Может быть такая ситуация? А чаще всего вот сейчас, судя по количеству обращений, такая ситуация достаточно часто встречается. Адреса не, ну, как бы в базе ЕГРН не было этих обновлений. То есть нумерация сохранилась старая.
0: Название. Все очень просто. На самом деле доступ к ГАРу, государственному адресному реестру, он свободный. Он в свободном доступе. То есть каждый человек может там простым доступом в интернет набрать сайт ФИАС, называется, прям ФИАС набираете. Он его ищет, Федеральный информационно-адресный реестр. Забивайте туда свой кадастровый номер или свой адрес, делайте поиск, и он показывает, какому объекту присвоен тот или иной адрес, его уникальный номер. Если вы видите, что действительно за вашим объектом, который вам принадлежит, уже есть данные об адресе, то простым одним заявлением все это меняется.
1: А если он видит, что нет никаких данных?
0: Если нет, то он должен самостоятельно уже в муниципалитет обратиться. И есть, ну, сейчас законодатель позволяет несколько видов обращений. Угу. Это напрямую через администрацию, то есть вы идете, приходите вот в управление у нас, отдел, адресный отдел, по-моему, называется, боюсь сейчас.
1: Там, в принципе, справочное дело, это можно уточнить самой администрации.
0: Пишите заявление, подаете его, получаете расписку с входящим номером и датой. Ну, это вот через администрацию, МФЦ, в принципе, можете напрямую оформлять. В администрацию можете пойти в МФЦ и те же заявления написаться, дождаться решения в течение 5 рабочих дней. И, получается, проверить появление адреса в ГАРе через 3 рабочих дня после издания решения. Плюсы этого способа – это возможность на месте уточнить требования к документам и получить консультацию специалиста. То есть вы пришли, кому, как вы думаете, ты поговорил с человеком, он сказал, что вот так должно быть, то есть тем классическим способом, которым мы всегда так жили, так делали. Из минусов в том, что надо какому-то графику работы учреждения. То есть надо, если ты на работе, не всегда удобно, там надо уделить время, поехать, потратить время, пойти. Вот из минусов только это. Второй способ, он быстрее, это через непосредственно сам сайт ФИАС, либо через госуслуги. Тоже надо авторизироваться через подтвержденную учетную запись, найти услугу присвоения адреса объекту адресации, изменение, аннулирование такого адреса. По-моему, так называется. Выбрать муниципальное образование, заполнить электронную форму, указать тип объекта, кадастровый номер, основание, прикрепить скан образа правоустанавливающих документов, отправить заявление, тогда система автоматически присвоит номер и направит его в администрацию. И отслеживать статус в личном кабинете. Из плюсов нет необходимости посещать учреждение, и каждый этап у вас будут поступать уведомления. Из минусов у вас должна быть подтвержденная учетная запись и должна быть квалифицированная электронная подпись.
1: То есть вот я сейчас вот немножко вкратце обрисую, как я поняла. То есть вот я гражданин, да, мне нужно подавать, к примеру, даже на те же детские пособия, либо вот, ну, я понимаю, что мне важно, чтобы мой адрес соответствовал фактическому адресу. Я захожу в ФИАС, да, федеральное, правильно?
0: Ну, вначале адресы. Надо с этой проблемой столкнуться, то есть мы столкнулись с этой проблемой.
1: Ну,
0: то есть,
1: во-первых, чаще всего ты уже сталкиваешься, когда тебе прям впритык надо, можно предупредить ситуацию.
0: Да, то есть
1: ситуацию.
0: Вы на сайте ФИАС перепроверяете.
1: ФИАС, я перепроверяю, я вношу свой кадастровый номер с объекта,
0: кадастровый номер, либо просто
1: либо
0: адрес.
1: Либо адрес даже, да.
0: Да, там вполне такой интерфейс интуитивный, там несложно разобраться.
1: Вот, и тут я понимаю, что у меня адрес не соответствует.
0: Да, ну, либо его вообще нет.
1: Я просто не нахожу свой объект, вообще не нахожу. А значит, меня переименовали, номер дома
0: либо
1: изменили.
0: Просто не внесли.
1: Вот, в этом случае я захожу на госуслуги, захожу в раздел, это...
0: Присвоение акта, присвоение адреса объекту адресации.
1: раздел «Присвоение адреса объекту адресации».
0: Да.
1: И уже там оформляю, пишу, ну, как бы заявление.
0: Да, пишите заявление, прикладываете сканы. Ну, я же говорю, там, в принципе, все интуитивно. Там...
1: То есть там перечень документов уже указан, и я уже пошаговая инструкция там уже есть. То есть я прохожу и прохожу. Либо я иду в МФЦ и пишу заявление через МФЦ в администрацию города.
0: Да.
1: Чтобы они мне выдали как бы документ, подтверждающий присвоение адреса. Этот документ я потом отправляю уже в Росреестр, правильно?
0: Да, да, соответственно.
1: Чтобы они внесли изменения.
0: Да. И надо отметить, что госпошлина не взимается с таких.
1: Это бесплатная услуга.
0: Это бесплатная услуга.
1: Угу.
0: И тут надо быть, как сказать, чтобы никого не обидеть. Чтобы муниципалитеты не создавали проблем гражданам. Если в городах, ну, это вполне все работает, у нас еще есть районы, села, где, ну, на бумажке дадут, что да, действительно, вот объект размещен по такому-то адресу или изменен адрес, но в адресный реестр не внесут эти данные. Этим вы немножко проблемы создаете людям, и Росреестр иногда бывает вынужден отказать по такому заявлению, потому что, ну, мы перепроверяем в адресном реестре, если его нет, а значит, постановление о присвоении адреса сделано с нарушением правил присвоения изменений, которые утверждают, что они обязаны в течение 3 дней внести измененный адрес. И поэтому надо свою работу вот до конца доделывать, скажем так.
1: То есть основная загвоздка – это муниципалитеты. Не налоговые, а именно муниципалитеты. То есть вот если бы они своевременно направляли...
0: Своевременно и правильность, скажем так.
1: А неправильность – это в чем? Это получается нарушение... Какие чаще всего ошибки встречаются?
0: Ну, из своей практики я, к сожалению, вот этот вот порядок внесения с той стороны этой программы не видел, как бы в наши эти полномочия не входит, слава богу. Иногда бывает, что людям вывески новые повесили, а вот ФИАС внесли старый адрес. И люди не совсем понимают, что делать.
1: То есть ФИАСе...
0: Да, и вот нам обращают, слушайте, у меня там адрес улица Ибрагимова, то есть улицы там Магомедова уже нет, вот у меня табличка Ибрагимова висит, а мы такие, нет, вот и в ГАРе у тебя Магомедова,
1: ФИАСе
0: и Магомед. У нас в едином реестре недвижимости тоже Магомедова.
1: То есть это когда адрес был просто ошибочно направлен или что это?
0: Ну, не знаю, есть ли в этом ошибка для прописки или это, ну вот с такими проблемами тоже сталкиваемся. Ну, либо какое-то просто непонимание, либо просто люди говорят нам...
1: То есть это просто тупо поменяли таблички, но не заменили по факту? Люди просто думают, что у них была произошла замена адреса, они приходят с требованием «измените нам ЕГРН», а у вас нет оснований замены, потому что
0: иногда доходит до смешного, иногда доходит до смешного, просто люди обращаются, что нам не нравится этот адрес. Почему без спроса поменяли?
1: А, то есть к вам, да?
0: Да.
1: К Росреестр.
0: Да, в Росреестр. Ну, мне не нравится этот адрес. У нас всегда был там Абубакарова, а теперь у нас Гамид Долгата. Почему?
1: Ну, а Пунгами Долгата тоже неплохо звучит. Я ни о том ничего не знаю. Ну, если честно, да, конечно, замена некоторых адресов иногда проходит достаточно непонятно для горожан, потому что нет объяснения.
0: Ну, вот я прямой пример. Вот смотрите, мы все прописаны в одной квартире. Это мои родители, я. И вот у нас в прописках у каждого стоит разный адрес.
1: А живете вы по одному?
0: А улица у нас 4-я. Вот сейчас у нас вывеска и дом там один.
1: Ага.
0: Я прописан по одному адресу, мама по другому, отец по третьему. Мы все живем. Это все адреса вот одного вот этого вот самого.
1: И все живете в одном доме?
0: Да, все живете, мы живем в одном доме.
1: Ну, учитывая, что вы сотрудник Росреестра, не пытались привести это в порядок?
0: Так все в порядке.
1: У вас просто разные адреса прописки.
0: Ну, да, это же... Ну, меня прописали тогда, когда эта улица там называлась Насрутдинова. Потом поменялось время, там... Кто-то прописался чуть позже, там уже поменялась улица. Кто-то чуть раньше меня, тогда она вообще называлась Комсомольским проспектом. Сейчас совсем по-четвертому называется эта улица.
1: Ну, это да, это особенности развития нашего города, и в этом, наверное, тоже есть свои плюсы, да. Но есть и огромные минусы, потому что действительно люди, для тех, кто с этим столкнулся, для них это совсем не смешно, потому что они теряют время, а зачастую они теряют деньги, они теряют возможности для своих детей. Это вот если говорить об оформлении детей в школы, в детские сады, то есть... Это нам легко говорить, там 3 дня, 5 дней, а по факту это занимает все равно какое-то время.
0: Это да, ты, это да. На самом деле очень, очень важно. Сейчас uh-huh. много вопросов без прописки не решаются. Много uh-huh. вопросов, и всегда об этом, ну, это становится ясно, вот когда вот приспичило, когда короткие сроки, и потом попадаешь в такой тупик, когда ты вот просишь срочно поменяйте адрес. Ну,
1: или попадаешь на праздничные дни, да, и тогда эти 3 дня растягиваются в 5
0: дней. И даже если
1: мы
0: в Росреестре там внесем изменения, там вот в выписке будет написано адрес, ну не решится вопрос. МВД будет запрашивать в ГАР, и точно так же его там не обнаружит.
1: То есть вам нужно все равно делать изменения в ГАРе, а для этого нужно все равно пройти эту процедуру. Я напомню нашим радиослушателям, что действительно схема кажется на первый взгляд сложной, но она, ну, не, даже если вы сейчас, у вас есть какие-то сомнения по поводу того, внесены ли изменения в ФИАС,
0: да, это
1: зайдите в программу, да. Наберите ФИАС, да, 4 буквы. Заходите, вводите свой кадастровый номер, либо адрес. Если по вашему адресу объекта нет, то значит была замена адреса, и ваши данные просто не внесены. Поэтому вам нужно это сделать самостоятельно через госуслуги. Вы пишете заявление, либо идете лично в администрацию города, либо через МФЦ, даже МФЦ это проще. Заявление вам должны выдать, получается, как справку, да, получается, да, справка, подтверждающая замену адреса и присвоение вам нового адреса.
0: Либо присвоение, либо внесение сведений в ГАР.
1: В ГАР, да, то есть вам должна дать вот документ подтверждающий. Этот документ уже вы направляете в управление Росреестра по Республике
0: Дагестан.
1: Да,
0: вы имеете право самостоятельно это сделать, ну, в принципе...
1: Через госуслуги.
0: Да, да, через госуслуги. Через госуслуги тоже.
1: Либо через МФЦ вы уже этот...
0: Да, а так скажу, что ну, массово меняются адреса вот в порядке межведомственного взаимодействия. Адреса меняются у нас, эта работа ведется, все в соответствии с ГАРом приводится. Но вот проблемы есть, и вот с чем мы сталкиваемся, это вот... постоянное обращение, мы все время отвечаем, разъясняем людям, не всегда люди довольны бывают ответом, когда вроде бы обратился, сказал, помогите.
1: Но это так удобно, когда ты обращаешься, и тебе хочется, чтобы там, куда ты обратился, а тебя отправляют и туда, и туда, и туда. А даже я рассказываю, и ты понимаешь, что это 3 действия, а не одно действие, да? Это ты сначала заходишь на сайт, проверяешь свой адрес, а потом ты идешь в администрацию, потому что госуслуги при всей своей простоте для людей старшего поколения пользоваться электронными услугами пока еще сложновато, да, это тебе же надо отсканировать документы, разместить их, да, то есть это вот, ну, да, свои сложности.
0: Отдельно для вот, радиослушателя скажу, что ну, все, что мы сказали, ну, не повод для паники, там да. ничего какого-то катастрофичного в том, что ваш там где-то вы что-то не обнаружили, нет. Все это спокойно делается, все это работает.
1: Просто это дело надо своевременно, и лучше сейчас это проверить. Если у вас была замена адреса на вашей улице, проверьте, внесены ли данные ФИАС.
0: Надо, кстати, свою квартиру тоже проверить.
1: Кстати, да. А то получается, как сапожник без сапог, регистратор без адреса. Учитывая, что у вас все 3 члена семьи прописаны по разному адресу, это действительно непорядок. Но это еще раз говорит о том, что никогда нельзя оставлять все на потом. Проверьте сейчас. А вообще, если говорить о...
0: Может, попробовать прямо сейчас это сделать?
1: ФИАС?
0: Ну, да, вот пока нас слушают.
1: Жалко, что радиослушатели не увидят.
0: Не видят?
1: Да. Вообще, действительно, вот эта проверка по ФИАСу, она несложная. Там есть вот в поисковике, даже если вы не знаете кадастровый номер своего объекта, вы можете узнать, запросив выписку, самую простую, она бесплатная, через госуслуги. Так, у нас небольшая пауза, и после паузы мы уже узнаем, что же получилось у нашего главного регистратора управления Росреестра узнать адрес своего фактического проживания.
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8.
4: Программа для тех, кто хочет знать больше. Самые важные темы, компетентные гости и честные ответы. Актуальный вопрос с Гуризадой Камаловой на Диалог ФМ.
1: Итак, ну, Султан, как же вам удалось проверить свой адрес ФИАС?
0: Проверить удалось, найти не удалось.
1: То есть я так понимаю, что вы у нас тоже практически без адреса и без определенного места жительства, судя по всему.
0: Кстати, надо проверить, какой у нас по нашему реестру адрес объекта присвоен. Да, действительно нет. Вот я смотрю, соседи практически все есть, а вот нас нету. Видать, нам не в досуг. Ну, вот.
1: Как сапожник без сапог, да, действительно.
0: Я то ли к радостью, то ли к огорчению, ну, не сталкивался с устройством детей в школу и детскими пособиями. Поэтому мне, ну, я пока с этим не сталкивался. Ну,
1: вот
0: сейчас все, что я рассказывал радиослушателям, я, наверное, сам пройду этот путь, обращусь, получу и внесу.
1: И я думаю, что в одном из следующих эфиров мы обязательно узнаем у Султана, сколько времени у него ушло на то, чтобы внести в ФИАС данные, актуальные данные о своем месте жительства. Правильно?
0: Да.
1: Итак, я напомню нашим радиослушателям, сегодня мы с вами говорили о том, как актуализировать данные о свои, ну, адресные данные, что нужно делать и куда обращаться, где уточнять. Еще раз напомню, это сайт FIAS, то есть так и набирается в адресной строке в Яндексе, и сайт у вас выйдет. Кстати, как быстро он открывается?
0: Очень быстро открывается. fias.nalog.ru, если быть точным.
1: Угу. Вы открываете, вводите свой адрес. Если адрес не обнаружен, вот как у нашего гостя, то значит вам нужно обращаться в администрацию города. Это можно через госуслуги, либо через МФЦ, ну или напрямую в муниципалитет. Вы пишете заявление о предоставлении справки, подтверждающей внесенные изменения и направление сведений ФИАС, правильно?
0: Да.
1: И уже после этого это вот эту справку вы направляете в Росреестр. На основании этой справки Росреестр внесет эти данные.
0: Ну да, это постановление, и вот после издания этого постановления муниципалитет обязан в течение 3 дней внести в государственный адресный реестр эти данные об адресе. Присвоится уникальный номер, вот который необходим, чтобы правильно все отображалось. И тогда вам будет счастье.
1: Тогда у вас будет уже адрес. Да. Итак, я напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях был государственный регистратор управления Росреестра по Республике Дагестан Султан Аветнебиев. И напомню, что у нас есть номер телефона, на который вы можете прислать это в МАКСе свои сообщения, свои вопросы. 8-928-950-57-96. 8-928-950-57-96. 96. Этот номер привязан к Максу, и вам там будет значок Росреестр, то есть вы можете написать, и все ваши вопросы мы уже озвучим в прямом эфире и нашим гостям. Итак, до новых встреч в эфире.
5: Всего доброго.
2: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Теперь все, вы там упираетесь в потолок. Что дальше?
2: Мы решаемся переехать в новую студию. С 30 квадратных метров мы переехали в 250 квадратных метров студию. Это был там, ну, прям большой шаг. Отдельная комната для готовки десертов, отдельная для живых курсов. И отдельную мы хотели, типа, сделать мини-посадочную зону, чтобы люди могли прийти и покушать десертики. Тупая идея, конечно, была, она таки не реализовалась, но в общем плане контекст был такой. Мы переехали в эту студию, и из-за того, что аренда была в два раза больше, сотрудников мы больше наняли, мы начали выходить по нулям.
1: А до этого в плюсе были?
2: До этого, да, там немножко. 30 квадратных метров.
1: 5 секунд побыли в плюсе, и потом снова, да? Примерно так?
2: Да. Ну, у нас до сих пор так, если честно. И так получилось, что я начала запускать онлайн-курсы, офлайн-курсы, марафоны, плюс тортики печь, плюс с кондитерами работать. И в какой-то момент я понимаю, что я умираю просто.
1: Интересно, ты это поняла.
2: Ну, я очень такой человек, который любит себя обесценивать. Поэтому сколько бы я ни делала, я всегда говорю, можно было лучше. Поэтому даже в те моменты мне казалось, что недостаточно хорошо.
1: Надо было больше работать.
2: Да.
1: Супер, окей. Вот тут можно стоп. Интересный момент, наблюдение. Я недавно с одним предпринимателем тоже общался, и он говорит, надо брать на работу людей, которые очень не верят в себя. Я говорю, почему? Он говорит, это бесконечные самоулучшаторы, и они, это просто машины, они просто фигачат. И он говорит, я всех ребят беру таких с очень низкой самооценкой. И я понял, что вот, допустим, у меня всегда так. У меня всегда это... Я там миллиард проработок всех сделал, там сколько часов, я уже знаю, что у меня есть это, но я не хочу это убирать, короче, да, потому что я понял, что это очень выгодная травма, потому что ты когда собой недоволен, но в меру, никогда ты лежишь на кровати и хочешь у себя там, не знаю, там что-то сделать с собой, а именно когда ты такой, можно было и получше.
2: Да.
1: И вот это можно было и получше, я заметил одно из качеств, кстати, вот таких успешных людей.
2: Жестокое качество, правда.
1: Я вот обожаю, когда Карина расстраивается, что у нее 700 тысяч просмотров в сторис, а не 800. И она вот такая, типа, я никому не нужна. Ладно, хорошо.
2: Я понимаю.
1: Рилс не залетел на 5 лямов.
2: Да.
1: Ладно, хорошо. В прошлом выпуске про Рамадан, где участвовала Рая и Оскар, мы подарим от них... От Раи индивидуальный финансовый разбор, а от Оскара получается индивидуальное сопровождение по голоданию, там, правильному питанию и так далее. Вот победили два вот этих человека, поздравляем. И, кстати, участвуйте в этом выпуске, вас ждут очень щедрые и, самое главное, большое количество призов, соответственно, можно выиграть их. Поэтому просто, как всегда, пишите инсайты и как вы будете их внедрять в жизнь. Приятного просмотра. Так, что дальше?
2: Вообще, я с детства пробовала разные бизнесы. Я там в школе сэндвичи продавала, печеньки, пыталась шоколад из России этот заказать, а потом через почту России у себя в городе продавать. И какие-то мелкие попытки, они были, да? И я очень хотела в школе в 9 классе открыть столовые, потому что во всех школах еда была ужасная. И у нас... В городе открылась столовая, буфет называется, и она очень классно залетела у нас в городе. Потом я хотела пончики открыть тоже в школе, пончики открыли. То есть я поняла, что пока я думаю, начать или не начать, кто-то за меня постоянно начинает. И я вспомнила в этот момент выгорания, что я же хотела вот такие же макаронцы сделать. Плюс я была зависима от сладкого, мне они тогда настолько понравились, что я их и сама хотела покушать. Я такая, так, есть две большие причины, почему мне срочно нужно запустить макаронцы в Кыргызстане. На тот момент я уже набрала где-то 150 тысяч подписчиков и прошла курс по сторисам и решила показывать весь процесс, как я делаю эти макаронцы. Сколько было... Макаронцы очень капризный вообще десерт, нереально сложно его приготовить. И я на протяжении 2 месяцев практически каждый день показывала, как я делаю эти макаронцы. Мы запускаем первую партию, я уже в сторис объявляю, типа 17 декабря поступит в продажу первая коробочка, они у нас все еще не получаются. Я вот тещу.
1: И показывала неудачу.
2: Конечно, в основном как все, мы это выкидывали, не получалось, как мы кремы тестировали. И 15 декабря ночью вот все уже надо крышки соединять с кремом для того, чтобы они успели пропитаться, не получается партия. Я кондитеров уже домой отпустила, с Тахиром мы остались, 2 часа ночи, я взбиваю белок, он не получается никак. Я такая, все, он выливается, я кидаю белок в стену, я говорю, все, типа, я честно, я отпускаю руки, я больше не могу. Я, короче, плачу, я начинаю уходить, Тахир там моет посуду, и он в какой-то момент просто поворачивается молча и говорит, не пожалеешь? Я назад поворачиваюсь, я плачу, я его матерю. Я говорю, зачем ты задал этот вопрос? Я встаю обратно, взбиваю белок, и он взбивается. Отправляю в духовку, они выпекаются. Я соединяю с кремом, и вот первая партия на 17 декабря готова. Тогда у меня мысль пришла, что вот момент, когда очень сильно хочется сдаться, и вот прям настолько на грани, что ты вот уже не можешь, в этот момент надо как-то в себе найти силы встать обратно. Вот получается первая партия, прекрасные отзывы, следующая партия 60 коробочек, потом 150, потом 200, и вот макаронцы начинают набирать оборот благодаря сторисам. Я все через сторисы продавала, я говорила, вот у нас 10 утра все раскупили, вот 11 утра, вот у нас на 3 дня вперед уже брони, и вот этот кипиш начал схватываться друг за друга, и сарафанное радио пошло, да, что есть какие-то макаронцы, которые вот за 2-3 дня раскупают, и срочно надо их тоже приобрести.
1: Офигеть, окей, сейчас, подожди, стоп. Интересный момент, что вот здесь вот, да, самое ключевое, наверное, это то, что именно дожать.
2: Да.
1: И вот это качество дожать, вот оно реально отличает лидеров от остальных.
2: Да.
1: Большинство вообще не дожимает людей, они просто сдаются на полпути. И здесь вот есть классный такой термин, я не знаю, то ли Гребенюка, то ли Дашкиева, заманьячить. И знаешь, не знаешь?
2: Нет.
1: Есть такое понятие заманьячить. И я это узнал, когда заманьячить — это когда у тебя нету плана Б. И такой пример приводится, там, представь, что твою семью взяли в заложники, а тебе нужно свою, и говорят, если ты не выполнишь сейчас свою задачу, то мы их, ну, там, что-то сделаем плохое, ты бы дожала бы?
2: Конечно.
1: Без вариантов.
2: Да.
1: Но и тут отсюда сразу вопрос, а почему бы этот принцип, если ты понимаешь, что ты, значит, можешь добить,
2: да,
1: почему бы эту логику не применять в каждом действии? Я, короче, для начала решил просто... Я люблю такие вещи делать. Я вот обучаюсь, допустим, где-нибудь, я беру какую-то идею и сразу ее тестирую в реальности, типа, насколько она реально работает. И я для прикола сделал так. Сейчас расскажу свою реальную историю. У нас электрическая машина, и я спустился в паркинг, а у нас зарядка отключилась на паркинге, и машина всю ночь стояла и не заряжалась. А Карина на тот момент только родила, и ей важно было именно ездить на машине с ребенком, чтобы все было комфортно и так далее. Я понимаю, что мне сейчас надо заманечить. Я иду к охраннику и говорю, есть тут электрик? Он говорит, его нет сегодня, он на другом объекте. Я говорю, можете его контакт дать? Он говорит, нет, он на другом объекте, мне некогда. Я говорю, дайте его контакт. Он берет контакт, его дает. Я звоню ему и говорю, можете приехать установить зарядку? Он говорит, нет, не могу, я на другом объекте. Я смотрю на время, и сейчас час. Я говорю, а сейчас же обед, ага, да? Типа он говорит, да, обед. Я говорю, а может быть вы приедете, и я вам оплачу всю туда-сюда поездку, все равно вы на обеде, еще вам обед куплю. Помогите, пожалуйста, у меня супруга только родила, нужно помочь ей.
2: Да.
1: Он уже так, оп, пауза, я чувствую, он так, ну, задумался.
2: Ломается.
1: Я говорю, на каком номере у вас Каспи?
2: Ну, типа, добиваешь,
1: перевод.
2: Да.
1: Он говорит... Эй, 8-700-78. Я ему закидываю деньги, заказываю такси, он приезжает, устанавливает, и пока Карина там сидела дома, только после обеда вышла на машину, в машину села, 100% была зарядка.
2: Ну,
1: и да, она об этом даже не знала. И я в этот момент для себя зафиксировал, что вот так надо дожимать везде. И с того момента, грубо говоря, вот этот принцип вся команда знает, что... Ну, есть цели, типа, ну, если она адекватна, конечно, да, то нету плана Б. Мы делаем только так, как мы договорились, и все.
2: Да.
1: Вот, это классное качество.
2: Правда.
1: Слушай, я думаю, что вся твоя история, по сути, доказывает по факту, что ты действительно придерживаешься этого принципа. Именно продолжать, несмотря ни на что. И я желаю тебе всегда продолжать, несмотря ни на что. Но, конечно... В самом хорошем этом смысле, чтобы
2: спасибо,
1: там как можно меньше барьеров, и как можно, чтобы все легче происходило, и ты выходила дальше на новый уровень, и вы реально вышли в мир.
2: Спасибо большое.
1: Да, пусть так и будет. Да.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вам
1: будет что-то в конце пожелать нашим зрителям, зрительницам, которые начинают также свой путь?
2: Это будет очень тяжелый путь. Ну, реально очень тяжелый. Я желаю вам сил, желаю вам терпения и желаю вам найти то самое окружение, наверное, людей, которые смогут вас поддерживать, подбадривать, быть рядом и мотивировать, потому что я всегда говорю, что среда первична, а личность вторична. Это очень важно.
1: Вот так. Все, супер. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. В Дагестане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: Студия Узнапата Схабова. Здравствуйте. С 21 апреля по 12 июня в России проходит онлайн-голосование за объекты благоустройства. Жители страны могут выбрать общественные территории, которые преобразятся уже в следующем году, и даже повлиять на дизайн уже отобранных пространств. Принять участие может каждый гражданин старше 14 лет. На платформе загородсреда.госуслуги.ру в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров в каждом регионе через добро.рф. Дагестан на 13% увеличил ввод жилья. Ввод жилья в Дагестане составил 489 тысяч квадратных метров в первом квартале этого года. Это на 13% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом РБК «Кавказ» пишет со ссылкой на данные ЦИАНа. Максимальные темпы прироста объемов жилья, сданного в эксплуатацию в первом квартале, продемонстрировал Приморский край, где было введено 435 тысяч квадратных метров, рост 41%. На втором месте Чечня – 531 тысяча квадратных метров, рост 32%. На третьем – Свердловская область – 1,4 миллиона квадратных метров, рост 30%. Центробанк призвал банки усилить контроль за внесением крупных сумм наличных для противодействия отмыванию денег. При этом меры не должны затрагивать клиентов, по которым у банков уже есть подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств. В Госдуме решили не отпускать детей на каникулы раньше из-за жары. По мнению депутата Анатолия Вассермана, дети могут выдержать такую температуру, поэтому жизненной необходимости в этом нет. При этом политик подчеркнул, что окончательное решение остается за учителями и врачами. Идею о досрочных каникулах предложил член общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, пребывание в жаре может плохо сказаться на детях, если в классе нет кондиционера. Цены на рыбу начнут контролировать. Федеральная антимонопольная служба изучила рынок рыбной продукции и предложила сделать систему ценообразования более прозрачной. Одной из идей стало сокращение числа посредников между выловом, переработкой и продажей рыбы. По мнению ведомства, это может снизить конечную стоимость продукции для покупателей. Школьников на информатике научат правильно пользоваться нейросетями. Со следующего года в российских школах расширят тему искусственного интеллекта на уроках информатики. Ученикам расскажут, как работают нейросети и чат-боты, почему они иногда ошибаются и как проверять ответы искусственного интеллекта. Также школьников научат грамотно составлять запросы для нейросетей. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
6: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
7: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
8: Салам алейкум, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу». И я, ее ведущий, Рустам Абдурахманов. Напоминаю, что наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Телефоны прямого эфира 66-10-48. Это для звонков, для того, чтобы вы нам могли написать свой вопрос в WhatsApp 8-988-291-10-48. Еще раз хочу напомнить тематику нашей передачи. Наша передача посвящена популяризации соблюдения правил дорожного движения, повышению культуры уровня вождения, участия в дорожном движении всех участников дорожного движения, начиная там от пешеходов, заканчивая водителями. Вот. Поэтому, если у кого-то есть какие-либо отдельные предложения, как усовершенствовать схему организации дорожного движения на том или ином участке города Махачкала, ну и в целом можно по республике тоже приносить такие предложения. Вы можете позвонить по телефону 66-10-48. Кроме того, если вы знаете какой-либо участок дороги, который, на ваш взгляд, на котором неверно организовано дорожное движение, там лишний знак, либо знака не хватает, как-то изменить в лучшую сторону можно эту схему организации дорожного движения, тоже можете позвонить по телефону 66-10-48, ну и сообщить нам о них. Еще раз хочу обратить внимание, что наша передача целиком и полностью посвящена всем проблемам, которые возникают у автовладельцев и у других участников дорожного движения в процессе участия в этом самом дорожном движении, начиная с проблем, которые возникают при общении с представителями правоохранительных органов, ну и страховые компании, в том числе дорожники тоже входят в этот круг лиц, с которыми так или иначе водителю приходится сталкиваться в своей водительской жизни. Так, ну, что у нас еще? Так, еще, да, хотел бы сегодня с утра был в центре города было мероприятие «Парад наследников Победы». В целом идея замечательная, очень здравая. Необходимо напоминать нашей молодежи о нашей истории, о наших победах, о наших героических земляках, в том числе и в целом всех граждан Российской Федерации или СССР, если говорить о глубокой истории. Вот. Но вот хотелось бы задать вопрос к организаторам этого мероприятия. Просто это не столько мой вопрос, сколько вопрос, который витал сегодня до обеда практически во всех социальных сетях. Почему это нельзя было сделать на выходной день? Я понимаю, может быть, какая-то объективная причина была сделать именно это сегодня. Может быть, она к чему-то приурочена. Я, к сожалению, не знаю, почему именно сегодня. Вот. Но хотелось бы получить ответ на этот вопрос. Если кто-то знает ответ на этот вопрос, почему именно сегодня, почему нельзя было это сделать на выходной день, перекрыть весь центр города, в результате чего город на полдня погрузился в коллапс, и транспортный коллапс, ну и в целом хаос. Хаос царил у нас на дорогах. Были очень такие эпичные пробки практически на всех улицах города. Вот. Очень много возмущений было в соцсетях по этому поводу. Кто-то говорил, что была проделана слабая информационная пропаганда вот этого вот мероприятия, то есть что администрация практически нигде этот момент не озвучила, не огласила в СМИ так широко, ну то есть не огласила эту тему, ну точнее об ограничениях в дорожном движении с утра до обеда сегодня. Поэтому очень много вопросов на эту тему. Если кто-то знает из наших радиослушателей, почему именно сегодня, может быть, сегодня какая-то знаменательная дата вот для этого мероприятия, и почему нельзя было это перенести на выходной, мы просим вас сообщить нам по телефону 66-10-48. позвонить и сообщить нам. Также хотелось бы поднять тему, вот сейчас, в данное время, пробка на троллейбусном кольце. В связи с чем она то есть появилась, может быть, кто-то знает причину этой пробки. Насколько я помню, вот напротив торгового дома Мерката, вот там есть технологический разрыв в виде поворота с одной части Акушинки на другую часть. Вот там ставили асфальт. Частично еще пробка была до этого места, это вот в районе поворота на детскую кожную больницу. Но там причину пробки я знаю, там тоже есть вот этот технологический разрыв, который, ну, то есть поворот, который, с которого с одной части Акушинки поворачивают на вторую, на другую часть. Так вот, благодаря вот нашим водителям, которые встают на этот поворот в три ряда, прошу заметить, что правила дорожного движения обязывают водителя заблаговременно занять крайнее левое положение, если вы поворачиваете налево, и крайнее правое положение, если вы поворачиваете направо, перед началом поворота. И только с этого крайнего левого положения совершать поворот налево, если вы поворачиваете налево, и, соответственно, направо, если вы поворачиваете направо. Вот благодаря, как бы их повежливее назвать таких людей, недоумкам, который поворачивает с третьего ряда, то есть поворот совершается налево в три ряда. Вот, а там на проспекте Акушинского, в связи с тем, что сейчас выделенная полоса для общественного транспорта была организована, всего, по-моему, осталось три полосы. Так вот, причина пробки, одна из причин пробок на Акушинке, это вот то, что наши водители поворачивают в три ряда налево. Причем такая же картина наблюдается и в утреннее время, вот напротив так называемого зуба, и вот напротив поворота на Мерката тоже практически, ну то есть в часы пик, и утром, и вечером, там из третьего ряда могут повернуть. И на что особенно хочу обратить внимание, вот если в таком случае, вот когда водитель поворачивает, допустим, с третьего ряда поворачивает налево, а во втором ряду машина будет ехать прямо и случится ДТП, то виноват будет однозначно водитель, который совершал поворот с левого ряда. И также наоборот, и также в свою очередь, если, допустим, по крайней левой полосе водитель будет ехать прямо, то есть он не намеревается поворачивать налево, а это не запрещено правилами дорожного движения, проехать мимо поворота прямо, даже в крайней левой полосе, если нету знака движения по полосам. То есть, если водитель с крайней левой полосы будет ехать прямо, а в это время со второй полосы водитель будет поворачивать налево, вот на этот поворот, и случится ДТП, то также в этом ДТП будет виноват водитель, который двигался по второй полосе и совершал поворот налево. Просто хочу обратить внимание наших радиослушателей, участников дорожного движения на этот момент, чтобы в случае, если такой, не дай бог, с кем-то случилось, вы знали, кто будет виноват в этом случае и, скажем так, не дали ущемить свое право и на возмещение вреда. Так, ну еще раз напомню, телефоны прямого эфира 66-1048, это для звонков, телефон для того, чтобы вы нам могли написать свои вопросы в WhatsApp 8-988-291-1048. Пока к нам пытаются дозвониться наши радиослушатели, я зачитаю небольшие новости, которые у нас появились на вот нашу тематику. Грядут небольшие изменения в процесс совершения договора или сделки купли-продажи между физлицами. Сейчас машину, допустим, если я продаю кому-то машину, я заключаю с ним договор купли-продажи, беру в ПТС, то есть новый владелец в ПТС себя вписывает. И зачастую бывает так, что он уезжает на этой машине с этим договором и в течение там нескольких месяцев может не ставить на учет эту машину. И на всем протяжении вот этих месяцев все штрафы, которые он совершает на ней, приходят ко мне. Теперь, чтобы мне отменить штрафы, мне приходится по каждому такому штрафу обращаться в суд, прикладывать к этой жалобе копию договора купли-продажи и копию ПТСа, где будет указан новый владелец. Вот чтобы оградить прежнего владельца от такой вот ненужной, от таких вот ненужных мучений, сейчас на госуслугах появится кнопка «Я машину продал». После этого в течение 10 дней включается режим тишины. То есть, если новый владелец будет там, как у нас говорят, хасанить на дорогах с этим на вашей машине, Я так понимаю, что вы должны будете подгрузить вот на сайт, то есть на приложение госуслуги, вот этот вот договор купли-продажи. Если новый владелец будет на ней совершать нарушение, то они автоматически будут адресоваться теперь к нему. Вот это очень полезное, я считаю, нововведение и очень сильно облегчит жизнь прежним владельцам, ну, так называемым продавцам, которые продадут свою машину человеку, которого, допустим, они не знают. Вот, так, переходим к следующей новости. В России подготовлен план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения. Об этом 21 мая в рамках научно-практического форума «Вместе за безопасность на дорогах», проходящего в Общественной палате Российской Федерации, сообщили.

0: утвержден правительством России, отметил заместитель руководителя госавтоинспекции. Ну, я, наверное, разделю мнение многих наших радиослушателей, если скажу, что в этом плане, в котором уже утверждены 5 основных разделов, не хватает 6 раздела, согласно которому наше правительство запретит эксплуатацию продукции АвтоВАЗа. Потому что опасней их продукции у нас на дорогах пока машин, по-моему, нету. Так, следующие новости. Ну, это уже, скорее всего, из предвыборной гонки, но в любом случае в ЛДПР предложили передать видеофиксацию ПДД, нарушений ПДД, исключительно ведомству государства. Слуцкий заявил, что надо вернуть государству исключительное право фиксации нарушений правил дорожного движения. Так, право фиксировать нарушения должно быть только у уполномоченных госорганов и региональных ведомств, цитирует текст письма. По словам Слуцкого, действующего законодательства позволяет привлекать к этой работе частные компании. Это приводит к тому, что комплексы видео- и фотофиксации размещаются в местах, где водители чаще совершают незначительные ошибки, и в то время как аварийные опасные участки дорог остаются без контроля. Ну, тут я с этим, с депутатом Слуцким абсолютно согласен. И как он правильно сказал, вот это вот право, которое отдано частникам всяким ООО там и так далее, устанавливать центры автоматической фиксации там, где им захочется, оно очень часто, им точнее, очень часто злоупотребляют. Вот я в прошлом эфире рассказывал, я на майские праздники ездил в Ставрополь, и вот по дороге через Кизляр, точнее вот от Бабаюртовских Кутанов и до Кизляра, там в нескольких местах делали дорогу. Ну и, соответственно, стояли знаки, ограничивающие скорость, там предупреждающие о том, что ведутся ремонтные работы. Так вот, таких участков, по-моему, насчитал я 4 или 5. И на каждом участке стояла машина Министерства транспорта Республики Дагестан с камерой автоматической фиксации, которые фиксировали, какие нарушения они там фиксировали, я, конечно, затрудняюсь вам сказать, но вот эти участки дорог, на которых они стояли, перед которыми они стояли, по ним невозможно было, ну, не поломав ногу, дорогу просто перейти. А как там машины ездили, для меня остается загадкой, в том числе, как я там тоже проехал. А что там можно было нарушить? Скорость, либо требования разметки, которой там абсолютно не было. Для меня это тоже остается загадкой, к сожалению. Вот хотелось бы, чтобы кто-то из Министерства транспорта Республики Дагестан пояснил нам, для чего эти машины там стоят. Там, насколько я помню, ограничение скорости было 40 км в час. Там сначала 60, потом 40, да, и вот на 40 остановились. Но там дело в том, что там и пешком опасно было переходить, то есть ходить. Поэтому для чего там машины стояли, понять для меня осталось загадкой, честно говоря. Так, ну вот в части новостей у нас, к сожалению или к счастью, на этом все на этой неделе. И еще раз хочу напомнить, телефон прямого эфира 661048, это для звонков в прямой эфир, и телефон для того, чтобы вы нам написали свои вопросы в WhatsApp 8-988-291-1048. Так, и вот хотелось бы обратить внимание наших радиослушателей на том, что есть у нас при администрации города такой отдел, как управление транспорта, по-моему, называется, он в двух словах. Вот один мой друг, знакомый товарищ, в общем, на Дзержинского сегодня заметил дорожный знак, который шатался. Вот он обратился на электронную почту к ним, описал проблему. Это было утром. А вот ближе к обеду приехали рабочие уже и устраняли вот эту неисправность. Поэтому хочется похвалить вот именно за вот эту вот инициативу, за то, что они так быстро у нас отреагировали на эту проблему. И еще хотелось бы обратить, озвучить, ну, следующую проблему, наверное, озвучу уже после рекламы. Поэтому, если у кого-то из вас еще есть такие вот такие сведения, либо такая информация, вы позвоните к нам по телефону 661048, но уже, наверное, после рекламной паузы.
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
1: Соки и нектары

0: кикунья? Спрашивайте в магазинах нашего города. Фруктовая ароматная семья кикуньи.
1: Люблю соки кикуньи, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
2: Лучший сок душистых яблок.
3: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
4: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
5: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
6: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
7: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
8: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
9: Персик слаще из нектаров,
10: абрикос еще вкусней.
11: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
12: Слива с яблоком вкусней.
13: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
14: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все любого вкуса. Кикуньи сок для меня.
0: Соки и нектары кикуньи. Спрашивайте в магазинах нашего города.
15: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8.
16: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
17: Салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире передача «Право на дорогу», и я ее ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача целиком и полностью посвящена автовладельцам, пешеходам, пассажирам, ну, то есть всем участникам дорожного движения, которые так или иначе участвуют в этом дорожном движении. И еще раз хочется напомнить, телефон прямого эфира 66-1048. Если у наших радиослушателей есть какие-либо предложения или вопросы по в части усовершенствования организации дорожного движения на каких-либо улицах, участках дорог нашего города, либо нашей республики. Может быть, есть какие-то претензии к ответственным службам. Вот в части претензий я до ухода на рекламу сообщил, говорил, что один из наших горожан заметил знак на Дзержинского дорожника, который шатается. Обратился от управления транспорта при администрации города Махачкала. Это было утром, там, первой половине дня. Во второй половине дня приехали уже рабочие и устраняли вот эту вот неисправность. И причем капитально устраняли, заливали этот знак. Не просто там чопиками, как у нас это все делалось раньше, а как положено, по технологии заливали и, в общем, капитально делали. Поэтому, если у кого-то из наших радиослушателей есть сведения, согласно которым, вот, допустим, они считают, что где-то у них на дороге неправильно организовано дорожное движение, не хватает знака, либо знак лишний, либо надо поставить светофоры, проявляйте инициативу, звоните по телефону 66-1048, либо нам напишите мессенджер WhatsApp по телефону 8-988-291-1048. Так, пока к нам пытаются дозвониться, я уже получил первый вопрос в WhatsApp. Так, салам алейкум. 17 апреля заменил водительское удостоверение. Для оформления ОСАГО требуется дата выдачи прежнего водительского удостоверения. У себя нашел только номер и серию прежнего водительского удостоверения изъяли при замене. Как узнать дату? Ну, вы можете, раз вы делаете уже страховой полис, ну, точнее, вам эти сведения нужны для оформление страхового полиса, вы можете обратиться в ту же страховую компанию, в которой страховались ранее. У них уже будут ваши сведения о прежнем водительском удостоверении, и, я так понял, он вам нужен для применения коэффициента бонус-малус. И если вы обращаетесь в прежнюю страховую компанию, которые страховались до этого, то у них уже эти сведения будут, поэтому вам искать ничего не надо будет. Вот, теперь, раз мы заговорили о полисах ОСАГО, о страховых компаниях, хотелось бы обратиться к нашим радиослушателям с вопросом, вот с каким вопросом. Ко мне тоже очень часто обращаются, ну, друзья, знакомые, все, кто знает, чем я занимаюсь. Ну, я напомню, что я юрист, специализируюсь на нарушениях правил дорожного движения, в том числе и по ОСАГО тоже частично работаю. Поэтому очень много друзей, знакомых, все обращаются с одним и тем же вопросом перед тем, как нужно застраховаться. В какую страховую компанию лучше застраховать свою гражданскую ответственность? Ну, тут как бы я, к сожалению, исследований не проводил таких. Это все делается исходя, то есть путем опроса, путем сложения статистических данных там и так далее. Но у меня такой возможности нет, скажем так, в личном порядке. Но вот, пользуясь эфиром, хотелось бы наших радиослушателей выяснить в этот момент, какие у вас отзывы о каких страховых компаниях вы можете отозваться хорошо, а каких плохо, вот, исходя из вашего личного опыта. Если у кого-то уже есть такой опыт, либо положительный, или отрицательный, вы можете позвонить по телефону 66 10 48 и, ну, то есть посоветовать нам ту или иную страховую компанию, либо наоборот сказать, что там в той или иной страховой компании лучше не страховаться, потому что вот вы имели такой вот негативный опыт с ними. Я думаю, для наших радиослушателей, участников дорожного движения, это будет очень полезная информация. Так, к следующему вопросу переходим. У меня гражданство Украины. Приехала в Россию на личном авто на украинских номерах с регистрацией в городе Харьков. Авто в собственности с октября 2021 года. В 2023 году получила гражданство России. Хочу продать автомобиль по договору купли-продажи. Должна ли я платить налог при продаже авто? Ну, если у вас автомобиль в собственности с октября 2021 года, то получается, он у вас в собственности более 3 лет. Автомобиль, который находился в собственности более 3 лет, и при его последующей продаже эта сделка налогом не облагается, даже если вы будете его продавать дороже, чем покупали. Вот если у вас в собственности был менее 3 лет, и при продаже вы указываете в договоре купли-продажи сумму, которая превышает ту сумму, которую вы указывали в своем договоре купли-продажи, когда вы эту машину покупали, вот тогда на эту разницу налоговая определяет вам соответственно транспорт, то есть не транспортный налог, а налог на прибыль в размере 13%, но только на разницу, не на всю сумму, а на разницу в этой сумме. Поэтому необходимо это учитывать. Опять-таки, если вы владели автомобилем менее 3 лет, если вы владели уже более 3 лет, то даже если вы указываете сумму больше той суммы, которую вы покупали ее, то налогом она облагаться не должна. Так. Переходим к следующим вопросам. Меня остановили за проезд светофора на запрещающий свет, но я не был согласен с нарушением. Мне выписали постановление, как его обжаловать в суд. Так, ну, вот тут необходимо знать, требовали ли вы составить перед постановлением протокол. Что вы написали в постановлении? Согласны ли вы с постановлением? Подписали вы эту графа из постановления, где написано, что вы наличие событий административного правонарушения не оспариваете. Если вы там подписались, то это как бы один сценарий ваших действий. Если не подписали, то чуть-чуть он меняется. Поэтому, в целом, вы можете обжаловать это постановление в любом случае, независимо от того, подписали вы его или нет. Если не подписали, то в этом случае, получается, инспектор знал, что вы не согласны с нарушением и обязан был составить, помимо постановления, еще и протокол. В протоколе вы можете отразить ваше объяснение, то есть как вы считаете, на самом деле все это было. Потому что ваше объяснение в соответствии со статьей 26.2 КУАП РФ является таким же доказательством вашей невиновности, как и сам протокол является доказательством вашей виновности. То есть, а что из них правдивее, уже будет решать суд, если вы обжалуете это постановление в районный суд. Постановление необходимо обжаловать именно в районный суд, не мировой, потому что, ну, то есть согласно главе 30 Кодекса об административных правонарушениях, постановление, вынесенное должностными лицами ГАИ, ну вот мы сейчас говорим, если о ГАИ говорим, то постановление, вынесенное должностными лицами ГАИ, обжалуется только в районный суд по месту его вынесения. То есть, если это был Кировский район, то есть в отношении вас выносили постановление в Кировском районе, то вы это постановление обжалуйте в Кировский районный суд. Если в Советский, то, соответственно, в Советский районный суд обжалуйте. Но хочу еще обратить ваше внимание на то, что если даже вы постановление было вынесено в Советском районе, а вы по ошибке обжаловали в Кировский район, то Кировский районный суд, получив ваше постановление, установив, что вы неправильно определили подсудность, сам в течение 3 дней должен направить, переслать это, вашу жалобу в Советский район. Поэтому, если вы, допустим, не знаете, какому району относится то место, где вы, в отношении вас вынесли постановление, вы можете обжаловать это в любой районный суд, там в Кировский, Ленинский, Советский. Они уже должны установить правильную подсудность и передать его по подсудности. Вот, ваша жалоба рассматривается в течение 2 месяца в суде, поэтому это предельный срок, в течение которого ваша жалоба должна быть рассмотрена в районном суде. И это тоже имейте в виду, и суды, ну, то есть наши суды не имеют права этот срок превышать. Так, следующий вопрос. Так, напоминаю еще телефон нашего прямого эфира. Для тех, кто только что к нам присоединился, услышал тему нашей передачи, и, может быть, уже есть какой-либо вопрос, который он хочет задать. Телефон прямого эфира 66-1048. Телефон для того, чтобы вы нам могли написать свой вопрос в WhatsApp 8-988-291-1048. Так, звоните, пишите. Я постараюсь полноценно и объективно ответить на любой ваш вопрос, который так или иначе относится к нашей тематике. Так, еще хочу небольшое объявление сделать перед тем, как зачитаю следующий вопрос. В рамках нашей передачи уже давно ввел рубрику «Разбор ДТП в прямом эфире». Вот если вы, либо ваш родственник, друг, там, знакомый попал в ДТП, и его несправедливо обвинили в этом ДТП, вы можете позвонить к нам по телефону 66-1048, попробовать объяснить ситуацию в режиме прямого эфира по телефону, а я уже, насколько это возможно, дам вам совет, что вам делать и правильно ли вас обвинили в ДТП. Так, следующий вопрос, который к нам пришел в WhatsApp. Меня остановили сотрудники ГАИ на дороге. Это был нестационарный пост. Потребовали от меня передать им документы. Я ничего не нарушал, был пристегнут. Так, все пассажиры были пристегнуты. Обязан ли я передавать ему документы, если я ничего не нарушал? Ну, смотрите, вот у нас есть правила дорожного движения. Вот в пункте 1.3 правила дорожного движения написано, что водитель должен знать и соблюдать требования правил дорожного движения. Пункт 2.1.1 правила дорожного движения гласит, что водитель обязан по требованию сотрудника полиции передать ему документы, перечисленные вот в пункте 2.1.1 правил дорожного движения. Ну, вот это вот перечень такой вот у нас, водительская, там, техпаспорт, страховку и далее по списку. Вот в этом пункте не сказано, если вы нарушили правила дорожного движения, то вы обязаны передать. Если не нарушили, то вы передавать не обязаны. Я понимаю, что есть требования других законов, там федеральный закон о полиции и так далее. Очень много у нас вот блогеров начинают как бы спорить с сотрудниками полиции, требовать озвучить причину остановки, показать им нарушение и так далее. Я не говорю вам, делайте так или не делайте так, как они, но имейте в виду, если у вас цель показать документы и уехать, то я бы на вашем месте показал эти документы и дальше продолжил бы свой путь. Если у вас цель провести инспектору ликбез, никаких проблем, становитесь в позу, озвучивайте все положения федерального закона о полиции, там, административного регламента, приказа номер 264 и так далее. Ну и убивайте свое время дальше. Вот в этом споре. Так. Если я ответил на вопрос, ну, я думаю, что я ответил на вопрос. Так, вот перейдем к следующему вопросу. Пришло уведомление на госуслуги о доплате по утилизационному сбору от Федеральной таможенной службы. Машина из Республики Киргизия. Покупал У оптовика, да? Да, у оптовика официала. Ну, я таких, по крайней мере, ничего не видел, чтобы оптовик официал был какой-то. По документам утильсбор оплачен в размере 667 400 рублей. Федеральная таможенная служба требует доплатить еще 1 миллион рублей. Что делать? Ну, что делать? Надо ждать от них, пока они подадут иск в суд. Кстати, есть у нас уже одно аналогичное дело, точнее не у меня, а в целом на сайте Верховного суда Российской Федерации есть решение по аналогичному делу, когда таможня сначала списала утиль в размере, вот, ну, плюс-минус вот такая вот сумма была, там 600-700 тысяч. Через какое-то время, там год или два прошло, ну, срок исковой давности пропущен не был, но в течение вот этого срока таможня обратилась с требованием о доплате тоже примерно вот такой вот суммы к владельцу автомобиля. В связи с тем, что якобы она установила, что эта машина стоит не ту сумму, которая указана была вот в этих документах, так называемом инвойсе, а намного выше. Вот, на что Верховный суд ей сказал, что сведения, которые предоставила таможня с ссылкой на список Минпромторга, не являются исчерпывающим, и каждая стоимость этой машины, стоимость каждой машины, которую привез, допустим, тот или иной человек, несостоятельность этой цены должна быть доказана таможней. То есть, если, допустим, вы указали там в инвойсе, что ваша машина, вы купили машину в Киргизии там за, ну, нашим переводе на наши деньги там 1 200 000, если таможня считает, что она стоит выше, и причем ссылается на список автомобилей и цены, которые установлены на сайте Минпромторга, и где эти цены указаны в разы больше, то таможня должна доказать, что данная, ну, вот цена на конкретно вашу машину должна была быть выше, чем та цена, которая была указана у вас в документах. В общем, при отсутствии таких доказательств Верховный суд сказал, что доплата утилизационного сбора, требования, точнее, о такой доплате не является, со стороны таможни, не является законным. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Это для звонков, телефон для WhatsApp, то есть телефон для того, чтобы вы нам могли написать свой вопрос в WhatsApp 8-988-291-1048. Пока к нам пытаются дозвониться наши радиослушатели, я зачитаю те вопросы, которые к нам пришли в мессенджер WhatsApp. Так, потерял свидетельство о регистрации транспортного средства. Можно ли восстановить техпаспорт по договору купли-продажи без постановки на учет на себя, так как на машине имеются ограничения? Так, ну смотрите, любое восстановление документов, будь то ПТС, там, техпаспорт, это является совершением регистрационного действия. Если на машину официально наложены ограничения, какие-либо обременения на совершение регистрационных действий, то не восстановить ПТС, не СТС вы не сможете, пока не устраните причины наложенных обременений. То есть вам необходимо сначала выяснить причину, там, допустим, могли быть долги у предыдущего владельца по штрафам, не знаю, там, по каким-либо другим делам, какие, ну, там, в основном как бывает, или штраф, или долги по алиментам, что самое тяжкое получается, ну, или какие-либо кредитные истории. В общем, выяснить надо первопричину наложения обременений на регистрационные действия на ваш автомобиль, и потом уже решать все эти вопросы по мере их поступления. Так, следующий вопрос. Добрый вечер. Такая проблема. Купил машину с ограничениями. ПТС в залоге. Владелец уходил на СВО, сказал, что с первой получки оплатит ограничения. После я узнал, что он погиб, соответственно, ничего не заплатил. Меня остановили сотрудники полиции, сказали, что машина в архиве. Забрали СТС, машина уехала на штрафстоянку, оттуда мне ее не выдают, так как нет документов. Подскажите, пожалуйста, что делать? Ну, я считаю, что машину на стоянку забрали неправомерно, потому что если владелец транспортного средства погибает или умирает, то машина аннулирует учет. При попадании сведений о том, что владелец умер, в общедоступную базу, в базе ГИБДД, машина, статус учета этой машины числится уже как архивный. В этом случае аннулируется регистрация, изымается техпаспорт, госномера и составляется протокол изъятия. С этим протоколом изъятия водитель может в течение одних суток доехать до места своего жительства и уже эксплуатировать эту машину права не имеет. Там еще есть очень много нюансов, о которых я расскажу после рекламы.
15: Реклама на Диалог ФМ.
18: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Фруктовая, ароматная семья Кикуни.
1: Люблю соки Кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
2: Лучший сок душистых яблок.
4: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
5: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
4: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
6: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
7: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
8: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
9: Персик слаще из нектаров.
10: Абрикос еще вкусней.
11: Виноградом
4: и граната
11: всех насыщеннее вкусней.
12: Слива с яблоком вкусней.
10: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
14: Ваш послушав, поняла, теперь точно знаю я, упью все, любого вкуса, Кикуни сок для меня.
0: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
15: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
16: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
17: Салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напомню, что в эфире передача «Право на дорогу» на радиостанции «Диалог ФМ». Наша передача выходит еженедельно по четвергам в прямом эфире с 18 до 19 часов в прямом эфире. Телефон прямого эфира 66-1048. Телефон для того, чтобы вы нам могли написать свой вопрос 988-291-1048. До ухода на рекламу я зачитывал вопрос, который к нам поступил, и не полностью ответил, там очень много составляющих в этом вопросе было. Давайте я, наверное, зачитаю его снова, для того, чтобы освежить память наших радиослушателей. В общем, проблема такая у человека. Купил машину с ограничениями. Так, да, ПТС находился в залоге. Владелец ушел на СВО, сказал, что с первой зарплаты оплатит ограничения, но вскоре погиб. Соответственно, ничего не оплатил. После этого человека остановили сотрудники полиции, сказали, что машина с учета снята, статус регистрации архивный, забрали СТС, госномера, и машину поместили на стоянку. Оттуда ее не выдают, так как нет документов. Подскажите, что мне делать, спрашивает наш радиослушатель. Ситуация у вас непростая. Во-первых, и вас не должны были задерживать и ставить на штрафстоянку, потому что в таких случаях, как у вас, сотрудник полиции должен изъять госномер, изъять СТС, составить протокол изъятия вот этих двух документов, то есть госномера и СТСки. И с этим протоколом изъятия вы могли в течение одних суток доехать до места вашего жительства и больше машину не эксплуатировать, то есть только на эвакуаторе там куда-то. Но в любом случае вам нужно действовать, наверное, так, по нескольким направлениям. Сейчас ключевая проблема, что автомобиль юридически проблемный. Он находится в залоге с ограничениями, фактически выбыл, как я понимаю, из нормального оборота. В связи с тем, что еще и владелец скончался, все обязательства по вот этим вот долгам, которые у него были, переходят к наследникам. При этом, как я понял из вашего описания, у вас нет полноценно оформленного права собственности, то есть нет договора купли-продажи, наверное. Поэтому частично сотрудники ДПС действовали законно. Вот во всех, то есть незаконность их действий заключается только в том, что машину незаконно поместили на штрафстоянку. А все остальные действия по аннулированию регистрации, по изъятию этих паспорта и номеров, они абсолютно были законные. Ну, вам сначала, вам нужно лучше, наверное, начать с установления статуса автомобиля и долгов. Для этого выясните, у какого именно кредитора находится залог. То есть это банк или какая-то иная организация. Кто является наследником умершего владельца? Это может быть супруга, совершеннолетние дети. Там, в общем, этот момент надо выяснить. Потому что наследники принимают не только имущество, но и долги погибшего. Ну вот именно вот через наследников можно решить вопрос снятия залога. Без этого ограничения не уберут. Так, ну по штрафстоянке я сказал, что на штрафстоянку ее поместили незаконно. Ну вот, я, наверное, полноценно, думаю, ответил на ваш вопрос. Если остались еще какие-либо вопросы, вы можете позвонить к нам по телефону 66-1048, задать нам уточняющие вопросы, или написать уточняющий вопрос в WhatsApp по телефону 8-988-291-1048. Так, я надеюсь, что я... Так, следующий вопрос. Добрый вечер. В 2023 году продал машину. Тот, кто купил, на себя не оформил. Ездил и попал в ДТП. С места ДТП убежал. Меня об этом в известность не поставил. И вот сейчас мне пришел иск на сумму 380 тысяч с лишним. Я поехал уточнять к приставам, они сказали, что ехать надо в суд. Поехал в суд, ознакомился с делом. Человек, который купил машину, сделал ДТП и уехал на родину. Он был не гражданин Российской Федерации. Пострадавший написал заявление в суд. Так, как мне быть, что мне делать? Ну, если вы машину продали, как у нас это обычно делают на словах, то, к сожалению, вам... выйти из этой ситуации будет очень и очень непросто. Если вы продали машину по договору купли-продажи, копия договора купли-продажи есть у вас на руках. Мало того, у вас есть еще и копия ПТС, где вписан новый владелец, то я считаю, что у вас есть все основания выйти из этого дела, как ответчик, чтобы все... то есть, и вот приложить к этому, вам необходимо написать возражение на этот иск, приложить к этим возражениям копию договора купли-продажи, копию ПТС, где будет виден новый собственник. Соответственно, истцы, они должны будут переадресовать все вот эти ваши, все свои требования вот уже к этому водителю, который непосредственно совершил ДТП. Вот, после чего вас из дела должны будут исключить как ответчика, и, ну, то есть, соответственно, со всеми долгами, которые на вас были возложены. Так, напоминаю, телефон прямого эфира 66-1048. Телефон для того, чтобы вы нам написали свой вопрос в WhatsApp 8-988-291-1048. И еще раз хочу огласить круг наших... так, у нас звоночек есть. Да, давайте примем звонок. Алло, салам алейкум. Алло.
19: Алло, салам алейкум.
17: Валейкум салам. Как вас зовут?
19: Мухаммад.
17: Очень приятно, Мухаммад. С каким вопросом вы к нам дозвонились?
19: Так, у меня была ситуация месяц назад примерно. Машину эвакуировали. И составили постановление, соответственно, на второй день, когда я уже забирал со штрафстоянки при мне. Угу. Другое лицо, получается. Я подал жалобу на постановление в суд советский, где недавно состоялось, неделю назад, рассмотрение моей жалобы. Я на рассмотрении просил исключить видеозапись, которую они приложили из доказательств, потому что там не было не озвучено, кем снимается видео, время, дата, место, знак, разметка, общепринятые ориентиры, то есть ничего не было. С самого момента эвакуации тоже на видео нет. Есть только автомобиль, как он стоит неправильно, вторым-третьим рядом. Вот, мое ходатайство об исключении видеозаписи не удовлетворили и постановление оставили в силе. Хотелось бы узнать, вот на каждое из этих нарушений процессуальных есть решение Верховного суда. Я это все прикладывал в жалобе. Как мне дальше быть и стоит ли после такого доверять вообще системе нашей судебной и стоит ли тратить свое время на это? И вот вопрос такой, автомобиль был на иностранных номерах в период обжалования, там 2 месяца пока проходит, есть же риск, что в течение 1 дня, суток я должен оплатить штраф, который вынесли на мою машину, получается, если на иностранных номерах. Вступило это в силу или нет, я не знаю. Хочу вот на эти 2 вопроса получить ответ.
17: Да, Мухаммад, дело в том, что постановление, вынесенное на автомобиле с иностранным учетом, вступает в законную силу в тот же день. Что касается обоснованности или необоснованности решения районного суда, ну, не увидев решения, не увидев ваши доводы, тяжело давать оценку. В целом, если вы заявили такое ходатайство, и суд вам отказал, если вы реально вот ваши доводы изложили в виде ходатайства, то суд, отказывая удовлетворение вашего ходатайства, должен был вынести письменное определение. Если этого письменного определения вынесено не было, сразу вынесли постановление, то есть решение по жалобе, то это также является одним из процессуальных нарушений, допущенных судом при рассмотрении дела. Но в любом случае руки опускать не стоит. Необходимо обжаловать дальше решение районного суда в Верховный суд Республики Дагестан. После, если уже и там оставят все в силе, то необходимо подать жалобу в 5-й Конституционный суд общей юрисдикции в городе Пятигорск. Если вы знаете, как это все делать, то есть порядок принесения жалобы в 5-й Конституционный суд, он чуть отличается от порядка принесения жалоб, которые вы приносили до этого. Сейчас, чтобы вы могли обжаловать это постановление в 5-й Конституционный суд после Верховного суда, вам необходимо получить постановление ГИБДД, заверенное печатью ГИБДД, решение районного суда, прошитое, пронумерованное, заверенное, с печатью о вступлении в законную силу, с отметкой о том, где хранятся подлинники дела. Такое же решение должно быть, также решение должно быть оформлено и решение Верховного суда Республики Дагестан с такими же сведениями. Вот. И после этого вы берете вот эти вот 3 акта, постановление ГАИ, 2 судебных решения, ну и соответствующие жалобы направляете это все в 5-й Конституционный суд. Вот. Ну, что касается качества рассмотрения наших жалоб в районных судах, то вынужден с вами согласиться. Я не знаю, с чем это связано, но очень крайне низкое качество рассмотрения. Суды порой не вникают в суть жалобы, не изучают, как положено, доводы жалобы. Вот все их решения, они просто переписаны из одного в другое. То есть было у этого судьи до вашего, допустим, дела какое-либо аналогичное дело, вот он в этом же решении просто переписывает даты, переписывает фамилии участников процесса. Ну и в целом фабула вся остается такой же. Это говорит о том, что суд не вникает в конкретное дело и просто как бы конвейером пропускает вашу жалобу, оставив ее без удовлетворения. Но частично это еще можно объяснить тем, что суды нереально загружены. Я вот просто по собственному опыту скажу, что почти практически ежедневно бываю в судах, ни самому судье, ни аппарату судьи просто реально некогда поднять голову. Они из одного процесса уходят сразу в другой и работают по выходным, и сам судья работает по выходным, и аппарат суда, потому что реально не успевают, слишком сильно загружены судьи. Ну, как бы это не, я их сейчас не оправдываю, но просто как бы объясняю одну из причин, по которой это происходит, по которой вот качество рассмотрения вот такое вот находится на таком уровне, на котором оно находится сейчас. Но в любом случае руки не опускайте, Мухаммад, продолжайте ваше благородное дело дальше, обращайтесь с жалобой на решение районного суда, дальше Верховный суд, жалобу вы подаете опять-таки в районный суд, приносите на решение районного суда, оно адресуется в Верховный суд, но приносится в районный суд. Оттуда ваша жалоба вместе со всем делом передается уже в Верховный суд. Поэтому не опускайте руки, продолжайте вашу судебную тяжбу до Верховного суда Российской Федерации, если понадобится. Если в свою очередь понадобится помощь в оформлении жалобы, звоните к нам в эфир по телефону 66 1048, спрашивайте, я постараюсь вам объяснить. Я вот сейчас, уважаемые нашим радиослушателям, хочу обратиться, чтобы вы не звонили по телефону 8-988-291-1048, а писали нам туда свои вопросы, потому что если даже дозвонитесь по этому телефону, вывести вас в эфир мы не сможем, потому что он, ну, к пульту не подключен. Вот на этот номер вы можете только написать нам свой вопрос, а позвонить вам и задать свой вопрос можете по телефону 66-1048. Кстати, у вас осталось не так много времени, буквально 2-3 минуты, потому что эфир нашего, точнее, время нашего эфира подходит к концу. Если кто-то еще пытается... Так, у нас есть звонок, давайте примем звонок. Алло, салам алейкум. Как вас зовут?
20: Алейкум ассалам.
17: Можно попросить вас сделать радио потише?
20: Да-да-да. Скажите, пожалуйста...
17: Как вас зовут? Можно представиться?
20: Тимур.
17: Очень приятно, Тимур. Слушаю ваш вопрос.
20: На автомобиль наложено ограничение, запрет регистрационных действий. Ага. В силу того, что на предыдущем владельце есть кредит в банке.
17: Так.
20: Связи с владельцем нет. Вот хотелось бы узнать, как узнать, человек выплачивает кредит, не выплачивает, когда, ну, как можно снять эти...
17: А у кого этот автомобиль покупали? Не у этого, не у владельца?
20: Через посредника его нет.
17: А договор составлен с титульным владельцем, правильно?
20: Да.
17: Это вот очень частая ловушка, в которую попадают наши земляки. Я и вам, ну, сейчас вам-то уже советовать поздно, но в целом всем советую, никогда не покупайте машину у посредника там, или у третьего лица, не связавшись непосредственно с собственником там, автомобиля. Да, потому что очень много потом проблем, вопросов возникают. И ответы на эти вопросы вам вот этот вот человек, третье лицо, дать не сможет. Ну, сейчас, как выяснить, банк третьим лицам эти сведения не предоставит. Это однозначно, потому что вы не являетесь стороной по этому кредитному делу. Ну, исходя из того, что появились обременения на эту машину, следует вывод, что предыдущий владелец кредитные обязательства не исполняет. То есть регулярные платежи не вносит. Из-за этого банк, наверное, и наложил запрет на регистрационные действия.
20: Угу. Вот. А вот последствия какие могут быть?
17: Ну, последствия могут быть такие, что если еще решения суда нет на взыскание, допустим, с этого должника этой суммы, допустим, какой он там должен, то, скорее всего, банк обратится с иском к нему. А вы машину на себя оформили еще или еще не оформили?
20: Нет, пока еще не оформил.
17: Ну вот, банк обратится с иском к этому собственнику, предыдущему, с требованием возместить расход, то есть возместить долг. Если он не возместит, то следующий иск будет об обращении этого имущества на взыскание. После удовлетворения такого иска машина будет выставлена в розыск, и на первом же посту вас ее заберут.
20: А вот, имея вот этот запрет на регистрационные действия, я смогу ее оформить на себя?
17: Нет, не сможете, пока не устраните причину. И рано или поздно у вас эту машину заберут. Имейте это в виду.
20: Понял, спасибо.
17: Вам тоже спасибо, Тимур, за то, что дозвонились. Ну и хочется сообщить, что наша передача подошла к своему логическому завершению. Еще раз хочу напомнить, что наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. На этом вынужден с вами попрощаться. Всем ровных дорог и зеленого света на светофоре.
15: Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. Дагестанский бренд представлен на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае. Генеральный директор акционерного общества «Российский экспортный центр» Вероника Никишина открыла фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в Китае в серебряном поясе кубачинских мастеров и кейпи Умая. Отмечу, что при поддержке акционерного общества «Российский экспортный центр» свою продукцию на выставке представили две дагестанские компании – «Кизляр» и «Кикуни». Верховный суд впервые дал определение лидера преступной иерархии, передает РБК. Среди них влияние на организованные группы, разрешение конфликтов между ними, установление правил внутри криминальной среды, контроль за их соблюдением, а также наличие коррупционных или экстремистских связей. Кроме того, пленум разъяснил, что преступление, связанное с координацией организованных групп, может считаться свершившимся еще на этапе фактического установления устойчивых контактов и взаимодействия между группировками для совместной преступной деятельности. Введение доплаты за международный интернет-трафик решили отложить. Власти пока не будут вводить дополнительную плату за потребление международного трафика свыше 15 гигабайтов в месяц. Ранее запуск обсуждали сначала на май, затем на июнь, но теперь сроки могут сдвинуть ближе к осени, пишет РБК. Инициативу связывают с борьбой против VPN-сервисов, поскольку такой трафик операторы часто учитывают как международный. В России резко выросло число личных банкротств. В первом квартале этого года банкротами признали более 137 тысяч человек. На 13,7% больше год к году. Чаще всего процедуру проходят миллениалы 30-45 лет. Почти половина всех случаев. Женщины банкротятся чаще мужчин, что связывают с более высокой кредитной нагрузкой. При этом суды все чаще отказываются полностью списывать долги. Ученые впервые создали лекарство, обращающее вспять старение кожи. Исследователи изучили препарат ABT-263, который способен удалять стареющие клетки в тканях. В экспериментах на пожилых мышах выяснилось, что после нанесения препарата кожа быстрее восстанавливается после повреждений. Раны заживали заметно эффективнее, чем в контрольной группе. Ученые объясняют это тем, что с возрастом в тканях накапливаются так называемые клетки-зомби, которые мешают нормальной регенерации и поддерживают воспаление. Препарат помогает их устранить и запустить процессы восстановления. Российский блогер и альпинист Рустам Набиев первым в мире поднялся на вершину Эвереста на одних руках. Рустам Набиев заявил, что с гордостью водрузил флаг России на вершину горы, показав, что в стране живут сильные люди. Об этом он рассказал ТАСС. В 2015 году блогеру ампутировали обе ноги после травм, полученных при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: Робот-мойщик окон с подвижными скребками. Компания Hobot готовит к выпуску нового робота для мойки окон SP10. Ключевая особенность новинки – система, объединяющая сразу три этапа – распыление, мойку и соскребание. Робот распыляет жидкость по ходу движения с обеих сторон. Двойная струя достигает стекла даже в ветреную погоду. Чистит поверхность салфеткой из микрофибры, а оставшиеся грязевые следы и подтеки удаляет с помощью двух подвижных скребков. Предусмотрено 8 различных режимов уборки. По заявлению производителя, эффективность очистки заметна после первого прохода. Жидкости хватает надолго благодаря увеличенному баку на 120 мл. Hobot SP10 оснащен дополнительными шторками возле гусениц, которые убирают воду прямо по ходу движения. Это решает типичную проблему подобных устройств – пробуксовку на мокром стекле. За счет силы всасывания в 6000 паскалей достигается крепкое сцепление с поверхностью и стабильное движение устройства. Несмотря на высокую мощность, уровень шума низкий – всего 58 дБ, а благодаря тонкому корпусу в 7,5 см аппарат способен проезжать под решетками или рольставнями. Устройство рассчитано не только на окна. Заявлена работа с плиткой, фасадами и панорамным остеклением, включая безрамные конструкции. За безопасность отвечают вакуумные датчики, которые обнаруживают даже незначительную утечку воздуха, что защищает устройство от падения. А небольшие угловые колеса по краям помогают устройству безопасно разворачиваться и мыть стекла максимально близко к штапику. Встроенный аккумулятор удерживает робота на стекле до 20 минут при отключении электричества. Управление доступно через мобильное приложение или комплектный пульт. А сам робот умеет озвучивать статус работы и даже позволяет заменить голосовые уведомления на кастомные. Робот поставляется вместе с кейсом для удобной транспортировки и хранения. Продажа модель появится в скором времени. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости. Будете в Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Согласно рейтингу исследовательского центра «Аналитика бизнес-правая», компания «Визанейро», по состоянию на начало 2025 года в нашей республике зафиксирована минимальная в стране доля населения старше трудоспособного возраста – всего 9,5%. По стране этот показатель составляет 24%, 35 миллионов человек, мужчины 63+, женщины 58+. В топ регионов с максимальной долей пожилого населения входят Тамбовская, Кировская, Тульская, Курганские, Мордовия и Татарстан. Причинами регионального старения называют отъезд молодежи в мегаполисы, низкую рождаемость и отсутствие привлекательных рабочих мест и невысокие зарплаты в регионах.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

людей. Об этом эксперты рассказали газете «Ру». По наблюдениям, растет число вакансий и запросов в сегменте товаров для дома. Это косвенно указывает на изменение потребительского поведения. Все больше домохозяйств отказываются от профессиональных клининговых компаний и переходят к самостоятельной уборке. Люди покупают товары для дома вместо того, чтобы оплачивать услуги. Похожая ситуация развивается и в сегменте готового питания. В полиции предупредили россиян, что мошенники начали предлагать приобрести фейковые билеты в театр и оплатить их дважды. Об этом сообщает телеграм-канал МВД России. По информации ведомства, злоумышленники отслеживают активных пользователей в театральных чатах, в мессенджерах и на сайтах. Они обращают внимание на тех, кто жалуется на трудности с приобретением билетов на желаемую постановку. Мошенники пишут такому пользователю от имени театра, предлагая отказные билеты, направляя при этом ссылку на сайт «Клон» известного агрегатора, говорится в сообщении. После мошенники под предлогом сбоя системы предлагают оплатить билеты второй раз. И в завершении выпуска: в жару важно поддерживать водно-солевой баланс, пить обычную и минеральную воду, не сладкий чай, воду с лимоном или ягодами, есть больше овощей и фруктов. Такие рекомендации в беседе с газетой «Ру» дала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По ее словам, в жару главная задача не охлаждать организм ледяными напитками, а поддерживать водно-солевой баланс. Помимо обычной питьевой воды, врач рекомендовала пить минеральную воду, не сладкий чай, воду с лимоном или ягодами, домашние морсы без избытка сахара. Ориентир потребления жидкости 30-35 мл на килограмм массы тела в сутки, плюс дополнительный объем при жаре и физической активности. Важно пить регулярно, небольшими порциями, а не ждать сильной жажды. Жажда уже является признаком начинающегося обезвоживания, обратила внимание эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я воспитал в себе привычку помнить о нескольких правилах жизни. Их немного, но мощь каждого способна переворачивать горы. Я абсолютно в этом убежден, а потому поделюсь с вами 5 правилами сильного человека, которые сослужили мне и многим другим великую службу. Принцип 10-90. Жизнь – это 10% того, что с тобой происходит, и 90% того, как ты на это реагируешь. Возможно, я и не могу управлять всем, что происходит вокруг меня, но зато я управляю собой. И вот что прекрасно, это принципиально изменяет жизнь. Взять на себя ответственность за собственную жизнь – это лучшее, что может сделать для себя человек. Если вы следуете правилу 10-90, то никогда больше не будете жаловаться, пенять на правительство, маленькие зарплаты, партнеров в отношениях и неумелых водителей. Контролируя свои реакции, вы

0: контролируете 90% своего мира. Принцип изобилия. Здесь все очень просто. Давай больше, чем получаешь. Чтобы почувствовать изобилие, делись с миром знаниями, энергией, силой и помогай больше, чем помогают тебе. Это, конечно, не буквально. Нет смысла разбрасываться деньгами, если их нет, и незачем тратить время на тех, кому это не нужно. Но всегда получая что-то, отдавай не эквивалент, а чуть больше. Чувство изобилия мы создаем в себе сами. Это вовсе не зависит от того, сколько у вас денег, знаний или ресурсов. Даже в голодающей Африке люди умудряются быть щедрыми. Хочешь почувствовать изобилие – стань изобильным. Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. И здесь я имею в виду не только вещи в привычном понимании слова. Это принцип жизни в целом. У меня нет времени, чтобы тратить его на неважных людей, но я готов провести жизнь в поисках настоящего друга. У меня нет столько энергии, чтобы тратить ее на дешевые беседы о пустом, но я готов потратить сутки на разговор о важном. И, наконец, у меня нет столько денег, чтобы каждый месяц покупать дешевые кроссовки, которые рвутся как тряпки. Лучше я потрачу $1000 на дорогие туфли, которые прослужат не одно десятилетие. Сделай хорошо или не делай вообще. Я вовсе не считаю, что каждое дело нужно выполнять идеально. Скорее, максимально эффективно и хорошо. Делать шаляй-валяй – это удел слабости. Поэтому, занимаясь чем-либо, я время от времени одергиваю себя мыслью, выполняю ли я задачу максимально эффективно. Это мощнейший инструмент осознанности, развития внутренней силы и дань служению великой цели. Люби кризисы и изменения. Кризис – это то, с помощью чего жизнь избавляется от слабости в мире. Однажды отец сказал мне: «Не бери пример с тех, кто добр, когда все хорошо. Бери пример с тех, кто добр, когда все плохо». Сильнейшие личности растут в тяжелых условиях, и именно в тяжелых условиях куется характер. Изменение – это время, когда из числа заурядностей именно ты вырываешься вперед. Легко быть на плаву, когда все гладко, но попробуй выжить в шторм, и жизнь вознаградит тебя.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: В картинной галерее, музее фривольных аксессуаров и мемориале действуют те же правила поведения, что и в других общественных местах. Соблюдать тишину. Экспозицию обсуждают негромко, телефон выключают, аудиогида слушает в наушниках. Беречь экспонаты. В некоторых музеях их можно трогать, но делать это в любом случае нужно аккуратно. Не загораживать выставку, не задерживаться у экспонатов, особенно если сзади очередь. Одеться так, чтобы не выглядеть еще одним экспонатом. Люди идут в музей смотреть на выставку, а не друг на друга. Smart Casual – лучший выбор.
0: Диалог FM. Это «Этикет».
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у нас с вами есть уникальная возможность поговорить с человеком, который довольно редко появляется в медийном пространстве. Вы его можете знать как сооснователя компании Kiwi, человек с 5 высшими образованиями, поэтому слушайте внимательно. Борис, большое спасибо, что пришли к нам.
2: Да, Саш, спасибо за приглашение. Тоже очень рад. Посмотрим, что у нас получится.
1: Супер. Давайте начнем с того, что хочу познакомить аудиторию с вами немножко, потому что вас действительно довольно мало в медийном пространстве. Давайте вот начнем с актуальной ситуации, чтобы просто у людей нарисовалась картинка. Вас многие знают как сооснователя Kiwi, но я знаю, что вы ушли с каких-то официальных позиций с компании, остались сооснователем. Чем вы занимаетесь сейчас?
2: Ну, да, действительно, я уже где-то 2 года назад ушел с позиции SEO в компании и не стал там оставаться ни с чем с директоров, ни в какой-то другой исполнительной там позиции. Я там советник, то есть я советую по некоторым вопросам им до сих пор. И занимаюсь в основном, ну, 2 вещами, если так про бизнес говорить. Первое, я, наконец, нашел время тоже заняться собственными инвестициями, то есть начиная где-то там с нашего IPO в Kiwi, там, с 2013 года, я потихонечку инвестировал и напрямую, и через фонды, но у меня никогда не было времени, да и, честно говоря, желания как-то этим всерьез заниматься. Ну вот, наконец, время появилось, а со временем появилось и желание. Это связанный вообще процесс, как я понял. Вот, поэтому инвестиции занимают довольно много у меня времени. И второе – это работа в советах директоров. То есть уже некоторое время назад, еще даже когда я, мне кажется, был в Kiwi, я начал работать в советах директоров разных компаний на разной стадии развития, в разных отраслях. Вот, и эта работа мне очень нравится и занимает, ну, довольно приличное время. Я сейчас, мне кажется, в 6 компаниях работаю, там, с учетом того, что разные комитеты. В общем, вот так мое время, значит, распределяется. Но, с другой стороны, у меня очень много увлечений, да, вот как Цицерон говорил, я никогда не бываю так занят, как в часы досуга. Вот это тоже про меня, поэтому это не то место, не то время, когда я просто ничего не делаю, лежу на диване, да, я активно чего-то делаю, но это не связано с работой, а точнее, это не связано с зарабатыванием денег.
1: Понял, сейчас до этого дойдем, у меня тогда вопрос такой возникает. У меня в голове есть такая вот картинка, идея, да, идея фикс. Я когда читаю книжки про каких-то вот великих людей, это люди, как правило, которые нашли свое дело, много-много-много лет им занимались, строили, создавали, и, собственно, с этим делом как бы и умерли. Но идея в том, то, что эти люди, они нашли вот какую-то идею фикс, которая двигала ими всю жизнь, они вот со своей компанией, как со своим детищем развивались всю жизнь. И у меня в голове есть такая идея, что вот самое крутое, что может быть, это найти какую-то большую штуку и строить ее очень-очень-очень долго, и вот с ней прямо жить, существовать. И у вас, по сути, Kiwi – это вот как раз такое детище, которым занимается много-много лет, огромная компания, компания, которая достигла успехов в массе вещей и в продуктовом, и в финансовом плане, и так далее. И вот у меня возникает вопрос, почему вы, имея вот такой вот, по сути, багаж, да, вот такое вот детище у себя под боком, принимаете решение направить свой как бы взор в какую-то другую область вообще и там не развиваться еще в следующие 20 лет с этой компанией? Хотя вот, казалось бы, это же вот как раз вот то самое.
2: Ну, на самом деле, так бывает, но я бы сказал, что это не общий случай, когда человек вот всю жизнь занимается одним делом. Мне кажется, это вредит и этому человеку, и этому делу. Потому что если у тебя... Понятно, что компания не остается одна, Kiwi одно и то же. То есть Kiwi, которую мы там имеем сейчас, это не то Kiwi, которая там родилась в виде других компаний там 20 лет назад. В этом смысле, да, они так себя успокаивают, что, ну, это же другая совсем компания, пусть даже у нее одно и то же название. И я другой. Но на самом деле надоедает заниматься одним и тем же делом. Все-таки Kiwi – это достаточно нишевая история. Это все равно про финтех, да, про финансы. Поэтому что там не придумывай, ты ограничил рамками вот этой истории. Поэтому мы видим много бизнесменов даже, которые, ну, разными вещами занимались. Вот там возьмите Илона Маска. Он даже одновременно занимается разными вещами. Начинал PayPal, начинал как финтех на самом деле. И потом у него вот сколько сейчас компаний в совершенно разных, значит, областях. То же самое Стив Джобс ушел из Apple и занялся там медийным бизнесом, а потом вернулся в Apple, ну, умер, к сожалению, рано. Вот. И с другой стороны, я думаю, что это плохо для компании, потому что в компанию должны приходить новые люди, новый взгляд и новые силы, новые энергии, как мы не хотим с возрастом, все-таки энергетический запал у нас немножко, мы его подрастеряем. И поэтому я уверен, что и для человека, и для компании, и вообще для всего на свете важно изменяться.
1: Ну,
2: а важно вовремя уйти, это вообще, как мне кажется, не менее важно, чем вовремя прийти.
1: Тогда это мне понравилось про вовремя уйти. Это Галецкий в какой-то момент про футболистов аналогию проводил, да, что когда футболист должен уходить на пике, что они когда у него болят ноги, когда он не может бегать и требует зарплаты побольше. Но тем не менее, вот когда вы столько лет провели с компанией, и по сути огромная работа проделана, и это такое как бы детище, вот какое вообще ощущение было внутри, когда вы принимали решение, теперь я пойду заниматься другим? Потому что я вот, как бы у меня там опыт поменьше, но тем не менее, когда я там строил компанию 6-7 лет, я помню, что вот мы за камерой, собственно, начали обсуждать, да, что когда я как бы принял решение, что я ухожу в другую сферу, начинаю заниматься чем-то другим, мне так довольно тяжело было внутри, потому что вот было вот это ощущение сроднения, как бы, да, какого-то, и ощущение того, что ты, компания — это продолжение тебя. Mm-hmm. И мне было очень сложно. Вот как у вас было, учитывая то, что это гораздо более крупный бизнес, гораздо дольше вы им занимались, как внутри ощущение было?
2: Ну, было легче, чем я думал. То есть, когда я все это распланировал и уходил из компании, мне кажется, это там я получу, мне казалось, что я получу полноценный кризис личностный. В этом нет ничего плохого, это нормально. Но у меня было ощущение, что вот это торможение, когда ты каждый день, значит, занят, особенно в позиции CEO, да, вот это как волк из этой игры, старый, так, электронный, как-то ловит эти яйца, и они вот потом падают. В общем, ты не можешь это все поймать. Вот такая твоя жизнь. И потом раз, и у тебя вдруг этого ничего нет. И я думал, как же так? Но это оказалось очень легко. Я вообще не почувствовал никакой вот такой инерции, да, когда резко машина останавливается, то уж тебя там бросает вперед. Мне было прекрасно, и я до сих пор себя в этом смысле как-то хорошо чувствую. Я думаю, что тут два фактора сыграл. Во-первых, это было запланировано, то есть когда я пришел на SEO, я сразу был промежуточным SEO, да. Как бы это обидно не звучало, но как бы мы сформулировали, что моя задача – это там избавиться от там активов балласт, который создавали, найти новое SEO и проапдейтить стратегию. Ну, вот там три задачи на полтора года вполне себе нормально. То есть это был такой план. Это как бы, когда есть план, это всегда тревожность снижает. Mm-hmm. И второе, я уже проходил это, потому что в 2013 году, очень давно, когда мы сделали IPO, выходили даже еще на IPO, мы решили, что все акционеры, кроме Сережи Соловьева, отойдут от операционной работы. Ну, вот я там руковал Киви кошельком, Андрюша там Романенко руковал терминалами. Ну, вот мы отошли, я стал председателем совета директоров, и это совсем другая и нагрузка, и вовлеченность в дела компании. Поэтому у меня, в принципе, опыт такой был. Я не так далеко тогда отходил от компании, как сейчас, но, тем не менее, это совсем другая нагрузка. Поэтому это была, ну, такая репетиция, наверное. В общем, поэтому у меня это, в общем, прошло довольно легко и не вызвало никакого личностного кризиса.
1: Наверное, вот, кстати, хорошую мысль подметили, что когда это запланировано, то это немножко по-другому воспринимается, что когда это происходит как бы волею судеб, да, тогда у тебя это такая шоковая терапия, которая приводит, там, ты не понимаешь, чего ожидать, если запланировано туда.
2: Ну, конечно.
1: А вы сказали про кризис, и в кризисе нет ничего плохого. Но вот у вас, как бы, опять же, интересно поговорить вообще про кризисные времена, потому что вы создавали бизнес в разные эпохи, да, когда вы начинали, это была вообще одна экономика, один мир, потом там этап создания Киева, это вообще другая тоже экономика, другой мир. Ну и как бы наверняка на этом пути были какие-то и кризисы, и какие-то перестройки и внутренние, и внутри компании. Вы сейчас сказали то, что в кризисе нет ничего плохого. Вот. И очень интересно поразмышлять про это, потому что в целом сегодня такая тенденция есть в мире, что если раньше кризисы и в мире возникали, там, условно, каждые 10-15 лет, сейчас вот этот период, он сужается. И кризисы и в мире, и личностные кризисы начинают происходить гораздо чаще. Это происходит за счет того, что технологии ускоряются, да, там обмен информацией ускоряется. И в целом, там, сегодня ты обрел какую-то профессию, она становится становится ненужной через 3-4 года, и ты опять вынужден проживать вот эту трансформацию. И как бы молодое поколение, и там ребята, которым 18, 19, 20 лет, я знаю, что очень тяжело проживают вообще любую такую перестройку и любые кризисы. А вы сказали, что в этом нет ничего плохого в кризисе. Это почему? Поделитесь мнением.
2: Ну, тут достаточно просто. Кризис не то, чтобы там плохо или хорошо, кризис – это неизбежно. То есть любое развитие, оно сопровождается кризисами. Более того, кризисы, они являются движущей силой любого развития.
1: Да, оптимистично это там звучит.
2: Вот, а раз уж это неизбежно, то лучше считать, что это хорошо. Ну, мне кажется, это просто такая, ну, некая презумпция, которую вы делаете. Если вот есть что-то неизбежное, то надо как-то с этим, значит, попытаться смириться. Ну, там, Эпикур, например, он даже со смертью нас пытался примирить. Он говорит, что в смерти нет ничего плохого, потому что смерть, когда есть смерть, нас нет, да. Вот, возможно, там только больно, когда мы переходим, если это какая-то, да, тяжелая болезнь, да, это плохо. Но это, опять-таки, болезнь. Болезнь плохо. Но смерть – это, в принципе, хорошо. Поэтому, ну, такое рассуждение. Так себе, конечно, на мой взгляд. Но кризис в этом смысле действительно это путь к обновлению и путь к развитию. Понятно, что не каждый кризис к этому приводит. Но какой кризис не приводит к развитию? Тот, который вы не преодолели, не пережили. Поэтому вы, ну, вас отбрасывает назад от этой стенки, и вы как-то остаетесь с чем были, да, вы ничему не научились. Ну, к сожалению, да, вот многие люди, они вот этого боятся, что этот кризис, они его, а, не преодолеют, б, он их ничему не научит. Но это связанные вещи между собой. А так к кризису-то чего плохо относиться? Надо, наоборот, его приветствовать.
1: Я когда изучал вашу биографию, мне было интересно посмотреть вот какие-то такие вехи ключевые. И вообще в целом, я зачастую, когда я погружаюсь в личность какого-то сильного предпринимателя, который сделал большой результат, у меня складывается зачастую ощущение, что там есть очень большая череда удач, да, что там, может быть, и есть какие-то кризисы, но вот как-то так происходит, что эти кризисы очень быстро разрешаются и в правильную сторону, вот как раз про преодоление, да. Вот у меня к вам вопрос, вот если, положа руку на сердце, вот вы сами с собой разговариваете, говорите, да, у меня были кризисы, но насколько эти кризисы вообще были какие-то сложные, или все-таки в действительности, вот в пути успешного человека есть такая штука, что оно все как будто само решается, как будто все вот, как будто земля, да, она вот так открывает тебе путь, и ты просто идешь, и да, конечно, что-то происходит, но все само собой решается. Почему спрашиваю? Потому что, вот опять же, про вот этот страх, что ты не сможешь преодолеть, очень многие предприниматели закапываются в ситуации кризисной, начинают очень сильно копаться в себе, появляется еще больше проблем, и они в действительности могут погрузиться в эту ситуацию на несколько лет и не могут из нее выйти. А кто-то наоборот, я вот даже среди там своих знакомых вижу, что случается какая-то ситуация, ну, развалился бизнес, развалился с высоко поднятой головой, бегу дальше, как бы, и все. Как у вас это было?
2: Ну, тут, я бы сказал, есть два вопроса в одном. Первый вопрос относительно роли удачи в предпринимательском успехе. И второй вопрос, как у меня было с кризисами. Mm-hmm.
1: Давайте разделим.
2: Роль удачи в предпринимательском успехе огромная. Да. Что бы там ни говорили, что вот успех – это там 99% трудолюбия, 1% удачи. Мне кажется, что все наоборот. Потому что огромное количество есть талантливых, трудолюбивых людей, которые ничего в этой жизни не добились или добились меньше, просто потому что время такое. У нас, что ни говори, там мы можем сколько угодно ругать 90-е годы, но 90-е годы и начало 2000-х – это было окном возможностей, которого, может быть, нигде в мире не было. Потому что ломался старый порядок, возникал новый, и вот на сломе этих эпох у молодежи был просто шанс. И многие этим молодежи, там, людей среднего возраста, был шанс. И многие этим воспользовались. Поэтому удача играет огромную роль в успехе. Другой вопрос, что ты должен к этому быть готов, что у тебя должны быть все инструменты под рукой. Но таких людей я повторюсь много. Ну, это как, знаете, если посмотреть 10 первых ракеток мира теннисных, они на самом деле примерно все в одну силу играют. Вопрос в том, что у них разница в психологической устойчивости и в везении. Вот в чем разница.
1: Ну, и, наверное, если первыми 10, то да, там да. Но вот если как только за 10 выходишь, там прям видно срез того, что...
2: Это
1: там,
2: конечно.
1: Да, да. Вот первые 10, они да, но дальше там резкое
2: это
1: падение.
2: Конечно. Да, безусловно. Вот. Что касается, были ли у меня кризисы и как я их переживал. Конечно, были. И это нормально. Ну, вот там первый серьезный кризис, может быть, который я вот так осознал для себя, это вот был 93-й год, когда я после окончания защиты диссертации, я уехал и долгое время работал на Западе, потому что я по первому образованию химик, это, ну, такая фундаментальная или прикладная, но все-таки это наука. И в России в этот момент было не очень с наукой, с ее финансированием, точнее. Вот, там были возможности. Вот я там помыкался, ну, как помыкался, хорошо пожил в разных красивых центрах и университетах. Вот. Потом понял, что как-то я там жить не могу. Вот, жить, приезжать сколько угодно, а жить не могу. И поэтому вот кризис идентичности в каком-то смысле, да, он заключался в том, что чтобы остаться там, значит, надо вот поменять родину. Что многие люди и сделали, на самом деле. Огромное количество моих товарищей там до сих пор работают в вузах, прекрасно там достигли высот академических. Либо, если возвращаться в Россию, надо было менять сферу деятельности, потому что очевидно, что как бы наука не могла обеспечить достойное, значит, жизнь в России, в материальном смысле. Угу. Да, вот. И вот это был прям реальный кризис, на котором я довольно много, там, несколько месяцев размышлял, прежде чем вернуться. Вот. Но принял решение вернуться, о котором я не жалею, но вернулся я в октябре 93 года и увидел вот, значит, эти танки, которые палят по парламенту. И вот тогда я подумал, господи, куда же я вернулся? Потому что для меня это был, конечно, полный ужас. И в Европе сытый, и там довольный, невозможно себе было такого представить, что президент палит по парламенту, собственно. Неважно, на чьей стороне был там, эмоционально я был все-таки, может быть, на стороне тогда Ельцина, чем парламента, но все равно как бы таким образом прерывать очень как бы жалкие зачатки парламентаризма тоже, на мой взгляд, был как-то странно. Ну вот, да, это был прям кризис. И в каком смысле так похожий кризис я переживаю сейчас, потому что не очень понятно уезжать, оставаться, уезжать в каком качестве, оставаться там, что я там буду делать, да, потому что понятно, что жизнь моя и культурная жизнь, и социальная жизнь, она вся здесь. Я думаю, что вот этот кризис сейчас многие люди переживают, по-разному на этот вопрос отвечают, но очевидно, что он у всех есть. И у тех, кто уехал, я много довольно езжу и встречаюсь с людьми, которые уехали, и они этот кризис в себе не пережили. И те, кто остались, они тоже об этом думают. Вот это как раз вот тот кризис, который прямо сейчас у меня, и я не могу сказать, что я его преодолел. Он меня, как это, я до сих пор еще размышляю на эту тему.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. С 21 апреля по 12 июня в России проходит онлайн-голосование за объекты благоустройства. Жители страны могут выбрать общественные территории, которые преобразятся уже в следующем году, и даже повлиять на дизайн уже отобранных пространств. Принять участие может каждый гражданин старше 14 лет. На платформе загородсреда.госуслуги.ру в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров в каждом регионе через добро.рф. Дагестан на 13% увеличил ввод жилья. Ввод жилья в Дагестане составил 489 тысяч квадратных метров в первом квартале этого года. Это на 13% больше по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом РБК «Кавказ» пишет со ссылкой на данные ЦИАНа. Максимальные темпы прироста объемов жилья, сданного в эксплуатацию в первом квартале, продемонстрировал Приморский край, где было введено 435 тысяч квадратных метров, рост 41%. На втором месте Чечня – 531 тысяча квадратных метров, рост 32%. На третьем – Свердловская область – 1,4 миллиона квадратных метров, рост 30%. Центробанк призвал банки усилить контроль за внесением крупных сумм наличных для противодействия отмыванию денег. При этом меры не должны затрагивать клиентов, по которым у банков уже есть подтвержденная информация о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств. В Госдуме решили не отпускать детей на каникулы раньше из-за жары. По мнению депутата Анатолия Вассермана, дети могут выдержать такую температуру, поэтому жизненной необходимости в этом нет. При этом политик подчеркнул, что окончательное решение остается за учителями и врачами. Идею о досрочных каникулах предложил член общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, пребывание в жаре может плохо сказаться на детях, если в классе нет кондиционера. Цены на рыбу начнут контролировать. Федеральная антимонопольная служба изучила рынок рыбной продукции и предложила сделать систему ценообразования более прозрачной. Одной из идей стало сокращение числа посредников между выловом, переработкой и продажей рыбы. По мнению ведомства, это может снизить конечную стоимость продукции для покупателей. Школьников на информатике научат правильно пользоваться нейросетями. Со следующего года в российских школах расширят тему искусственного интеллекта на уроках информатики. Ученикам расскажут, как работают нейросети и чат-боты, почему они иногда ошибаются и как проверять ответы искусственного интеллекта. Также школьников научат грамотно составлять запросы для нейросетей. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Спортивные события.
1: Баскетболисты ЦСКА одержали выездную победу над Локомотивом Кубанью 85-75 в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Благодаря такому результату армейцы упрочили свое лидерство в серии, счет 3-1 в пользу столичного клуба. После этой победы действующие чемпионы сделали серьезную заявку на выход в финал, до которого им осталось одержать всего одну победу. Следующий пятый матч серии состоится 23 мая в Москве. Футзальный клуб «Тюмень» в драматичном третьем матче полуфинальной серии Суперлиги на домашней площадке переиграл победителя регулярки КПРФ 7-6 в дополнительное время и стал первым финалистом чемпионата России. Этот успех принес тюменцам общую победу в полуфинальной серии со счетом 3-0. Во второй полуфинальной паре Норильский никель сократил отставание в серии от действующего чемпиона турнира «Ухты» после домашней победы 3-1. Общий счет противостояния 2-1 в пользу «Ухты». Волгоградский «Ротор» на своем поле проиграл тольяттинскому «Акрону» 0-2 в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге. В другом переходном матче махачкалинская «Динамо» на выезде минимально переиграла екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0. Подопечные Василия Березуцкого повторили прошлогоднюю неудачу, снова начав стыковую серию с домашнего поражения. Ответные матчи пройдут 23 мая, «Акрон» в Самаре сыграет с «Ротором», а «Динамо» в Каспийске примет «Урал». 14-летний Мирослав Киселев стал чемпионом России в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В этой дисциплине ему удалось обойти двукратного чемпиона Европы, опытного Никиту Шлейхера, который занял третье место. Ранее на этом турнире Киселев в паре с Александрой Кедриной выиграл золото еще и в синхронных прыжках с вышки. Воспитанник пензенской школы стал самым юным участником турнира. Баскетболисты «Химок» на выезде обыграли челябинский ЧБК 74-61 в пятом матче финальной серии Суперлиги. Подмосковный клуб сократил отставание в серии, счет теперь 3-2 в пользу челябинцев. После большого перерыва гости перехватили инициативу и, успешно сыграв в обороне, создали себе задел в 10 очков, а к середине заключительной четверти и вовсе довели разницу до 14 баллов. Шестой матч, который пройдет в «Химках» 23 мая, также может сделать ЧБК чемпионом страны в случае победы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В коммерческих делах с испанцами следует учитывать особенность национального менталитета. Они дружелюбны, открыты к сотрудничеству, но больше интерес проявляют не к товарам и услугам партнера, а к нему самому, как личности. Как и бизнесмены многих других стран, испанцы предпочитают, чтобы переговоры велись между лицами, примерно равными по своему положению в деловом мире и обществе. Испанцы очень душевные люди, поэтому во время делового общения не приемлют холодность. Их темперамент часто можно оценить уже при первой встрече. Несмотря на принятые в этой стране рукопожатия и обмен визитными карточками, испанец может восторженно выражать радость знакомства с новым человеком, хлопая его по плечу. Испанцы любят поговорить, тщательно обсудить все детали. Их речь часто многословна, красноречива и экспрессивна. Учитывая этот факт, стоит отметить, что деловые переговоры, начиная с нейтральных тем – спорта, погоды и достопримечательности – часто затягиваются, отклоняясь от регламента. И беседа может все время прерываться вставками, шутками, неожиданными историями. В неофициальной беседе не стоит касаться личной жизни, политики, а также отрицательного отношения к кариде. Жесткие временные рамки совсем не по душе испанцам. Они непунктуальны, и 15-минутное опоздание является для них практически нормой. Считается, что и в деловых вопросах испанцы не очень любят придерживаться оговоренных сроков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть целое множество способов, как заставить мозг работать эффективнее и более качественно усваивать информацию. В этом видео я расскажу о самых полезных с точки зрения развития мозговой деятельности привычках. Посещайте новые места. Неважно, пойдете ли вы домой другой дорогой, заглянете в непривычный магазин или просто решите посетить музей. Смена привычной обстановки и хода событий положительно сказывается на работе мозга. Это будет привносить определенный дискомфорт в жизнь, ведь все время приходится думать головой. А где полка с канцтоварами? А куда здесь повернуть? А что здесь можно заказать? Так мы тренируем наш мозг. Нам нравится знать, что произойдет в следующий момент, ведь в момент комфорта наш мозг отдыхает. Но если вдруг его заставляют адаптироваться к неизвестному языку, к непонятной дороге или вообще к чему угодно, он развивается, как и любая система организма. Всегда продолжайте обучаться. Обучение в любом возрасте – это лучшая инвестиция денег, времени и энергии, которую только можно представить. Многие недооценивают важность обучения. И здесь имеются в виду даже не школы и вузы, а ваш сознательный подход к изучению какой-то новой темы. Не зацикливайтесь на знании, дающем вам комфорт. Все время ставьте каждое ваше знание под сомнение. Ищите информацию и изучайте новые навыки. Все это, конечно, разовьет ваш ум. Читайте книги. Чтение – это самая базовая вещь для вашего развития в принципе. Увеличение словарного запаса, обучение ораторскому и письменному искусству, развитие памяти, развитие общего понимания мира – это даже не половина всех достоинств чтения. Какую бы литературу вы ни читали – фикшн, история, поэзия, наука – неважно. Ведь чтение проводит связи между вашим внутренним миром ощущений и реальным миром, позволяет составлять новые логические зависимости. Смотрите на старую работу по-новому. Ваше рабочее место – это холст, на котором вы можете нарисовать дорогу в новое будущее. Неважно, какая у вас профессия, внутри любой из них скрываются возможности для вашего творчества. Люди привыкли негативно отзываться о своей работе. Посмотрите на ситуацию с нового угла. Как можно улучшить рабочий процесс? Что можно улучшить? Чем я могу заняться? Задавайте себе эти вопросы, пусть даже не видите для этого логического объяснения. Находите по 5 способов решить каждую проблему в вашей жизни. Поиск решений и является тренировкой ума. Находите логические задачи в интернете и пробуйте решать их в течение дня, а затем смотрите ответ вечером. Узнав о чужой проблеме, думайте, как бы вы поступили и почему. Раскладывайте все плюсы и минусы решения. Выберите наилучшее и так далее. Рисуйте. Вам не обязательно быть профессиональным художником, чтобы наслаждаться преимуществами рисования. Рисование стимулирует мозг особым способом. Мы создаем визуальный образ, а затем пытаемся воссоздать его движениями кисти. Умение рисовать – это просто определенная развитость мозга, связанная со способностью управлять своим телом. Рисование красками заставляет наш мозг обращать внимание на детали вокруг нас. Доказано, что при частом рисовании у человека развивается внимательность. Пишите. Как и чтение, письмо увеличивает ваш словарный запас, грамотность и улучшает понимание синтаксиса. Писательское творчество развивает вашу память, заставляя вас чаще поднимать в воспоминаниях опыт, диалоги с другими людьми и прочее. Играйте на музыкальном инструменте. Совершенно несравнимый результат на работу мозга оказывает процесс обучения игре на любом музыкальном инструменте. Работает координация памяти, развивается концентрация и математические способности. Повторяя сложные комбинации музыкальных произведений на фортепиано, например, вы задействуете множество отделов мозга, отвечающих за творение музыки. Общайтесь с интересными людьми. Нет людей с абсолютно одинаковым опытом, каждый по-своему интерпретирует информацию, по-своему сохраняет ее в разных последовательностях и зависимостях. Взгляд на мир чужими глазами – это окно в новый мир. Ваша возможность по-новому посмотреть на привычные ситуации, сравнить со своим мировоззрением, бесстрастно и без оценки. С холодным умом, освобожденным от желания доказывать. Такой подход развивает ваш ум до новых высот, и в этом плане все люди становятся интересными. К какой бы теме ни относилась беседа, оставайтесь при своем мнении, но внимательно и с пониманием вслушивайтесь в то, о чем говорит ваш собеседник. Попытайтесь его понять и встать на его место. Физическое здоровье. Именно тело кормит мозг, поэтому здоровье тела первостепенно. Отсутствие мотивации, вдохновения и апатия обычно связаны с отсутствием физических упражнений и правильного питания. Множество исследований выявили прямую зависимость физического здоровья и активности ума. Люди, регулярно занимающиеся спортом, активно стимулируют рост и восстановление клеток головного мозга. Нейротрансмиттеры образуются во время силовых нагрузок. Занятие спортом улучшает ток крови и лимфы, а значит мозг регулярно снабжается кислородом и освобождается от токсинов. Многими исследованиями доказано, что дети, занимающиеся спортом, вырастают с более высоким IQ и более развитыми когнитивными способностями. Медитируйте. Спокойное, контролируемое состояние мозга – это идеальный инструмент усиления его активности. Ученые в течение многих лет изучали феномены, связанные с медитацией, и улучшение когнитивных способностей – один из них. Сохраняйте здоровое питание. Дети и взрослые, заинтересованные в усилении своих умственных способностей, должны увеличить количество сырой растительной пищи в своем рационе. Есть прямые зависимости от беспорядочного употребления разнообразной пищи и сниженными умственными способностями. Даже если вы считаете, что ваше питание идеально, поверьте, если в нем нет сырых растительных продуктов, вы очень далеки от истины. От них зависит вывод токсинов из организма, а значит и из мозга. Улучшается пищеварение, повышается настроение и усиливается работа мозга.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство.

0: Притчи народов мира.
1: Один молодой человек и старый стояли возле колодца. Молодой хвастался перед пожилым, что он лучше понимает других людей. В это время к ним подошла старуха и спросила, не проходил ли мимо них красивый высокий юноша. «Он пошел к реке», — тут же ответил старый. «Но мимо нас прошел лишь невысокий пожилой человек с уродливой внешностью», — удивился молодой. «Все верно, но женщина спрашивала о своем сыне, а для матери, сколько бы ни прошло лет, сын всегда будет красивый и молодой».
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Дагестанцы стали реже брать розничные кредиты в банках. Снижение составило на 10%. Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах увеличился за год на 13,1% и на начало апреля этого года достиг 169,7 миллиарда рублей. Рост в целом по России составил 14,2%, по Северокавказскому федеральному округу – 14,7%. Пресс-служба Национального банка Дагестана отмечает, что у жителей республики снизилась долговая нагрузка. На 1 апреля этого года обязательства граждан перед банками составили 196,6 миллиарда рублей, что на 0,7% меньше, чем на ту же дату прошлого года. Такая динамика в основном поддерживалась снижением потребительского кредитования. За год объем этого сегмента сократился более чем на 10%, до 94,5 миллиарда рублей. При этом ипотечный портфель увеличился на 9,8%, превысив 102 миллиарда рублей. Финансовое поведение жителей Дагестана меняется. Граждане отдают предпочтение сбережениям, несмотря на снижение ставок. Это объясняется стремлением зафиксировать привлекательные проценты по вкладам, отметил управляющий отделением Банка России в Республике Дагестан Мурат Идрисов. Спрос на товары и услуги стал более сдержанным. Люди отложили несрочные покупки, которые ранее планировали оформить в кредит.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев, без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: Ильму терек бииктир, башына чыккан игиттир. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. Ильму терек бииктир, башына чыккан игиттир. Яңызны оту ярык янмас, у одинокого и огонь горит тускло. Яңызны оту ярык янмас. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Акыл яшта болмай, акыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Акыл яшта болмай, акыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Какие риски несет должность генерального директора? Не секрет, что генеральный директор – это единоличный исполнительный орган, который отвечает за все. Именно так. Зарплата у него соответствующая, как зачастую самая высокая в компании. Ответственность у него при этом тоже самая высокая. Очень сложно доказать, что генеральный директор был не в курсе чего-то и его ввели в заблуждение. А почему это происходит? Почему генеральных директоров сажают в тюрьмы? Есть три основных причины. Первая и самая распространенная – это незнание тех самых законов и тех самых границ, которые нельзя переступать. Второе – это готовность топ-менеджера, невзирая на все риски, идти за сверхприбылью. Ну и третье – это непосредственные указания лиц, принимающих решения. Хозяев, бенефициаров. Поэтому сегодня мы говорим о рисках этой должности. Самое первое и самое распространенное – это субсидиарная ответственность, когда за те или иные правонарушения, которые привели к убыткам в компании, либо учредители, или если действия привели к банкротству, то конкурсный управляющий привлекают генерального директора к субсидиарной ответственности. То есть он начинает отвечать своим имуществом по долгам компании, которую он возглавлял, и который при его непосредственном руководстве был нанесен ущерб. Здесь важно доказывать причастность либо непричастность генерального директора своими действиями и бездействиями к тем плачевным последствиям, которые наступили. Еще раз, в том числе и учредители, и это все чаще и чаще, привлекают к субсидиарной ответственности генерального директора для того, чтобы взыскать с него убытки, которые были причинены его действием либо бездействием на посту генерального директора. В чем сложность привлечения к субсидиарной ответственности? Дело в том, что эта норма появилась не так давно, а применяют ее к тем действиям, которые могли быть совершены и 10 лет тому назад. Вопрос исчисления сроков давности. Однозначной практики по этому вопросу пока еще не сформировано. Поэтому здесь очень важно вовремя нанять грамотного адвоката, который специализируется на налоговых и экономических преступлениях. Именно он поможет вам защититься или, наоборот, привлечь нерадивого генерального директора к ответственности, той самой субсидиарной. Кроме того, не надо забывать, что начиная с 2019 года список лиц, которых можно привлекать к субсидиарной ответственности, постоянно расширяется. Это не только генеральный директор, но и родственники, наследники директоров и других контролирующих должника лиц. Те самые ЛПРы, лица, принимающие решения, тоже новелла, совсем недавно появилась эта аббревиатура. Члены совета директоров, секретные бенефициары, которые реально часто скрыты за номиналами и офшорами, и даже консультантов, если их советы привели к соответствующим негативным результатам. Суды стали жестче подходить к привлечению наследников к ответственности. При этом не важны ни дата смерти наследодателя, ни то, было ли известно на момент открытия наследства, а его долги. В этих условиях все чаще и чаще фигура генерального директора становится номинальной. То есть это номинальный человек, который вообще понятия не имеет, что он генеральный директор. Смею вас заверить, эта схема тоже работает плохо. По той самой причине, что всегда выясняется, кому это было выгодно и кто отдавал реальные указания. Но помимо субсидиарной ответственности, существует еще и уголовная. И она достаточно обширна. Разберем самые популярные статьи Уголовного кодекса, которые вменяются генеральным директорам. Первое. Невыплата заработной платы сотрудникам. Статья 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа в 120 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы, в зависимости от того, какие наступили последствия. Запомните, что именно генеральный директор отвечает по этой статье. И не получится никаким образом перевалить это, например, на совет директоров или акционеров-учредителей, даже если генеральный директор действительно не распоряжался финансовыми средствами, а, например, главбух был ему не подконтролен фактически. Все это суд не интересует. Отвечать будет генеральный директор. При этом очень важно, если умысел у генерального директора на то, чтобы не платить, например, используя эти деньги в личных целях, или была ли у него вообще возможность заплатить, были ли деньги на расчетном счету. Именно так, никуда они тратились, а вообще физически были деньги на расчетном счету в этот период или нет. А период очень короткий, всего лишь 2 месяца. Например, если генеральный директор использует денежные средства, которые должны были пойти на оплату, пусть даже и частичную, заработной платы в собственных интересах, задерживая ее, то Следственный комитет, помимо статьи о неуплате заработной платы, будет возбуждать уголовное дело по превышению должностных полномочий. И если будет доказан факт умышленного использования денежных средств заработной платы в собственных целях, то будет 2 статьи Уголовного кодекса. Имейте это в виду. Следующее – это коммерческий подкуп. Статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа в 400 тысяч рублей до 12 лет лишения свободы в зависимости от наступивших последствий. Коммерческий подкуп – это та же взятка, тот же откат, как в простонародье у нас это именуется, но только не конкретному чиновнику, который распределяет бюджетные или муниципальные денежные средства, а сотруднику коммерческой компании. То есть если подкупается какой-либо сотрудник другой коммерческой организации, то есть здесь нет никаких бюджетных денег, то это коммерческий подкуп. И все чаще и чаще данные уголовные дела появляются в нашей практике. И неспроста. Ведь откаты начинаются от 10%, а в некоторых отраслях доходят аж до 30%. С этим государство начинает очень серьезно бороться. Вот, например, один из последних кейсов. Генеральный директор строительного предприятия потребовал от аудиторской компании, которая выиграла соответствующий тендер и обслуживала эту организацию, значительный процент от вознаграждения за подписание акта приема-передачи выполненных работ. Аудиторы, не будь дураками, обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело. Генерального директора задержали с поличным при передаче куклы меченых денег и дали ему 4 года лишения свободы. При этом учредители компании активно поддержали расследование данного уголовного дела и активно через своих адвокатов доказывали и доказали, что генеральный директор действовал по собственной инициативе. Как-то так. То же самое касается, если генеральный директор договаривается о чем-то за деньги, которые он будет платить, а не получать. Это тоже самый коммерческий подкуп. Для создания для своей компании каких-то преференций. Всегда консультируйтесь с адвокатом, у которого есть практика по налоговым и экономическим преступлениям. Что можно делать, а чего нельзя. От каких сумм начинается уголовная ответственность, в том числе по коммерческому подкупу.
0: Юридическая рубрика

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В конце XIX века русский художник-панорамист, академик и руководитель батальной мастерской Академии художеств, основоположник Российской школы панорамной живописи Франц Алексеевич Рубо написал первую в России батальную панораму под названием «Штурм аула Ахульго». Сюжет панорамы отражает штурм резиденции имама Шамиля Ахульго отдельным кавказским корпусом 22 августа 1839 года. В 1924 году панорама хранилась в Артиллерийском историческом музее в Петрограде и пострадала во время наводнения. В 1928 году ее в плохом состоянии передали в Дагестанский краеведческий музей, где перед войной разрезали на части. Сохранились три фрагмента, которые в настоящее время отреставрированы и хранятся в Дагестанском музее изобразительных искусств имени Гамзатовой в Махачкале.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
2: Мы все время, когда говорим про недвижимость, все время говорим про человека, но очень мало говорим про общество. А общество – это очень важная часть недвижимости. Когда ты строишь корпус из 2000 студий, ты строишь не жилье, ты строишь коммуну. 100 лет назад его строили. 15-метровые клетушки, общая кухня, дома не готовим. Казалось, утопия 100 лет назад. Сейчас приходишь в какой-нибудь апарткомплекс ЕС. Это же наркомфин. Чистой воды. 1000 студий. Никто не готовит. Общий ресторан. И все внизу сидят, работают. Это же чисто Советский Союз. 100 лет назад. И вообще, кстати, все вот эти советские суперидеи 20-х годов, они же все реализуются на наших глазах. То есть получается, что на самом деле в недвижимости важна не сама недвижимость, а где она находится, да, мы понимаем локацию. Но когда мы говорим локацию, почему-то себе представляют себе озеро, дорогу. Но на самом деле локация – это общество. Это сервисы, которые ты получаешь в этом месте. Это общество, с которым ты имеешь доступ общаться и качество этого общения. И когда мы рассуждаем, где будут жить люди на удаленке в домике у озера или в небоскребе, где ему меняют постельное белье, я бы не сказал, что домик побеждает. И вот это то, куда мы идем. Вот эти суперсервисы в супергородах – это прям большая история, большой тренд.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова, здравствуйте. Дагестанский бренд представлен на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в Китае. Генеральный директор акционерного общества «Российский экспортный центр» Вероника Никишина открыла фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в Китае в серебряном поясе кубачинских мастеров и кейпи Умая. Отмечу, что при поддержке акционерного общества «Российский экспортный центр» свою продукцию на выставке представили две дагестанские компании – «Кизляр» и «Кикуни». Верховный суд впервые дал определение лидера преступной иерархии, передает РБК. Среди них влияние на организованные группы, разрешение конфликтов между ними, установление правил внутри криминальной среды, контроль за их соблюдением, а также наличие коррупционных или экстремистских связей. Кроме того, пленум разъяснил, что преступление, связанное с координацией организованных групп, может считаться свершившимся еще на этапе фактического установления устойчивых контактов и взаимодействия между группировками для совместной преступной деятельности. Введение доплаты за международный интернет-трафик решили отложить. Власти пока не будут вводить дополнительную плату за потребление международного трафика свыше 15 гигабайтов в месяц. Ранее запуск обсуждали сначала на май, затем на июнь, но теперь сроки могут сдвинуть ближе к осени, пишет РБК. Инициативу связывают с борьбой против VPN-сервисов, поскольку такой трафик операторы часто учитывают как международный. В России резко выросло число личных банкротств. В первом квартале этого года банкротами признали более 137 тысяч человек. На 13,7% больше год к году. Чаще всего процедуру проходят миллениалы 30-45 лет. Почти половина всех случаев. Женщины банкротятся чаще мужчин, что связывают с более высокой кредитной нагрузкой. При этом суды все чаще отказываются полностью списывать долги. Ученые впервые создали лекарство, обращающее вспять старение кожи. Исследователи изучили препарат ABT-263, который способен удалять стареющие клетки в тканях. В экспериментах на пожилых мышах выяснилось, что после нанесения препарата кожа быстрее восстанавливается после повреждений. Раны заживали заметно эффективнее, чем в контрольной группе. Ученые объясняют это тем, что с возрастом в тканях накапливаются так называемые клетки-зомби, которые мешают нормальной регенерации и поддерживают воспаление. Препарат помогает их устранить и запустить процессы восстановления. Российский блогер и альпинист Рустам Набиев первым в мире поднялся на вершину Эвереста на одних руках. Рустам Набиев заявил, что с гордостью водрузил флаг России на вершину горы, показав, что в стране живут сильные люди. Об этом он рассказал ТАСС. В 2015 году блогеру ампутировали обе ноги после травм, полученных при обрушении казармы учебного центра ВДВ в Омске. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней, и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Тогда давайте теперь вернемся как бы к тому, с чего мы начали. Смотрите, то есть, значит, у меня было несколько больших предпринимателей в гостях. Вот, например, Владимир Седов, это основатель компании Ascona. И вот, соответственно, они там крупнейший производитель матрасов, например, в России, да, и вот сейчас они делают, собственно, свое производство как бы в Африке. И он рассказывал вообще интересные вещи.
2: Что ресурсы-то там.
1: Да, он говорит, другие вещи, он говорит, то, что, смотри, интересный феномен, например, который обнаружили, когда приехали. Значит, начали ездить по странам, проводить исследования и так далее. Вот он говорит, я там точно цифры не скажу, он говорит, ну вот в России, например, там люди меняют матрас раз в 5 лет, а в Африке люди там меняют матрас раз в 1.5 года. И он говорит, мы начинаем задумываться, почему вообще. Оказывается, то, что климат такой, да, что матрас изнутри начинает там цвести, гнить и так далее, и поэтому, собственно, да, они покупают, безусловно, более дешевые модели, но ротация как бы очень высокая. Он говорит, вот такие
2: и
1: вот...
2: Демография.
1: И, да,
2: и
1: при
2: демография.
1: Этом растущая бесконечная демография, как бы,
2: конечно,
1: да. И в итоге ты получаешь такие экономические феномены.
2: Ну,
1: на,
2: конечно,
1: на...
2: У вас рынок формально 1.5 миллиарда человек.
1: Да.
2: У вас в России рынок немножко меньше.
1: В 10 раз.
2: Если даже вы в каждую семью по 10 матрасов раздадите бесплатно, у вас все равно ничего не получится. У вас все равно африканский рынок оказывается в разы, просто колоссально, на порядок больше. Конечно, удобно. А учитывая сырье, из которого, собственно, да, идет производство, да, да, любых принадлежностей, да, там и фурнитуры и так далее, а где лучше делать производство, где будут ниже затраты, да, где будут ниже зарплаты рабочим, например, да, где будут ниже налоги и так далее. Конечно, в Африке. Или тащить из Африки каучук в Россию, да, через целый список, да, ограничений там, да, и проблем, либо же наладить производство на месте. То же самое, могу привести пример там с Анголой, угу, да, то есть в Анголе там кисломолочная промышленность, да, значит, эти там йогуртовые заводы условно, да, и так далее. А, конечно, они могли завозить там сырье из Франции, и долгое время так оно и происходило. В какой-то момент они поняли, так, а зачем мы это делаем? Соответственно, любые другие компании, которые заходили туда, японские компании, китайские там, да, и так далее, они поняли, что есть сырье все на месте, сельское хозяйство есть, отлично, животноводство есть, отлично, давайте просто организуем вот этот бизнес на месте, да, и будет минимум затрат и максимум, соответственно, дивидендов. А распределение по торговым сетям может идти и внутри региона, и очень хорошо любую продукцию купит и Южная Африка, да, которая, значит, монополист в этом регионе и так далее. То есть на самом деле такого много. То же самое с Западной Африкой, там, с Русалом, да, то же самое с Восточной Африкой, там, ну, там более серьезные вещи, там, добыча урана, да, значит, там, эти грязные производства и прочее. Колоссальные выгоды. Проще прийти к компании, потратиться на вход в континент, да, соответственно, на какой-то регион заложить, там, какой-то проблемный бюджет, грубо говоря, да, но потом на протяжении долгого времени иметь, ну, довольно хороший стабильный доход, который будет хорошо работать и на внутреннем рынке, потому что рынок огромный, просто, ну, 1.5 миллиарда, да, это страшная цифра, да, на самом деле. И хорошо будет работать и на Азию, потому что это очень удобная стратегическая транспортная доступность, да, если мы берем весь африканский континент, весь Магриб, это, по сути дела, один большой порт Южного Средиземноморья, это влияние на Европу в том числе, да, то есть это дальше транзиты и поставки в европейские государства, это, то есть получается тут как бы одно за собой тянет другое.
1: Смотрите, хочется как бы такое, знаете, попытаться провести линию. Вот смотрите, например, если мы возьмем Китай, еще пару-тройку десятков лет назад, за счет чего, собственно, Китай очень быстро развивался. Огромная как бы популяция, за счет того, что как бы люди появляются и появляются, дешевая рабочая сила, соответственно, ты получаешь огромное конкурентное преимущество. Ты можешь дешево производить в большом количестве разного рода товары. Соответственно, но... Тут важный нюанс из того, что я сейчас слышу. В Китае все-таки было образованное население, хоть оно и в большом количестве.
2: Но не везде.
1: Ну, не везде,
2: не
1: безусловно.
2: Везде. Вот тут очень надо делать большую оговорку, когда там было образованное население. Вот тут надо очень аккуратно вот по времени развести. Сейчас, да, рост университетов, массовый вывоз, да, там, политической, экономической элиты в европейские, американские вузы для обучения, да, там часть уезжает в Россию, учится, в частности, у нас в университете, да, возвращается обратно, да, они не могут осесть, да, у них там условия контракта такие. Это сейчас, это 21 век.
1: Да.
2: Если же мы берем до этого, Китай 90-х, Китай 80-х, 70-х, он не заточен на внешнее образование, на, соответственно, вот эту вот ту экономическую силу, которую мы видим у себя, это очень разных 2, 3, 4 Китая. Тут надо мне просто такой референс делать исторический. Это сейчас так, вот последние там 10-15 лет. До этого Это было совсем по-другому.
1: Тут услышал. Тем не менее, значит, смотрите, можем ли мы провести такую линию, что Африка сейчас не вся, понятное дело, а вот точечно те страны, которые мы обсуждаем, это в целом имеет потенциал развития такой же, как Китай несколько десятилетий назад.
2: Вы знаете, я бы сказала, что у них потенциал развития гораздо больше на самом деле, потому что у Китая сейчас есть момент рецессии.
1: Это безусловно, да.
2: В отличие от Индии. Да, и как раз сейчас место Китая может занять Индия в Африке вполне себе хорошо. Я бы сказала так, что у Африки есть некий свой путь, где они не соревнуются с Китаем, они другие, у них другая психология, менталитет, там все другое. Да, и они не соревнуются там с Индией, Россией, Турцией, кем угодно еще. Да. Они продвигают как бы свою идею, какую-то свою историю, да, Африка для африканцев, да, там и так далее. И они могут стать просто крупным центром влияния, но не сразу. Но не сразу. Да, через различные организации, там, да, объединения там, межгосударственные и так далее. Им для этого нужны внешние партнеры, да, для того, чтобы себя как бы, ну, переформатировать свое место в этом в мире. Тогда, да, действительно, Африка может стать. Более того, есть прогнозы до 2050 года, что в Африке будет жить более трети всего мирового населения. И это население должно пить, есть, работать, платить налоги, перемещаться и так далее. И это будет колоссальная нагрузка. Она уже колоссальная нагрузка есть. Да? То есть если мы сравним Нигерию и, например, Бангладеш, да, там самое густонаселенное государство, а вот тут они начнут уже тягаться, кто из них более густонаселенный и у кого более развитый, хотя бы столица, да, в Бангладеш или в Нигерии. Да, то есть какие транспортные возможности у Нигерии там, с там, этой самой Сахарской магистралью, и какие возможности у Бангладеш, кто будет лучше развиваться, да, из них. Вот просто берем два государства, одно из Южной Азии, значит, да, и одно из Африки. Шансы выше у Нигерии при всех проблемах, да, и бедности, долгах, там, да, всех этих вещах. Большой экспорт, большой пул внешнеэкономических партнеров, лучшая стратегическая логистика, близость ко всем крупным игрокам. А вот у Южной Азии больше проблем в этом плане. Поэтому я бы сказала, что Африка скорее не будет вымещать Китай или вымещать там Индию или еще кого-то. Она будет просто расти сама по себе, если, ну, не случится каких-то катаклизмов у них.
1: Смотрите, а когда мы говорим, то треть населения — это какие-то феноменальные цифры. Но, да, опять абсолютно. Же, учитывая то, какую динамику популяции мы видим сейчас, собственно, это вполне себе, да, имеет место быть.
2: Но ожидают 2,5 миллиарда к 50-му году населения Африки целиком всей. А вот у Индии, Китая и всех остальных будет спад.
1: Ну, тоже по понятным причинам.
2: У нас вот сейчас 8 миллиардов. Представьте себе, что из этих 8 полтора — это африканцы. Это уже тяжело. Когда нас будет 10 миллиардов, из них у вас там 2,5, а то и 3 миллиарда африканцы, это колоссальная сила, просто колоссальная сила, с которой нужно будет как-то взаимодействовать. И лучше бы придумать, как это делать сейчас.
1: А насколько вы вообще видите такую картину потенциальную, я не знаю, там, к 50-му году или, может быть, дальше, что Африка в действительности сможет выйти на тот уровень, что там... Действительно, бедность такая, как вот она сейчас, это будет скорее редкость, нежели основная масса.
2: Ну, это такая идеалистичная картина, конечно.
1: Я думаю, больше что... про то, что вообще есть ли такая хотя бы потенциальная возможность.
2: Потенциальная она есть, и более того, ну, например, посмотрим, как поднялся Мозамбик, например, да, Эфиопия, да, вот я уже о ней говорила, самая там нищая страна вообще в мире, не в Африке, просто вообще в мире. Да, то есть там антирекорд с Афганистаном, так сказать, да, и всеми остальными. Даже они смогли за счет реформ, 15 лет они реформировались, но они смогли на это выйти на плюс, да, то есть попытаться устранить проблему там, нищеты, голода и так далее. Гана, Кения, все остальные. То есть у них есть сейчас топ-шестерка, которая как бы локомотив этот, да, африканский тянет, но все остальные тоже к ним подключаются. Понятное дело, что, ну, скорее всего, будет больше развития у стран прибрежных, да, то есть имеющих к морю. Понятно, что с ЦАР и ЧАД, ну, скорее всего, прогресс будет не очень большой. Это такая большая африканская печальная история. Но все остальные имеют очень хороший потенциал. Да, при хорошем руководстве, да, при грамотном стратегическом управлении, там, экономическом, политическом, да, без каких-то страшных природных катаклизмов, там, как там, засуху 2002 года в Африке, например, да, там класс страшный, да, там все эти кадры были везде по всей прессе и так далее. Вот если... удастся это пройти, то это абсолютно фантастический экономический партнер, да, и политический, и культурном отношении тоже очень интересно и так далее. Посмотрим, как это будет развиваться.
1: Смотрите, еще одна, то есть я почему спросил про потенциал, я пытаюсь размышлять как инвестор, опять же, да, безусловно, я смотрю на какие-то там локальные вещи, я понимаю, могу там заработать, окей, но при этом, насколько я понимаю, там есть еще достаточно большая проблема со всякой вооруженной преступностью, пиратами и так далее. Я вот смотрел не так давно какой-то документальный фильм про Сомали, и, честно говоря, я просто в ужас был повергнут, что там люди буквально, в смысле, на танках ездят, там, и вообще в целом держат всю страну, и там эти группировки две, они там друг с другом воюют.
2: Ну, их там пятеро, да, ну, Сомали пять штук.
1: Ну, там, там показывали вот какие-то две группировки, ну, которые две между собой, да, между собой воюют, и там как раз были кейсы, рассказывали прецеденты про то, как они захватывают корабли, про то, насколько там в действительности невозможно даже рядом как-то вести бизнес и так далее. И я, с точки зрения инвесторов, например, я, это огромные риски, да, то есть ты вкладываешь деньги...
2: Конкретно в Сомали, да, то есть если мы возьмем вот эти рисковые зоны, то есть это все пять Сомали, да, там, ага. Там несколько версий есть, да, там Сомалиленд, Пунтленд, или Сомали целиком, или там Махерленд, Джубаленд, там разные есть версии, так сказать, разные сценарии. Одна история, да, то есть Сомали тяжело, тяжело и больно, пока сейчас, наверное, ответ нет. Чад, ЦАР, тоже пока сейчас ответ нет. А вот все остальные... Есть возможность инвестировать и на самом деле с прибылью. Если возьмете Гану, Габон, потрясающе, соответственно, богатое государство, довольно-таки стабильное на самом деле, mm-hmm. ну, если брать, да, там, соседние варианты, да, там, с Буркина-Фасо, Мали и прочим. Да, Марокко, да, давайте возьмем Северную Африку, Алжир, очень хорошо привлекает инвестиции. Топ 5 стран по привлечению инвестиций в Африке включают в себя Марокко, Алжир, Египет, ЮАР, на самом деле. И Габон туда тоже входит. Да, Нигерия там вот делит там 5-6 место, но тем не менее, да, получается, что африканцы уже умеют привлекать инвестиции, причем инвестиции арабские. То есть туда идут, очень хорошо идут арабские деньги, и конкурировать с арабскими деньгами сложно.
1: Это факт.
2: Естественно. Это деньги Катара, это деньги Бахрейна, Эмиратов, это деньги саудовцев, и они за собой естественно, берут и ведут и идеологическую компоненту, и ее разорвать сложно. Да, вот мы все время говорили там, в учебниках там, да, про, значит, там, зону франкофонного воздействия, да, значит, там, зона франко-экономическая, французского языка и прочее. Но есть же зона арабского языка, да, диалектов, да, вот это смешение. Да, и в итоге получается, что сейчас волна арабизации на самом деле, да, это арабизация африканского бизнеса и так далее. Китаизации бизнеса пока нет. Потому что у них, вот как бы у Китая, такое больше периметральное воздействие. Хиндузации, ну, тоже пока не видим. Да? То есть они воздействуют, у них пока вот такая очень, ну, аккуратная стратегия по Африке. Да? Могла бы быть американизация бизнеса, но ее не случилось, потому что они отвлеклись на другие регионы, значит, они там на Афганистан, на там, Среднюю Азию и так далее. Да? То есть взаимодействие с Китаем, там торговые войны. То есть они ушли вот в азиатскую компоненту.

0: конкурсности, по возможности отклика местного бизнеса, на самом деле.
1: А если мы возьмем, например, вот Сомали, Чад и так далее, что эти страны отличают от, собственно, стран, которые все-таки находятся в фазе развития
0: активного? Их отличает более печальная история. Соответственно, их отличает меньше ресурсность. Если берем про Сомали, Сомали в основном, соответственно, там экспортируют там, либо там стройматериалы, живых животных и так далее. Да? То есть там песок, там бетонная смесь и прочее. Да? Угу. То есть это изначально государство, которое не построило хорошую, сильную промышленность. Да? То есть они могли бы воспользоваться, например, строительством портов, да, там, тот же порт Берберы, там известный, да, и так далее, для того, чтобы работать на транзите. Да, собственно, сейчас там Сомалиленд и Пунтленд, которые, значит, там то хотят независимости, то, значит, говорят, что мы подождем, и так 25 лет происходит, регулярно заявляют в прессе, что мы хотим быть африканским Сингапуром. Просто потому, что это Баб-эль-Мандебский пролив, это Аденский залив, это дальше выход на Суэц, это транзит товаров и в Европу, в Азию, и там в Россию, значит, через Турцию и так далее. Пока нет. Почему? Потому что превалирует вот эта этническая компонента, да, то есть там клан Дарот дерется с кланом Иса и так далее, значит, все остальные тоже пытаются как-то найти свое место.
1: В общем, борьба эго пока что идет.
0: И это проблема, то есть нету, опять же, единой централизованной работающей системы управления, и пока вот эта клановость есть, то же самое в ЦАР, то же самое в ЧАД, да, то есть страна разделена на несколько группировок, но в ЦАР и ЧАД еще больше проблема, да, мы вот там много лет назад, 14-15 год, 10-11 лет назад, говорили о том, что массовое влияние радикалистских группировок террористических, да, естественно, говорили про запрещенные там и Боко Харам, иначе, да, и там то, что там в ЦАР огромное количество организаций этих местных, да, запрещенных присоединяется к всемирному джихаду Аль-Каиды, вот эти все страшные вещи, да, они, мало того, что они там присоединялись, да, значит, они захватывали шахты. Они начинали работать с подлогом лицензионных документов на добычу и переправку алмазов. То есть это быстрые деньги. Угу. Естественно, за этим пошел наркотрафик, за этим пошел черный рынок вооружения. И вот тут, как говорится, закрутилось. Выйти из черного рынка, серого рынка, который очень хорошо работает, невозможно.
1: Да.
0: Конечно. Поэтому закон, да, черного рынка, рынок запрещен, и поэтому он существует. То есть если вы запретили, это точно будет работать. Абсолютно точно. Вот, к сожалению, это печальная логика Сомали, печальная логика Йемена, если немножко, да, вот да. Чуть-чуть через дорогу, да, что сейчас мы последние 2 года наблюдали в новостях не столько сомалийских пиратов, сколько их соседей йеменских, которые тот же самый Йемен, этот самый регион южного Йемена, северного Сомалиленда, этот вот кусочек перешейка Баб-эль-Мандебского пролива, они точно там же орудовали, где орудовали сомалийские пираты. Тут, просто они по очереди это делают. Да, поэтому получается, что черный рынок вооружения африканский, он безумно выгоден. И не столько африканцам, сколько поставщикам, топ-пятерки поставщиков.
1: Угу.
0: К сожалению, поэтому эта проблема будет возвращаться и возвращаться и возвращаться. То же самое с несчастной Ливией.
1: Понял. Давайте вот о чем поговорим. Значит, смотрите, так Африка сейчас, как бы, да, в нее привносят свои системы, там, бизнесы, технологии и так далее, разные страны, но есть ли что-то в Африке, что, наоборот, мы можем подчерпнуть и чему-то научиться?
0: Скорее всего, да. Я бы сказала две вещи, но одна такая в виде менталитета, другая, собственно, экономическая. Начнем с экономической. Чем больше у вас пул партнеров, тем легче вам переносить какие-то экономические кризисы или политические кризисы. То есть меньше на вас воздействует внешняя среда. Вам не страшны сильно риски глобализации или там очередного миграционного кризиса и так далее, если у вас плюс 50 гарантированно, в хорошем смысле, зависимых от вас партнеров, которые платежеспособны, которые вам могут что-то подпоставлять и так далее, которые, в общем-то, не выдвигают там каких-то политических там требований, претензий и так далее. Иногда даже готовы за вас в ООН проголосовать, если получится. Это как бы интересная такая как бы политико-экономическая компонента, вот так сильно на пальцах. А вот интересная философская компонента, психологическая, у африканцев, вот во многих африканских языках, например, могу сказать по амхарскому языку, нету понятия «будущее время». Вот я буду делать, у них будет звучать, как я делаю. И то, что это, то есть просто в грамматике не заложено наличие каких-то конструкций, будущего времени. Почему? У многих так, не беру арабскую часть, у них, да, свой сюжет. Почему? Вот это характерно для многих, значит, африканских стран. У них акцент, если говорить языком бизнеса, ориентация на процесс. То есть постоянно находиться вот в этом потоке взаимодействия. То есть у вас всегда время настоящее. Вы не думаете, что через 50 лет будет, и к этому сроку, тогда и заживем. А вот у них сейчас. У них горизонт

0: планирование сейчас, то есть от сегодня и до заката дня. Это очень интересная особенность. Иногда это работает, да, что-то жить сегодняшним днем, жить вот этим процессом. Да, это во многом работает. Да, могут накладываться там религиозные особенности, значит, там местные верования, значит, там христианство или там мусульманство и так далее, могут. Но вот это вот от, во многих языках, вот когда переводите, просто нету будущего времени, нету, есть сейчас, мы сейчас торгуем, мы сейчас взаимодействуем. Да, и вот это интересная особенность, то есть договориться на сейчас. А сейчас у вас может длиться очень долго. И каждый раз вы будете это пересогласовывать. Это менталитет. Ну, есть, конечно, минусы, да, что африканцы могут время так трактовать очень сильно растяжимо, на самом деле, да, то есть встречи, да, поскольку нету будущего времени, да, то и назначать встречу на вторник на 2 часа, в общем-то, бесполезно. Да, потому что они придут, когда захотят. Время-то все время настоящее, мы помним, да. То есть вот этот менталитет, он немножко, вот он сложный для восприятия, но если к этому привыкнуть, немножко, так сказать, это выучить, то да, возможно, интересное взаимодействие.
1: Смешно. А про культурные университеты, смотрите, и правильно ли я понимаю, что там такая история, что, по сути, как бы разные страны создают свои вот эти культурные университеты для того, чтобы насаждать свою культуру в определенных регионах, да? То есть, ну, пускают корни.
0: О внешних, да, игрока,
1: да,
0: говорю.
1: Внешних, мы,
0: да,
1: внешних.
0: Да, ну, конечно, классический пример здесь, это система институтов Конфуция, да, то есть африканцев учат китайскому языку,
1: ага.
0: Да, и это, и опять же, вот это вот воздействие Китая, да, то есть принести свое, включая язык, потому что, ну вот, да, это удобно. Да, это сейчас, ну, конечно же, классические там, да, все французские школы с французским языком, конечно же, с английским языком, и, конечно, сейчас это школы русского языка. Либо это секция отдельная там при посольстве, либо отдельные культурные миссии и так далее. То есть это вот эта вот многогранность языков, не африканских, которые сейчас туда приносятся как часть мягкой политики различных государств. Вот это очень интересный тренд. Африканцы, на самом деле, очень восприимчивы к языкам, да, и они особенно северные. Да, они воспримут и китайский, и русский, и хинди, и так далее. Да, особенности, если там долгое время делать. И это очень интересный компонент, мне кажется.
1: А вот, кстати, по поводу таких тоже особенностей, мы с вами затронули это в начале, но это же как бы очень смешная история про то, что на мировой карте Африка, она достаточно маленькая, да?
0: Ну, ты смотри, какая карта, на самом деле. Тут надо очень аккуратно с атласом.
1: Если классический атлас, к которому мы все привыкли...
0: Ну, там так полстраницы-то будет, там больше займет.
1: Но примерно, если мы наложим, она будет выглядеть как Европа, а на самом деле она...
0: Это если глобус там с... Да, искажение взять, да, действительно будет немножко сложнее. Как Европа, она выглядеть не будет точно. Это у вас
1: хорошо,
0: неправильная
1: она,
0: карта, выкиньте ее,
1: хорошо,
0: пожалуйста.
1: Она будет выглядеть даже не как Россия, она будет как пол России выглядеть. Но суть в том,
0: ну, странные карты, ну да ладно.
1: Не-не-не, это вот классический, самый классический атлас, если мы просто...
0: Ну там огромная такая картинка обычно нарисована.
1: Ну не знаю, на всех, это же прям вот типа такой феномен про то, что по сути, как бы мы воспринимаем ее визуально воспринимаем Африку, как достаточно маленькая. На самом деле она...
0: Ну по-разному на самом деле, да.
1: Такого нет.
0: Нет.
1: А, нет, это на самом деле...
0: Сразу со школы было видно, да, что вот там это Австралия, значит, там, да, это там Индия, Китай, вот это Африка, огромный этот кусок, да. То есть, на самом деле, у меня наоборот воспринимал, что Латинская Америка меньше, картину, как картиночка, да, вот там в школьном там учебнике, чем, собственно, континент. И, собственно, Европу надо было приближать, искать, да, вообще, где вот граница между там Бельгией, Голландией, да, и так далее. А здесь было все очень крупно. На самом деле, да. Но опять же, зависит от...
1: Ну, возможно, это
0: там,
1: на самом деле такой большой тренд в интернете,
0: да,
1: сейчас прям даже на эту,
0: ну,
1: тему.
0: Понятно,
1: вот эти,
0: да,
1: короткие видео про то, что вот, посмотрите, какая Африка, какая она на самом деле, вот ее площадь.
0: Ну, это, видимо, какие-то пиаровские такие вещи, которые, конечно...
1: Африка продвигается.
0: К учебникам географии не имеют отношения.
1: Хочется, знаете, смотрите, вот какая задача. Нас ребят смотрят, которые так или иначе смотрят куда-то в будущее, в какую-то перспективу,
0: угу,
1: и они сейчас хотят как бы вот всю информацию, которую мы сегодня обсудили, подвести какой-то итог для себя, какой-то вывод сделать. Вот давайте попытаемся сформулировать, какой вывод мы, как там деятельные люди, должны сделать вообще про Африку и про африканскую экономику. Я не знаю, 1, 2, 3 ключевых тезиса.
0: Ну, я бы сказала, что вывод номер один. Африканская экономика сейчас развивается быстрее, чем общемировая. Это абсолютно колоссальная вещь. Второй вывод, что африканцев через очень небольшой промежуток времени для истории будет больше всех. Их может быть даже больше, чем китайцев через какой-то момент. Поэтому, соответственно, это та сила, с которой нужно считаться. В экономическом плане, в политическом плане и в социальном плане тоже. Но то есть Африка — это не только там комок каких-то проблем, это еще и огромный ассортимент возможностей. То есть я бы ориентировалась именно на то, что это очень интересные возможности для инвестиций и для любого абсолютно бизнеса, любого уровня.
1: Супер. Спасибо вам большое. Открыли для меня целый пласт новой информации. Мне кажется, на самом деле, если копать дальше, можно еще 2 часа разговаривать,
0: да?
1: И там есть еще много интересных областей, но мне кажется, сегодняшнюю задачу мы выполнили, потому что в целом, вот я говорю, очень много, даже заходишь просто там, не знаю, на YouTube, очень много контента про Китай, бесконечное количество, да, который, вот я недавно записывал, кстати, выпуск про Китай, мы понимаем то, что он претерпевает большой кризис, да.
0: Очень большой.
1: И это только начало.
0: Да.
1: И есть, наоборот, Африка, которая растет быстрее, чем вся мировая экономика, да, как бы, и в целом там есть большой потенциал, и кажется, что сейчас то самое время, чтобы обратить внимание на все происходящее. Так что спасибо.
0: Конечно.
1: Вам большое.
0: Вам спасибо.
1: Все, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Колоп. Оно находится в Унцукульском районе на границе с Кунзахским. Основано, предположительно, в средние века переселенцами, которых направил Суракат хан Танусинский на рубеже своих владений для их защиты. Об этом рассказывается в книге «История Унцукульского района» Ибрагимова Гаджи. Стоит отметить, что в Кавказскую войну сельчане приняли имама Шамиля. Многие пали, защищая Ахульго, а во время Великой Отечественной войны колупцы вновь проявили свою отвагу. Многие ушли на фронт добровольцами. Большинство из них не вернулись с войны живыми. Селение Колоп всегда считалось богатым. В Нагорном Дагестане его называли «Маленький Багдад». Несмотря на то, что село не является большим, его владение простирается вплоть до Игали Гумбетовского района. Колопцы в основном занимались земледелием и скотоводством. Также сельчане вели экономические отношения с селами других районов. В советское время там был образован колхоз совместно с соседним селом Иштебури. Известно, что до 60-х годов прошлого века в селении Колоп не было электричества, автомобильных дорог, а также свободных земельных участков для строительства домов. В 1961 году колопцы решили переселиться в поселок Линкент. В настоящее время в самом Колобе живет около 10 семей. Туда построена автомобильная дорога и подведена линия электропередач. Потомки восстанавливают свое родное село.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Личный коуч.
3: Как подготовить разум и тело к новому будущему? В предыдущих уроках автор рассказывает, что большинство наших действий или решений проистекают из бессознательных мыслей, привычек и автоматических эмоциональных реакций, наших убеждений и восприятий. Это красные флажки, которые говорят нам, что нужно измениться. То, как вы думаете, как ведете себя и как реагируете, называется личностью, которая и создает вашу личную реальность. Поэтому, если вы хотите изменить свою личную реальность, вы должны начать с изменения вашего образа мышления, поведения и реакций. Этот процесс трансформации начинается, когда вы подсознательно осознаете, кто вы, и начинаете вносить нужные изменения. С того момента, как вы начнете думать по-другому, по-другому действовать и реагировать, ваша жизнь начнет меняться. Каждое утро перед тем, как встать, сядьте и спросите себя: какого человека я представлю миру сегодня? Как бы выглядела лучшая версия меня? Начните осознавать свои повторяющиеся мысли и чувства. Какие из них, по вашему мнению, следует поощрять? Какое поведение вы хотите демонстрировать? Представьте их и отрепетируйте в уме. Повторяя все это в уме снова и снова, вы создаете новые нейронные связи в своем мозгу, и таким образом ваш мозг будет находиться в желаемом состоянии. Со временем ваши визуализации познакомят вас с соответствующими эмоциями и переживаниями, чтобы вы могли поддерживать ваше новое состояние каждый день.
2: Лично.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
2: У меня 20 лет назад уехали родители, больше, из России. И я с самого начала взялся за правило на месяц-два уезжать. Причем уезжать далеко, с большой часовой разницей, там 8-10 часов часовой разницы. И это была замечательная идея и отличное решение, потому что компания пару месяцев в году работает без тебя. И тебя тренируют не лезть во все. И людей на местах учат, что иногда тебя нет. Не, ну ты есть, но через 10 часов. Они пишут вопросы, а ответ получают через 10 часов. И это вообще замечательно, что так сложилось в моей жизни, что вот все мои бизнесы всегда умели жить без меня. Это всегда мне позволяло максимально отдаляться от операционки, насколько это возможно. А я считаю, что первое лицо в компании должно быть как можно меньше вовлечено в операционку. Потому что есть в компании узкие места. Да, вот чего-то всегда не хватает. Вот больше всего всегда в компании не хватает так называемой стратегической инициативы. Что это такое? Это способность вносить изменения в процессы, в деятельность, в бизнес стратегического уровня. Например, запустить новый продукт, поменять структуру компании. На самом деле успешная компания от неуспешной часто отличается, если не везением, то количеством этих изменений, которые она может проводить за единицу времени. Вот если твоя компания может в год делать 20-40 стратегических изменений, она неизбежно очень быстро дает свой успех, потому что, да, 15 этих изменений будут ошибкой, но 5-то будут удачных. Если ты делаешь всего 5 изменений в год, может быть, ни одного удачного не будет. А изменения компании может делать только первое лицо, и лучше, если это будет собственник. Почему? Потому что у него есть полномочия это делать. Потому что некоторые стратегические изменения могут быть убыточные, могут быть рискованные. Никто из наемных менеджеров не может стратегически менять компанию. Например, взять и сказать, там, ты агентство недвижимости, ты берешь и говоришь, мы больше не занимаемся арендой. В принципе. Кто из наемников может принять такое решение? Никто. Только собственник. Только первое лицо. Взять и убрать там 20% выручки. Ради чего? Ради будущих перспектив. Да, сейчас мы потеряем 20% выручки, но через 2 года мы заработаем в 2 раза больше за счет более правильного фокусирования и позиционирования. Или берем и говорим, мы решили объединить эти 3 отдела в один. Кто из наемников такое может делать? Никто, только ты. Так вот, первое лицо компании, его главная роль в компании – это не туалеты убирать, а проводить стратегические изменения, на которые только у него есть воля и полномочия. Если первое лицо занято операционкой, у него сжимается количество человек часов, которые он может тратить на стратегию, и компания делает меньше стратегических изменений. Чем больше компания может делать стратегических изменений в год, тем больше шансов на успех.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте. Сейчас я хотел бы поговорить с вами о том, как можно стать харизматичным человеком и начать привлекать в свою жизнь больше успеха. Мы выяснили, что существует тесная взаимосвязь между харизмой и успехом. Около 85% вашего успеха и благополучия зависят от ваших взаимоотношений с другими людьми. Чем лучше окружающие реагируют на вас, тем легче вам получить то, что вы желаете. По существу, обсуждая харизму, мы говорим о законе привлекательности. На протяжении столетий он трактовался по-разному, но в основном этот закон сводится к следующему. Вы неизбежно привлекаете в свою жизнь людей и ситуации, которые гармонируют с вашими собственными мыслями. Можно сказать, что вы живой магнит. Ваши мысли постоянно посылают некие волны, которые в чем-то похожи на звуковые волны с радиостанций. Именно они улавливаются другими людьми. Ваши мысли, усиленные эмоциями, как радиоволны, усиленные электрическими импульсами, выходят из вас и воспринимаются теми, кто настроен на ту же волну, что и вы. Именно так в вашу жизнь приходят люди, идеи, возможности, средства, ситуации, деньги и многие другие вещи, которые соответствуют вашему образу мышления и вашим мыслям. Этот закон также объясняет то, как вы можете повысить свою харизму для того, чтобы положительнее влиять на людей, чьего сотрудничества, чьей поддержки и любви вы жаждете. Самая важная вещь, которую вы должны помнить о харизме, это то, что она во многом базируется на восприятии. Главное не то, кем вы являетесь, а то, каким вас себе представляют люди. Это не столько реальное положение вещей, сколько то, как вас воспринимают. Например, один человек может повысить харизму другого, описав его в ярких красках третьей стороне. Если вы верите в то, что вам предстоит встреча с выдающимся и важным человеком, то этот человек будет вам казаться харизматичным даже в том случае, если то, что вам о нем рассказали, выдумка. К примеру, иногда на семинарах я предлагаю людям сделать следующее. Представьте, что рядом с вами сидит человек, который, когда-то начав с нуля, теперь получает сотню миллионов долларов, водит Rolls-Royce, живет в прекрасном доме, у него есть собственный самолет, и он является одним из наиболее успешных людей в Америке или даже во всем мире. А причина, почему он находится здесь, в том, что ему нравится и дальше развивать свои личные качества. Если бы я сказал вам, что этот человек сидит рядом с вами, вы бы смотрели на него и думали о нем совершенно иначе. О, неужели это вы? Как здорово! Этот человек стал бы обладателем невероятной харизмы благодаря репутации, созданной для него. Например, если вы проходите на улице мимо рок-звезды и не узнаете ее, то эта встреча не окажет на вас никакого влияния. Но если вы вдруг узнаете в этом человеке хорошо известную вам личность, чьим творчеством вы восхищаетесь, вы будете переполнены эмоциями. Так что самое главное — это восприятие. Одной из самых харизматичных людей была мать Тереза из Калькутты. С физической точки зрения, она была тихой, хрупкой, пожилой женщиной со слабым здоровьем. Она весила не более 45 килограммов и носила скромную, поношенную монашескую одежду. Она могла пройти незамеченной по улице, но обладала невероятной харизмой, которая принесла ей славу по всему миру. Один мой друг навестил ее, когда она находилась в больнице Сан-Диего после операции на сердце. Ему позволили побыть рядом с ней в течение 5 минут. Он вышел оттуда и сказал, что эти 5 минут изменили всю его жизнь. Он уволился с работы, сменил профессию и место жительства для того, чтобы начать жизнь с чистого листа. И это всего лишь после 5-минутной встречи с хрупкой пожилой женщиной, лежащей на больничной койке после операции. Все это произошло благодаря как его вере в ее харизму, так и той паре слов о бескорыстной любви к другим людям, которые она ему сказала. Если бы кто-то сказал вам, что познакомит вас с блестящим миллионером, который добился успеха и благосостояния собственными силами, и который достаточно скромен, чтобы не разбрасываться зря словами, вы бы, как и следовало ожидать, приписали бы ему невероятную харизму и особенное качество. Но если бы вы этого не знали, то ваше поведение с ним было бы совершенно другим. Харизма начинается в сознании другого человека, и вы можете влиять на производимое вами впечатление. Степень влияния харизмы в большей степени зависит от того, каким человеком вы являетесь на самом деле, чем от того, каковы ваши поступки. Если вы хотите улучшить ваш образ в глазах окружающих людей, а соответственно и влияние, будьте живым магнитом. Чем больше вы прислушиваетесь к людям, чувствуете их, восхищаетесь ими, тем больше они восхищаются вами.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Схабова. Здравствуйте. Дагестан – лидер среди регионов России по объему проводимых работ, направленных на борьбу с опустыниванием. Ежегодно в республике удается закреплять пески на площади 4-6 тысяч гектаров. В этом году запланировано проведение около 100 мероприятий, направленных на освоение водосберегательных технологий полива и возвращение в оборот дополнительных земельных площадей. Ими будет охвачено свыше 12 тысяч гектаров. Махачкала вошла в число городов, где цены на вторичку не выросли в апреле. Здесь цена одного квадратного метра на вторичном рынке составила 120 тысяч рублей. Текущая стабилизация не обязательно означает, что жилье начнет дешеветь. Доработанная версия законопроекта о легализации криптовалют будет готова в начале следующей недели, сообщил замминистра финансов России Иван Чебесков. В новой версии документа будет увеличен лимит для покупки криптовалюты. Также у Центробанка появится возможность расширять перечень криптовалют. Речь, в частности, идет о стейблкоинах дружественных юрисдикций. Число прямых рейсов из России в Китай вырастет на треть летом этого года, сообщает Ассоциация туроператоров России. Число прямых рейсов выросло до 270-285 в неделю. Это примерно на треть выше прошлогоднего уровня. Россиянам будут доступны рейсы из 14 городов России в 17 городов Китая. Увеличилось число рейсов из Владивостока, Хабаровска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга. Конкуренция на российском автомобильном рынке не снижается, а ассортимент машин продолжает расширяться, в том числе за счет китайских брендов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, последние годы число представленных в России китайских автомобилей, колокализованных, так и официально импортируемых, продолжает увеличиваться. Первый вице-премьер отметил, что китайские компании при принятии решения о локализации производства в России ориентируются на сегменты с высоким потенциалом роста и более быстрой окупаемостью инвестиций. В первую очередь речь идет об электромобилях и гибридах. Электрогазосварщики в Москве возглавили список самых высокооплачиваемых специалистов. Опытные профессионалы могут зарабатывать до 600 тысяч рублей ежемесячно. Требования к кандидатам включают среднее образование, актуальную аттестацию и опыт управления бригадой. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Спортивные события.
1: Футболисты Астон Виллы стали победителями Лиги Европы, обыграв в финальном матче немецкий Фрайбург 3-0. Это первый крупный трофей бирмингемского клуба за последние 30 лет. Для главного тренера Виллы Уная Эмери этот триумф стал уже пятым в Лиге Европы. Это рекордный показатель среди наставников. Ранее он трижды приводил к победе в этом турнире Севилью и один раз Вильярреал. Баскетболисты Нью-Йорк Никс на своей площадке одержали волевую победу над Кливленд Кавальерс со счетом 115-104 в овертайме и повели в полуфинальной серии НБА 1-0. За 8 минут до конца основного времени хозяева уступали с разницей в 22 очка, однако за оставшееся время совершили невероятный рывок и перевели игру в овертайм. Этот камбэк стал самым крупным в истории плей-офф для франшизы из Нью-Йорка. Вице-чемпионы мира хоккеисты сборной Швейцарии разгромили команду Австрии 9-0, одержав четвертую победу подряд на групповом этапе нынешнего розыгрыша турнира. Швейцарцы с абсолютным результатом единолично возглавили турнирную таблицу группы А. В свою очередь, действующий чемпион, сборная США в группе Б по буллитам переиграла команду Германии 4-3, реабилитировавшись за два поражения в первых трех матчах. Американцы идут на четвертом месте, которое дает право сыграть в плей-офф. А возглавляет эту группу команда Чехии, сломившая сопротивление Италии 3-1. Полузащитник Манчестер Юнайтед Казимира согласовал условия трехлетнего контракта с Интер Майами, за который выступает Лионель Месси. Бразилец присоединился к американскому клубу в статусе свободного агента после окончания действующего соглашения с МЮ. 34-летний полузащитник, принявший решение покинуть Олд Траффорд еще в январе, выбрал проект Дэвида Бекхэма, несмотря на интерес со стороны Лос-Анджелес Гэлакси и нескольких европейских грандов, включая Интер и Ювентус. Сам футболист признается, что ключевым фактором при выборе стала возможность сыграть в одной команде с Месси, чей контракт в Интер-Майами на прошлой неделе был продлен как минимум до конца этого года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Особое время дня для всех испанцев – сиеста. Это время отдыха, поэтому с 13:30 до 16:30 не принято назначать какие-либо деловые встречи, равно как и беспокоить кого-либо деловыми телефонными звонками. Тем не менее, испанец может предложить провести деловую встречу и во время завтрака, традиционно начинающегося в 13:30. Не стоит принимать это предложение сразу, так как это скорее формальность, требование этикета. Если же предложение озвучено им во второй и третий раз, то можно с уверенностью соглашаться. Видимо, он искренне рад общению и готов поговорить о делах во время сиесты. Деловые переговоры часто могут проходить в ресторанах и во время обеда, который в Испании традиционно начинается ближе к 21:00. Деловых партнеров, как правило, домой не приглашают. Если же это произошло, то, скорее всего, хозяева действительно очень расположены к приглашенным гостям. В качестве подарка можно взять с собой вино или конфеты, букет цветов для хозяйки дома. Испанцы не любят открытую демонстрацию достатка, поэтому не стоит оставлять больших чаевых в ресторанах или дарить партнерам дорогие подарки.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Психосоматика. Психосоматика – это область медицины и психологии, изучающая взаимосвязь между психологическими процессами и физиологическими изменениями в организме. Термин «психосоматический» происходит от греческих слов «психи» – «душа» и «сома» – «тело», подчеркивая неразделимость умственного и физического здоровья. Психосоматические расстройства могут проявляться в виде физических симптомов, которые возникают или усугубляются из-за психологических факторов, таких как стресс, тревога или депрессия. Какие же бывают виды и типы психосоматических расстройств? Психосоматические расстройства могут затрагивать любую часть тела, но некоторые из них встречаются особенно часто. К ним относятся, во-первых, психосоматические болезни сердечно-сосудистой системы. Стресс и тревожные расстройства могут привести к повышению артериального давления, развитию ишемической болезни сердца и даже инфарктом. Второе – психосоматические расстройства пищеварительной системы. Язвенная болезнь, синдром раздраженного кишечника и некоторые формы гастрита могут усугубляться из-за психологических факторов. Третье. Психосоматические кожные заболевания. Псориаз, экзема и некоторые виды аллергических реакций могут обостряться в ответ на эмоциональный стресс. Четвертое. Психосоматические расстройства дыхательной системы. Астма и хронический бронхит могут ухудшаться из-за психологического напряжения. Пятое. Психогенная боль. Хроническая боль, такая как фибромиалгия или хроническая боль в спине, может не иметь очевидной физической причины и часто связана с психологическими факторами. Нездоровый образ жизни, включая плохое питание, отсутствие физической активности, курение, злоупотребление алкоголем, плохо организованный сон – могут усугублять психосоматические расстройства. Такой образ жизни может способствовать развитию хронических заболеваний. Хронических заболеваний, которые усиливаются под воздействием психологических факторов. Социальная изоляция или отсутствие поддержки со стороны семьи, друзей или общества могут увеличивать риск развития психосоматических расстройств. Чувство одиночества и изоляции усиливает стресс и может привести к депрессии и тревожности, что негативно сказывается на физическом здоровье. Психосоматические расстройства возникают в результате сложного взаимодействия психологических, биологических и социальных факторов. Понимание этих причин позволяет разработать более эффективные стратегии лечения и профилактики, направленные на улучшение как психического, так и физического здоровья. Психосоматические расстройства развиваются через сложное взаимодействие между умом и телом, включая, первое, нейроэндокринные изменения. Психологический стресс активирует гипоталамо-гипофизарную надпочечную ось, что приводит к высвобождению стрессовых гормонов, таких как кортизол, которые могут влиять на различные органы и системы тела. Второе. Иммунные изменения. Хронический стресс может подавлять иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и воспалению. И третье. Поведенческие факторы. Стресс и психологические расстройства могут привести к нездоровым привычкам, таким как курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, отсутствие физической активности, что также способствует развитию физических заболеваний. А как же происходит лечение и управление психосоматическими расстройствами? Лечение психосоматических расстройств требует комплексного подхода, включающего как медицинское вмешательство, так и психотерапии. Важными компонентами лечения являются, во-первых, психотерапия, когнитивно-поведенческая терапия, психоанализ и другие формы психотерапии могут помочь пациентам справиться со стрессом, тревогой и депрессией, уменьшая тем самым влияние этих факторов на физическое здоровье. Второе – релаксационные техники. Мы уже говорили с вами о медитациях, а также это йога, глубокое дыхание и прогрессивная мышечная релаксация могут помочь уменьшить стресс и его физические проявления. И третье, конечно же, фармакотерапия. В некоторых случаях могут быть назначены лекарства для лечения как психологических, так и физических симптомов.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Притчи народов мира.
1: Однажды к мудрецу пришел посетитель и начал жаловаться. «У меня все так плохо, хуже не бывает. Я потерял работу, моя жена болеет, дочка никак не может выйти замуж, мой сын не хочет учиться. Подскажите, может, вы знаете, что мне делать?»
2: «Есть одно старинное средство», — ответил мудрец. «Нужно взять много бумажек, написать на них «И это все пройдет» и разложить во всех комнатах». Озадаченный человек поблагодарил и ушел. Через пару лет возвращается тот же человек и говорит: «Как я вам благодарен! Как благодарен, просто нет слов! В моей жизни все изменилось. Я нашел отличную работу.

0: логика, они уже развивается даже абстрактное мышление, то есть они осознают то, что нельзя потрогать. Есть мнение, что вот эти все процессы в детстве, они пройдены, а уже когда ты взрослый человек, у тебя уже там все сформировалось, и делать уже ничего не надо. Человек, который будет целыми днями лежать на диване, через какое-то время просто с этого дивана не встанет. Потому что нужно себя заставлять трудиться не только свое тело, чтобы оно не потеряло силу, здоровье, но и свой мозг. Что, собственно, надо делать, то есть, чтобы новые нейронные связи устанавливались. Например, какие-то логические задачки, какие-то даже те же кроссворды и игра в шахматы. Все это развивает наши мозги. Вот еще какие-то наиболее действенные, на ваш взгляд, способы взрослому человеку, уже сформированному, помогут все-таки свой мозг почувствовать иначе?
1: Я думаю, что если не брать там ученых, которые, ну вот я знаю там математиков нескольких, которые для них просто большего счастья и удовольствия, там чуть ли не физического удовольствия от того, чтобы решать какую-нибудь сложную математическую задачу, просто они не могут себе представить, что может быть лучше этого. Понимаете? Поэтому это же индивидуальные вещи. Поэтому когда им задаешь вопрос: а может, там можете отдохнуть немножко? Он говорит: это лучшее, что может быть, понимаете? Это не работа для него, а это прекрасный мир. Так вот, если не говорить о них, а говорить просто о людях, то я думаю, что чтение серьезных книг, понимание сложных фильмов, сложных пьес, сложного искусства, сложной музыки – вот эта дорога. Чтобы у тебя не ухо открыто было для этой музыки, которая туда как физический сигнал летит, а мозг был открыт. Я должен понять, что в этой музыке такого. Это огромное напряжение и гигантская когнитивная работа. Вот это надо делать. У меня вчера кто-то... А, дети, я выступала в... Есть такой в Ленинградской области центр... «Интеллект» называется, ну, типа «Сириуса». Очень замечательное место, и там эти дети, значит, собрались, я им там про мозг рассказывала, и они замечательные вопросы, между прочим, мне задавали. И я к тому говорю, что дети не хотят простых ситуаций, им интересно сложное, понимаете? А взрослый человек, он считает, что уже все, он учебу прошел. Ну, короче говоря, один из этих детей задал мне вопрос: что вы читаете? Постоянно. Нет, он как-то иначе спросил. Наверное, он имел в виду, какого типа литературу и так далее, но у меня-то был конкретный вопрос. Я сказала: я постоянно читаю Гоголя. Я уж его наизусть, этого Гоголя, знаю. И, как вы понимаете, не сюжет мне интересен. Но он такой виртуоз, понимаете, то, как он, что он делает со словами, то, как он описывает мир, это просто вообще крыша сносит у тебя, когда ты это читаешь. Ну, вот, например, нос. Он ведь, когда этот нос несет в тряпице, потому что отрезанный нос, который он в хлебе нашел, это же вообще безумное произведение. Много ли в реке рыбы бегает? Ну, это что вообще такое? Ну, это же великолепие просто он делает с языком. Я к чему говорю? К тому, что не то, что нужно наращивать количество прочтенных книг, а нужно их сложно читать. Вот это вам и протачивает там все, что надо.
0: А если вот человек, вот у меня есть такие знакомые, они постоянно читают бизнес-литературу, ходят на тренинги, но не читают художественную литературу.
1: Ну, ничего не выйдет. Тратят время и деньги впустую, можете им передать. Это им не поможет. Им поможет знание жизни, как ее описали гении, сделавшие нашу цивилизацию, точка. У меня была история, знаете, я когда из университета, после университета ушла и перешла в Академию наук, там была одна дама, такая светская вполне, доктор наук, профессор, страшно глупая, просто редко встречаешь таких глупых людей. Ну и я после филфака, такая штучка там пришла, она ко мне подошла, имея в виду со мной завязать знакомство, значит, со светским вопросом ко мне подошла. Она такая: скажите, пожалуйста, что вы сейчас читаете? Я ненавижу такие вопросы. Всегда ненавидела. Что вы сейчас считаете? Я ей говорю: Шекспира. Это была правда. Я ей сказала правду. Она на меня обиделась года на три, считая, что я со своим снобизмом не нашла нужным ей ответить как-то что-то всерьез, а просто ее отшила таким образом. Это к вопросу о диалоге, понимаете? Она считала, что я ее обидела, а я ей просто ответила, что на самом деле. Я хочу сказать, что вот Шекспира-то попробуйте почитать. Страшно сложная вещь. Вот эти, которые на бизнес-тренинги ходят, ничего не изменилось. Что у Шекспира написано, то каждый божий день происходит везде.
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация. От успеха.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», — задумчиво ответил учитель, — «это невозможно, да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вопрос за пределами страны. Огромная компания, талантливые люди, талантливые партнеры. Вы понимаете, как работает бизнес. Почему вы не пошли за пределы? Почему вы не пошли в международный бизнес и там, до сих пор?
2: Ну, во-первых, мы пошли.
1: Близ.
2: В 22-м году у нас уже даже в Хорватии и в Болгарии уже даже магазины были арендованы. Угу. Но это закончилось же как-то.
1: Понял. То есть намерения были?
2: Ну, не намерения
1: были. Ну, уже даже не это. Даже уже вот хочу, уже могу, делаю.
2: Должно было произойти. То есть в 22-м году они должны были открыться.
1: Понял.
2: Уже были команды, уже была структура, уже все работало. Но оно сейчас, ну, вообще-то, из России, я бы сказал, почти невозможно. Есть те части бизнеса, которые можно делать, но на самом деле сейчас это сильно против шерсти и против трендов. Мы пытаемся, да, мы видим в этом перспективу, но это сейчас тяжелая история.
1: Понял. Ну... Это мы про то, что обсудили в самом начале, что, в общем-то, не сильно бенефициары кризиса, скажем так. Смотрите, 25 лет уже компании, и у вас сейчас, на самом деле, довольно много уже других активностей. Я слышал как бы ваше предыдущее интервью, где вы рассказывали как раз про там, поселок, который вы строите, про то, как вы там пляжи вы делаете, много разной инфраструктуры, и это все, на самом деле, очень круто, и, конечно, это восхищает безумно. Вопрос, тем не менее, вопрос непосредственно про ДНС. Какой вообще горизонт у вас именно видение, опять же, есть, да, к чему вам хочется прийти? Вы часто говорите, что наша задача, по сути, делать, как бы, да, классный сервис для клиента, для того, чтобы клиент мог получать продукт по правильной цене, в правильном месте, там, так далее, чтобы ему все было удобно. Но, тем не менее, вот есть какая-то такая амбициозная цель, к чему хотелось бы привести именно компанию?
2: Слушайте, но в нынешней ситуации амбициозные цели... довольно вредная штука, потому что неопределенность слишком большая. Мой горизонт планирования заканчивается январем месяцем следующего года.
1: Если взять еще более широкие мазки, если не пытаться все-таки...
2: Но в принципе, если вот, допустим, представим какой-то этот гипотетический мир, да, параллельная реальность, да, и в чем можно было бы, на чем можно было бы сфокусироваться, то, конечно, бы я бы развивал бы тот бизнес, который у нас есть. И кажется, что самым большим вызовом для нас это было бы сделать его глобальным. И мы видим, что много, в принципе, есть примеров глобального бизнеса, розничного, да, розница. Хороший вид бизнеса, у которого хороший эффект от масштаба. То есть редко где какой бизнес так... Ну, информационные технологии еще лучше, конечно, масштабируются, но розница — это один из тех видов бизнеса, где эффект от масштаба хороший. Там вот в сервисе это плохо работает, почти везде, а в рознице хорошо. И мы видим много примеров того, что, ну, там... Есть очень удачные примеры, которые хорошо ходят по миру. И если бы ДНС смог бы стать там, условно какой-нибудь Зарой, но только в области электроники и бытовой техники, вот это было бы, конечно, хорошая штука. К сожалению, сейчас это мимо трендов, мимо ситуации. Это очень против шерсти делать.
1: К слову про тренды, я слышал...
2: Но вдруг не навсегда это.
1: Ну, я уверен, что не навсегда. К слову про тренды, я слышал вашу мысль про то, что сейчас в целом нету розницы, которая не работала бы в параллели с онлайном, да, то есть это там плюс-минус. Ну, она есть, но имеется в виду большой, да, что она вся так или иначе как бы есть у всех онлайн-платформы, да, что человек там... И там вы рассказывали модели, что есть, там, выбрал на сайте, пришел купить там в магазине, там и так далее, разные есть модели. Допускаете ли вы ситуацию, в которой через, не знаю, 5, 7, 10 лет физические вот эти магазины, они просто потеряют какой-либо смысл, и вы их будете превращать просто, я не знаю, в пункты самовывоза, там, пункты выдачи.
2: Ну, не во многом и сейчас пункты выдачи.
1: Ну, тем не менее, это сейчас все-таки...
2: Да, я это, в принципе, вижу, но для этого нужна технологическая революция. Если мы сможем убрать людей из доставки, да, придумаем какую-то... Ну, то есть вот нынешняя доставка, это, конечно, издевательство над бизнесом, над людьми, над здравым смыслом.
1: В каком плане?
2: Ну, так быть не должно.
1: А можете конкретно объяснить?
2: Ну, это эксплуатация арабского труда. Мне она вот прям... вот эти вот отвратительные модели. Вот сейчас мы выйдем. У вас рядышком магазин. Ладно.
1: Я был. Ну, я видел на углу.
2: Да. Да. Да. И там есть эти доставщики.
1: Да.
2: Но это же издевательство. Ну, это ну, так не должно работать.
1: А это, вы зашли, посмотрели?
2: Это арабский труд, ну, конечно. То есть так неправильно, понимаете? Вот эта вот модель, когда как бы датируется для людей доставки, ну, непонятно за счет кого там, за инвестора, видимо, да, но эта штука с доставкой, она противна самой сути бизнеса. Понимаете, бизнес хорошо работает там, и вообще вот весь, там, не знаю, 20-й и даже 19-й век развитие бизнеса связано с тем, что труд людей заменяется капиталом.
1: Угу.
2: То есть хорошо развивается тот бизнес, где там машины и другие способы автоматизации замещают людей. А мы розничную торговлю с помощью миллиона доставщиков, да, и курьеров, наоборот, делаем существенно более человекоемкую. Это неправильно, это против шерсти. И, в принципе, эту отрасль изменит инновации, если действительно мы придумаем способы там, доставки, либо это будут какие-то там, не знаю...
1: Дроны.
2: Дроны, какие-то трубы с доставками или еще что-то там, роботы человекоподобные, которые будут разносить, то да, это хорошая история. Все, что связано с привлечением миллионов курьеров, это все мимо, это противно человеческому развитию и вообще издевательству над человеком.
1: Интересный, на самом деле, взгляд, потому что, как бы, есть люди, которые говорят абсолютно обратное, в плане того, что, как бы, вот там, не знаю, есть люди из регионов, где нет работы, где нету денег, и, условно, те же самые курьеры приезжают,
2: что
1: и
2: вот это вот, возможно, я думаю, что денег. Это из Дубаев так видится. Нет, ну, то есть это не так.
1: Ну, это не дубайская статья.
2: Да.
1: Что? Слушайте, это статья, где разбирали разного рода доставки, все сервисы с едой, и там, собственно, была как раз проблема кадрового голода, которая там случилась сейчас в этой области, и как бы вот эта вот история.
2: Да. Ну, кадровый голод, ну, физика процесса в чем? В том, что это работает тогда, когда стоимость времени курьера существенно дешевле, чем ваша стоимость,
1: да.
2: Стоимость вашего времени. А вы же понимаете, что это, ну, и есть рабский труд. А что это за мир, да, в котором есть люди, у которых принципиально рабочее время должно стоить... там, существенно дешевле, чем ваше рабочее время. Вот что это такое? Тем более, что у вас-то как раз вы оптимальное время используете. Вы можете зайти в магазин по пути, там, по пути. А человек, который вам приносит домой, он точно не по пути идет. Он идет это делать для вас. То есть поэтому это принципиальная штука, да, вот когда есть такое расслоение, как в Москве, где есть, как бы так сказать... Вот
1: я эти... понял, очень бедные, очень богатые, просто языком.
2: Да, да. И тогда... Но из-за того, что московские инвесторы считают, что за этим будущее, да, почему-то, не знаю почему, и готовы платить, то они часть потребления даже не очень богатых, а там среднего класса датируют через то, что платят, ну, как бы компенсируют вот эту разницу стоимости труда курьеров, да, и потребителей. Но в нормальном мире это бы не работало, если бы это не датировалось.
1: Ну, понятно. Но
2: поэтому,
1: это, по сути...
2: поэтому кажется, что это вот противоестественная модель, она так жить не должна.
1: интересный взгляд, учитывая то, что понятное дело, что если мы там берем какую-то там условно там такую определенную уберизацию, да, и там мы все понимаем, что Uber станет очень эффективным и прибыльным в тот момент, когда как бы машины поедут сами.
2: Ну, посмотрите, даже в такси мы видим хотя бы ну как бы фундаментальную модель, почему это лучше работает, потому что на самом деле это все равно количество труда уменьшает. Потому что это повышает...
1: эффективность передвижения.
2: Загрузку. Быстрее. Ездите в такси, вы только подъезжаете, а уже видите, что у таксиста блякает следующий заказ. То есть сделать это без информационных технологий было бы невозможно. Более того, но это же еще и избавляет целых там этих... колл-центров, барышня, мне там это самое такси на Дубровку, там это...
1: Помню это время.
2: Да. Вы видите, вы даже эти...
1: Я помню.
2: Старперские мемы понимаете.
1: Я даже, чтобы вы понимали, это я даже помню, что 956-8956 такси у меня было.
2: А мем про такси на Дубровку вы...
1: Про Дубровку я тоже знаю прекрасно.
2: Знаете, конечно, слава богу.
1: Я не настолько молод.
2: Вот, понятно, что это как раз пример того, что на круг человекоемкость отрасли уменьшилась, и есть тот шаг, когда вот, там юридические проблемы скорее, чтобы вообще там кардинальным образом, то есть это все нормально, но в рознице это же, не так.
1: Я понял, то есть тут нет концептуальной вот проблемы, которая ведет к улучшению, которая решается этим, а это, по сути, затыкание просто дешевым трудом того, что должно делаться по-другому.
2: Да.
1: Интересно, я первый раз слышу такой взгляд на эту вещь, честно сказать.
2: Вот для этого и нужен диалог, что ты разбираешься.
1: Ну, я картина мира расширилась.
2: В картине мира. Вот, и можно себе, в принципе, представить инновации, которые бы это изменят. И если это будет изменяться, то, конечно. А так, смотрите, вот все говорят маркетплейсы, да, но с точки зрения количества труда человеческого у нас вот там в разы меньше, чем у маркетплейсов. И поэтому, естественно, это дорогой канал, который сейчас просто окупается там инвестиций непонятно чем, да, отсутствием прибыли.
1: Оно окупается, скорее всего, более высокой маржинальностью в моменте времени за счет вот
2: или не быстрого. Окупается.
1: Да.
2: На самом деле розница постоянно меняется. И магазины эволюционируют. И да, мы во многом сейчас уже похожи на некий симбиоз между пунктом доставки и шоурумом. Да, у нас можно в магазинах покупать, не встречаясь с людьми. Это вот моя мечта, мне нравится. Что ты пришел в магазин и... Я людей люблю, но вот кажется, что с ними коммуницировать нужно не в магазине, а вот там...
1: За столом, за разговором, да.
2: А в магазине я все-таки... Человеческий фактор это плохая штука. В идеале, конечно же, не должно быть там людей. И мы об этом постоянно работаем и думаем, и сеть продвигаем в эту сторону.
1: Книга, которая жизнь поменяла.
2: Я готовился. Я так и вас. Слушайте, мне периодически спрашивают этот вопрос. Я извиняюсь, не совсем будет блиц. Но показалось важным это проговорить. Долгое время отшучивался бы от этого вопроса, либо уходил, а потом все-таки подумал, что, наверное, нету книги, точнее, если ее назвать, то, наверное... Это будет полдень 22 века Стругацких. Но надо проговорить, почему. Это штука, которая... Литература, которая, наверное, сформировала во многом наше поколение. Это взгляд... увлечение фантастикой интеллигенции, позднесоветской интеллигенции, во многом это попытка вырваться куда-то из такой серости жизни, да, наверное. Потому что, это вот подход к тому, что, особенно у Стругацких, это не описание каких-то вот там концепций, там, реалистичного мира, там, видения мира будущего, а это описание мира, в котором хотелось бы жить. И вот это вот подход к тому, что со временем, дальше, когда ты получаешь какие-то ресурсы и возможности, ты эти установки помнишь и пытаешься их реализовать. И, наверное, во многом мой подход, он к жизни, он сформирован вот этим вот таким позднесоветской интеллигентской фантастикой, вот, вот этим культурным слоем. Да? Мне хочется попробовать не просто подумать о мире, в котором хотелось бы жить, а его еще и создать. И, наверное, этот посыл, он вот реализуется в жизни. Я пытаюсь, ловлю себя на мысли, что я вот пытаюсь жить вот в этой парадигме.
1: Класс, я не читал, но добавлю обязательно в свой список прочтения.
2: А я, кстати, вот не уверен, что современной молодежи это вообще зайдет, и это будет...
1: Для общего развития, знаете, я к подобным вещам отношусь так, что порой самые неочевидные вещи могут тебя навести на какие-то новые мысли, так что...
2: Возможно, у Стругацких это не лучшая книга, но просто, опять же, если вот вспоминать... Там, детство. Вопрос же, как формировался, не лучшая книга, а то, что поменяло жизнь. Я не люблю там фэнтези, да, где совсем фантастика. А это такой вот специфический... и, наверное, он встречается только как раз вот в советской литературе, где... Ну, никто, конечно же, в коммунизм не верил. Ну, все понимали, да, про это дело. Но некая мечта... некий мир, ну, то есть вера в то, что, ну, должно же оно быть как-то по-нормальному. Оно было, и... А это у Стругацких получилось сделать его довольно ярким и привлекательным. Думать на эту тему, да, вот. И вплоть до того, что, ну, вот кажется, что можно даже что-то реализовывать.
1: Супер. Следующий вопрос. На ваш взгляд, следующее десятилетие, какой будет самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
2: Банальный ответ все-таки целеустремленность, потому что она все равно будет и в этом, и в следующем, и так далее. Вы же, кажется, спрашиваете про некую актуалочку.
1: Актуальный навык, да.
2: Актуалочку, да. Я не очень понимаю, опять же, что такое навык, но и буду опять говорить эту банальность про нейронные сети, да, которые очередным, да, предпринимателем, который говорит, что там умение промтить — это там крутой навык. Я бы, наверное, все-таки чуть пошире бы на это дело смотрел. Я бы сказал, что кажется, что это новая революция, которая сильно поменяет наш мир. Если мы вот недавно пережили революцию этого вхождения в информационный век, то сейчас мы будем жить, похоже, в этом, в умном информационном веке. И это умение в этом увидеть, опять же, ценность и ее реализовать, это, наверное, там большой такой тренд в бизнесе будет. Без этого, да, сложно.
1: Хоть вы и скромно вначале мне сказали, не поняли, почему я вас позвал, но на самом деле невероятно интересный разговор, и ваш взгляд на многие вещи, он действительно нестандартный. Я думаю, это, собственно, во многом, почему вам удалось построить ДНС и сделать это не так, как делал кто-то другой, и, собственно, занять огромную долю на рынке. Это очень круто, и очень ценно, что вы пришли и прилетели, я бы сказал, и что огромное количество предпринимателей, деятельных людей посмотрят наш выпуск. Спасибо.
2: Буду стараться... проще и яснее излагать.
1: И так было
2: вижу,
1: вполне.
2: Вижу, что тяжело.
1: И так было вполне. Друзья, да, все, кто досмотрел нас до конца, если вам было полезно, понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк под этим видео. Самое главное, делитесь в комментариях своими выводами, идеями, инсайтами, которые вы подчеркнули, обменивайтесь, это всегда самое интересное. Если не понравилось, втыкайте дизлайки, всех запомним. Спасибо еще раз.
2: Спасибо.
1: Всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Московская биржа намерена запустить торги криптовалютами к концу этого года. Об этом сообщил глава биржи Виктор Житков, уточнив, что начало торгов будет зависеть от регулятивных изменений. По его мнению, биржа активно разрабатывает концепцию торговли криптой и готовит тестовую инфраструктуру для участников рынка. Первые тестовые сессии могут начаться уже в начале лета. К торгам, вероятно, будут допущены наиболее ликвидные цифровые валюты. Мосбиржа не планирует сразу вводить круглосуточный режим торгов. На начальном этапе биржа будет работать в стандартном режиме. Житков подчеркнул, что это важный шаг для инфраструктуры. Нельзя менять правила и режимы торгов без учета мнения участников рынка. В апреле глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов сообщил, что биржа планирует начать операции с криптовалютой со следующего года. За месяц до этого правительство одобрило законопроекты, регулирующие рынок крипты. Лицензии на операции с криптовалютами получат цифровые депозитарии, биржи, брокеры и доверительные управляющие.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Почему 90% людей никогда не станут успешными, а так и останутся неудачниками по жизни? Почему любознательный активный ребенок превращается уже к 25 годам к брюзгу, который сидит и жалуется на жизнь, говорит, не мы такие, а жизнь такая? Как это случается? Кто в этом виноват? И как изменить это? Что же влияет на тебя и делает тебя неудачником? Есть всего 5 вещей, зная которые, ты как мишени в тире будешь знать, куда целиться. Семья. Если твои родители пахали на 5 работах и постоянно говорили, что по-другому денег заработать нельзя, и будешь пахать, будешь упаханным, но денег так и не сможешь заработать. Школа. Школа, в которой тебя приучили к послушанию. Школа, в которой преподавал тебе учитель, который ездит на маршрутке в школу, который зарабатывает очень небольшие деньги. Это школа, которая заложила в тебе особенность никогда не заработать значимые для тебя деньги, потому что ты всегда будешь исполнять чьи-то правила и не сможешь выйти за пределы этих правил, чтобы создавать свои правила и достигать что-то выдающееся. Среда. Твой город, который тебе не нравится, но ты в нем продолжаешь оставаться. Драки в клубе, хмурые лица, да? И ты все еще надеешься что-то поменять. Запомни, ты ничего не сможешь здесь поменять, у тебя мышцы еще не накачаны. Среда тебя поменяет, среда перекрасит тебя. Вали. Вали в другое место и качай мышцы в другой среде. Окружение. Помните историю про крабов? Если в ведре лежат более одного краба, например, 2-3 и более, да, то краб, который пытается зацепиться за край ведра и вылезти, никогда не сможет это сделать, потому что другие крабы уцепятся за этого краба, а мощности одной клешни недостаточно у краба, чтобы подтянуться и вылезти из ведра. Все. Поэтому, когда вас душит окружение, когда вы чувствуете удушение, удушение, ты обязан быть удобным, точка, понятным, комфортным для них. Да им пофиг на твое внутреннее состояние. Не пропустите момент, когда у вас еще есть силы, чтобы покинуть это окружение и стать участником другого окружения. Если вы пропустите этот момент, все. Учителя. Если ты учишься у людей посредственных, то ты становишься посредственностью. Если ты учишься у людей, которые говорят тебе, что Бог терпел и нам велел, ну, тот, у кого ты учишься, тем ты и становишься. Я назвал 5 причин, по которым ты никогда не станешь удачливым человеком. Но есть факторы, которые зависят от нас. Комбинация этих факторов может скорректировать то, что сейчас тебе не нравится. Ну или ты можешь ничего не корректировать и смириться тем, что жить в заднице или то, как тебе не нравится, это нормально. И искать доказательства, что это нормально, и искать людей, которые поддержат тебя в этой своей уверенности. Перестань растрачивать энергию свою в жалобах, вызывать о помощи, занимать позицию жертвы, страдальца, да, и искать сочувствующих и так далее. Ты тратишь энергию, которую мог бы применить более полезно. Поэтому привычка номер один – не жаловаться на судьбу. Вторая полезная привычка – уясни, что тебе никто и ничего не должен. Твое содержание – то, что ты можешь использовать по-разному. Содержание, которое есть у других – это их содержание, они его могут использовать. Ты можешь сколько угодно просить, требовать государства, прочленные льготы там кого-то, сидеть там, ждать. Ты просто опять прожигаешь свое время, энергию не на то. Есть более полезные направления использования своей энергии. Поэтому уясни на уровне привычки. Тебе никто и ничего не должен. Третье. Если ты хочешь добиться успехов в любой сфере, ты должен идти к людям, у которых уже получается в этой сфере. Иди к ним и учись у них. Перестань читать книги, смотреть фильмы, перестань обсуждать с друзьями эту тему. Просто перестань, просто иди к людям, у которых получается в какой-то сфере. Будь изменчивым. В 18 лет твои приемы и привычки одни, В 28, ну, совершенно другую. В 38, ну, все меняется, будь изменчивым. Если ты постоянно используешь то, что давало тебе выхлоп в 18 лет, а тебе уже 28 или тебе 48, ну, слушай, все, это не актуальные инструменты. Ты и твоя оснастка, да, это есть самый главный инструмент для твоего процветания в жизни. Будь изменчивым на уровне привычки. Привычка хвататься за каждый шанс. Ну вот смотри, тебе подворачивается новый заказ, подряд, предложение какое-то, а ты такой говоришь, ну что-то я не готов, вот там вот. Если ты не схватился, потому что ты, например, не готов или там недообучен по этому направлению, ну окей, этот подряд достался кому? Другому, который тоже не готов и тоже недообучен. А вы отличаетесь только одним, что он смело захватил это, да, а ты в раздумьях, значит, завис и так далее. Туда, куда ты хочешь, хотят очень много людей тоже. Кто первый встал, того и тапки. Поэтому на уровне привычек хватайся за каждый шанс. И запомни, между диваном и твоей задницей доллар не летает.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот сейчас, спустя...
2: Пора заниматься гиперказуальными играми, да?
1: Спустя 6 пропусков всех пузырей, я думаю, может, и хорошо, что я такая черепашка. Ну, в смысле, ладно, пусть они там вот это прошибают себе лоб, а мы потом тихонечко придем и начнем как-то более аккуратно с опытом захватывать. Но ребята... Такое ощущение, что многие ребята не доделывают, не досиживают, не хватает какого-то упорства, усидчивости. А я рассказывал про наш этот подход. Мы можем довольно долго бить в одну точку, даже когда не получается. Но там очень важно помнить про интуицию, которая тебе подсказывает, что ты все еще, наверное, делаешь верное. То есть бывали такие проекты в моей жизни, когда интуиция говорит, тут вообще нечего делать, прям вот. Уходи. И в этот момент надо уходить. А если ничего не получается, но интуиция тебе говорит, продолжай, то имеет смысл продолжать. Рано или поздно возникнет момент, когда все у тебя будет хорошо. Собственно, то же самое у нас случилось с публичной компанией.
3: Слушай, интересно. На самом деле, просто ты сейчас интересную тему затронул. Мы с чего начали-то вообще, да? Почему у вас получилось, а у кого-то не получилось? Про то, что у нас тренды, по сути, появляются каждые несколько лет, да, такие масштабные, по сути, во всех рынках. И первое желание, это появилась трендовая штука, надо в нее побежать. Но мой личный, например, опыт, несмотря на то, что мы с тобой обсуждали там TMA, например, в которых мы сейчас там преуспеваем, это первый раз в моей жизни, когда я решил побежать за каким-то трендом, и мы в этом преуспели. Mm-hmm. Все предыдущие попытки в моей жизни, на моем там 10-летнем опыте того, что я занимаюсь каким-то бизнесом, они приводили к тому, что этот поезд уже уехал, ты начинаешь что-то там, куда-то там бежать, или ты, наоборот, приходишь, и там вообще ничего, оказывается, нету, и в итоге ты просто тратишь огромное количество времени. И я всегда, в голове так размышляю. Надо вообще пытаться за каким-то трендом поспеть или не надо? То, о чем ты говоришь, это очень интересно. Мы с Серегой Соломиным обсуждали тоже эту тему, но у нее есть такая гипотеза. Я, кстати, не помню, это в подкасте мы обсуждали или за рамками подкаста. Но суть не в этом. Он говорит, что в целом, ты когда занимаешься чем-то, каким-то стабильным, понятным бизнесом, ты смотришь в рамках этого бизнеса. Но в этот момент у тебя вокруг появляется огромное количество зеленых свечек, взлетающих очень далеко. И, по сути, твоя задача как предпринимателя не только в рамках своего этого жерла смотреть, да, и нужно шоры все-таки снимать и обращать внимание на как раз эти зеленые свечки, потому что потенциально именно там и есть следующий миллиард долларов, скажем так. И вот здесь очень интересный баланс того, как между этим нужно балансировать. Нужно ли за зеленой свечкой бежать или наоборот, имеет смысл. И то, что ты сейчас сказал, это, по сути, подтверждает идею того, что в целом обе модели работают. То есть есть чуваки, которые супер проактивные, они успевают залетать в какие-то тренды и там оседлать эту возможность, а есть такие, как ты, которые наоборот пропускают это, и наоборот собирает низковисящие фрукты за теми, кто ушел и оставил большую нишу.
1: Сложный вопрос. Я тоже действительно видел и по первому подходу, и по второму. Но у меня получается такой второй, да? Я его сам обозначил.
3: Подводя итог, ты считаешь то, что получалось у тебя, во многом из-за того, что вы могли долго оставаться в сфере и дожимать, в то время как большинство игроков пыталось быстрый результат получить и уходило?
1: Мне кажется, да. Да, я, кстати, считаю, что это, собственно, наша главная в компании и моя собственная преимущество, особенность. Мы выживаем как, тараканы после ядерной, чего-нибудь, ядерной войны. Адаптируемся. Мы максимально адаптивны. То есть если есть какая-то компания, в мире, которая смогла адаптироваться под все изменившиеся условия за 3 года, то я прям отношу нашу именно к этому. То есть это такой постоянный подбор ключика под изменяющиеся условия. На рынке-то, безусловно, у нас тоже постоянно что-то меняется. И нельзя что-то сделать, и оно будет вечным. Вот эта пословица есть: для того, чтобы оставаться на месте, надо бежать 2 раза быстрее. Это про нас. И постоянно адаптироваться. Вот, наверное, наша особенность, которая нас привела.
3: Круто.
1: Количество ошибок, которые мы совершили и не сдохли.
3: Прикольно. Интересно, конечно. Это самое забавное. Я сейчас тебе еще один кейс расскажу, но в целом... что в тот момент игры, которые мы играли в ВК, они, по сути, в моем, я чуть помладше тебя, но в нашем поколении это то, что отложилось в памяти, ты такой, вспоминаешь, это уже прикольно. Мы в это рубились, и оно и есть. Ладно, у вас это была такая отправная точка. Я слышал, что ты говоришь, что в целом вы на вот ВК-шных играх уже достаточно много зарабатывали. Угу. Какие цифры у вас были на тот момент?
1: Там зависит от года.
3: Ну, порядок хотя бы.
1: Уже были миллионы долларов.
3: Это все, все, что вы зарабатывали на том, что люди внутри игр...
1: Месяц, я говорю. Да,
3: да, люди внутри игр совершали какие-то там покупки, да, что-то покупали.
1: Да, покупали виртуальные товары. Вначале люди очень сильно ржали, бизнес-люди. Чего вы там продаете какие-то...
3: Скины.
1: Да, скины, это еще классное слово. Я объяснял. Мы продаем такие виртуальные мечи и шлемы, с которыми ты можешь быть сильнее, чем без них.
3: Слушай, а вот тебя, как бы, вот эти все ситуации бизнесовые, они так или иначе эмоционально достаточно сложные на всем этом пути предпринимательском. Было у тебя когда-нибудь желание вот в очередной этот кризис, думаешь, ну нахрен, все, надо уже все это дело продать и, и ехать отдыхать в шале.
1: Да. Чаще всего такое происходит сейчас. Чаще всего ежедневно, да? такое происходит, когда, не знаю, там, может быть, сотрудники ссорятся друг с другом, когда я понимаю, что, ну, команда, ну, как-то нестабильная. Я иногда думаю, да ёшки-матрёшки, да сколько можно? Ну, ну, пожалуйста. Ну, мы же тут вот ради всего вот этого все вместе работаем. В последнее время этого меньше. Ну, значительно сильно меньше. Мне начинает нравиться то, что у нас происходит. Начинает нравиться. Кажется, что за предыдущие 17 лет я брал стресса сильно больше, чем, ну, чем нужно человеку для развития. То есть, когда ты перегибаешь палку, ты начинаешь ну, переживать. А если ты добавляешь ну, какое-то количество стресса, потому что каждый раз я брал настолько что-то совершенно новое. Ну, там вот выходишь... становиться целой публичной компанией. Мало того, что ничего не понимаешь. А, там, разговаривать на английский ты в целом, ну, так, в смысле, очень сильно так себе. Явно не для целой публичной компании, каких там вся пример. Огромное количество вот этого стресса такое нагружается, и, естественно, мозг он не может со всем этим как-то совладать быстро, и начинаешь переживать.
3: Значит, я слышал историю по поводу вашего выхода на биржу. Вообще, что там была такая история, что так как у вас суперклассные показатели, у вас там 35% EBITDA и так далее, и так далее, и так далее, что все там за вами охотились, банкиры, да. И как бы вы не понимали, зачем вам все это надо было. Затем оказался прекрасный человек, с которым вы в итоге сделали вот эту SPAC-сделку, да. Который, собственно, спросил, а ты чего вообще от жизни ты хочешь?
1: Да.
3: Вот. И мне вот хочется, как знаешь, подвести наш разговор, потому что вот что я вообще вижу и слышу, я вижу, что ты как бы много-много лет занимаешься делом, что в целом, как бы, несмотря на то, что ты так давно в деле, тебе не перестает это быть интересным, что вы растете, развиваетесь, у вас есть какие-то далекие планы. Но ты отвечая на как бы вопрос его же, да, ты вообще что хочешь-то и к чему, на твой взгляд, все это дело должно вообще привести? Какая у тебя вот твоя жизненная просто цель?
1: Я тогда это, наверное, не мог сформулировать, но давай подведем, а в конце дадим формулировку. То есть, да, действительно, нас прям окучивали, ну, компания, в которой, как бы, ну, по сути, не было инвестиций, нету какой-то сложной структуры там акционеров, раундов, все как бы само выросло. Все ее хотят либо поглотить, ну, значительное количество всяких разных товарищей может хотят ее либо там поглотить, либо с чем-нибудь совместить, ну, либо вывести на биржу. И все они в какой-то степени как бы долбились, и я отказывал, типа, слушайте, я не понимаю, зачем, ну, нам не надо, я не вижу смысла. Но вот обозначенный тобой, они называются SPAC, спонсор SPAC-а. Обозначенный тобой человек, который, ну, как бы тоже это делал, но так очень аккуратно, как бы узнавая и спрашивая меня. В какой-то момент он спросил, ну, говорит, окей, Андрюха, вот ты, ну, ничего, ну, не хочешь, короче, не надо, да. А ты вообще, ну, что-нибудь хочешь? Ну, вообще не про это, давай это забыли, не будем это. А что ты хочешь? Я говорю, знаешь, ну, есть одна темка. Есть одна темка. Я мечтаю, ну, и хочу двигаться, и работать, и жить в такой парадигме, когда как бы, лучшие люди, лучшие, в смысле, максимально там быстро, не знаю, бегущие или скиллованные, они могут получать, у них, когда у них снимаются ограничения, они могут получать там, не знаю, бесконечное количество ресурсов. То есть снабжать ресурсами лучших людей для того, чтобы бежать вместе с ними. То есть, что я сказал, я считаю, что как-то с Советского Союза так получилось, что техническая школа в тех странах, в которых есть русскоязычные люди, вот так, его когда-то называли СНГ, то техническая школа, она вот настолько какая-то, ну, уникальная была, что вот люди обученные, а я видел как бы в Бауманском, что происходило, ФТИ, там, МИФИ, вот эти люди, и, не знаю, какой-то склад, что ли, менталитета ума, это прям крутейшие алгоритмисты. Они могут добиваться на мировой арене ну, совершенно фантастических показателей. И на тот момент уже и мы, как компания, были мощными. И братья Бухманы с Плейриксом, у них была там номер один, номер два мобильная компания во всем мире. И у нас как-то наша игровая сфера, она по какой-то причине именно она в основном... вывела там белорусские, украинские, там русские компании на мировой рынок. То есть такого не происходило с нефтяной отраслью, там какой-то российской. Такого почти нигде не происходило. И вот какой-то есть уникальный такой технический, я не знаю, что дар, менталитет людей, которые способны делать продукты, делать это круто и умеют это делать на мировой арене. И я сказал, я хочу... Я, короче, окей, есть вот одна темка. Я хочу вот таких вот людей, вот эти вот лучшие, суперскиллованные, например, фаундеры,

0: сейчас, конечно, там, да, и на велосипед, и все что угодно. Там этот навык, он все, он в подкорку сел тебе жирными миелиновыми этими, как его, нейронными цепями.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал производителей мороженого прекратить необоснованное повышение цен. Он отметил, что в мае цены на мороженое вновь выросли, как и в прошлом году. Теперь покупка мороженого для семьи из трех человек может стоить от 400 до 500 рублей, что для многих становится непосильным. Миронов назвал это сезонной жаждой наживы и подчеркнул, что объективных причин для такого подорожания нет. Он обратился к Минпромторгу и отраслевым ассоциациям с призывом провести работу с производителями, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение цен. Парламентарий также указал, что производители часто объясняют рост цен на мороженое увеличением стоимости сырья и ингредиентов. Однако, по его словам, молоко, сливочное масло, сливки и сахар в розничной продаже подорожали не так сильно. Кроме того, он отметил, что аргумент об увеличении стоимости упаковки не подходит, так как она не оказывает большого влияния на конечную цену мороженого. Напомню, в июле прошлого года Миронов призвал ограничить торговые наценки на мороженое и ввести потолок накрутки к оптовой цене.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.